0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
1: Странный,
0: музыка, которая вокруг на радио.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето. На Плюсе. СВХ Плюс.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
1: СВХ плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Все великие люди бывали на дне.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

которую слушаешь ты. Скажи, май, снег, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето. Лето на плюсе. СВХ+.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая

0: Проверил янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

стопроцентные хиты.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Ты пахнешь, как спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов непрерывного сна. Ты четверг, ты 16
1: на... СВХ+.

ΣΒΧ+.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

0: Izvēlē savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
0: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника». Если выгодно, то сейчас.
2: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
3: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В центральных районах днем возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер в переменных направлений. Воздух прогреется днем до 23-29 градусов. Интенсивность ультрафиолетового излучения в середине дня будет средней или высокой. Венспилс, Лепая, Даугавпилс, Резекне сегодня днем прогнозируют 24-25 градусов. В Риге малооблачная погода без осадков и до 28 градусов тепла.
0: Радио СВХ плюс.

0: Риге 7 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня 1225 молодых людей, как юношей, так и девушек, начнут срочную 11-месячную службу в национальной обороне. Согласно предварительным данным ЦСУ, за первые 5 месяцев этого года в Латвии было зарегистрировано 4600 новорожденных. Это на 4,5% меньше, чем за 5 месяцев в прошлом году. Синоптики сообщили, что в большинстве рек и озер, а также в некоторых местах Рижского залива, температура воды превышает 20 градусов. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня 1225 молодых людей, как юношей, так и девушек, начнут срочную 11-месячную службу в национальной обороне. Она будет проходить в 6 подразделениях. В механизированной пехотной бригаде сухопутных войск в Адаже, военной полиции в Адаже, дивизии ПВО в Лелварде, 25-м батальоне боевого обеспечения Национальной гвардии в Алуксне, 36-м батальоне Национальной гвардии в Лузнове и военной базе 4-й Курцумской бригады МЭЖ. Большинство молодых людей записались на службу добровольно. Несколько десятков пойдут на службу в результате случайного отбора. Помимо этого, 25 молодых людей сегодня начнут 5-летнюю службу в ЗМСАРЗе. Этот вид войск обязанности предполагает службу не менее 28 дней в году в течение 5 лет. Подать заявку на такой вид службы можно только добровольно. Сегодня и завтра в окрестностях Барбалы и Озулайны в Бауском крае пройдут плановые военные учения 53-го пехотного батальона 1-й рижской бригады ЗМСАРДЗА. В ходе учений будут использоваться беспилотные летательные аппараты и учебные боеприпасы, создающие шум, но не представляющие опасности для жизни и здоровья людей. Жители призывают учитывать возможное временное движение военной техники по прилегающим дорогам. Согласно предварительным данным ЦСУ, за первые 5 месяцев этого года в Латвии было зарегистрировано 4589 новорожденных, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. За этот же период было зарегистрировано 11500 смертей. Это почти на 2% больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. С января до конца мая в Латвии было зарегистрировано 2396 браков. И это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 1 июня текущего года предварительная численность населения Латвии составила 1 833 000 человек. Синоптики сообщили, что в большинстве рек и озер, а также в некоторых местах Рижского залива, температура воды превышает 20 градусов. Например, вчера вечером в Булдере и Майоре вода в Рижском заливе прогрелась до 23 градусов. Более холодная вода остается на побережье Открытого моря. Так, температура воды у Вентспилсского порта сегодня утром составляла 14 градусов. Температура воды в реках, озерах и водохранилищах достигает 20-24 градусов. В ближайшие сутки вода в море на значительном на части латвийского побережья может стать прохладнее, так как постепенно усилится южный и юго-восточный ветер. На следующей неделе ожидается гораздо более прохладная погода, поэтому вода в реках и озерах также остынет. Сегодня во многих латвийских городах и городках, например, Ауце, Дурбе, начнут праздновать Дни города. А в Цесисе начнут отмечать 820-летний юбилей. Посетителей фестиваля приглашают насладиться обширной программой культуры, музыки, искусств, развлечений, семейных мероприятий в различных частях города. От Цесисского замкового парка и площади Единства до площади Росы и Старого города. Программу праздника ищите на сайте Цесис.ЛВ. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: отдыха плюс.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие прекрасные пятничные люди, жители планеты Земля. Здравствуйте, и вы, Александр, давай, товарищ.
2: Hello, hello.
1: Настя Станиславович, какие дела, какие ощущения у молодого организма в пятницу? Скажи, пожалуйста, есть прилив сил или так, или уже нет? Или уже
2: есть, нет, потому что выходные.
1: Выходные. Есть планы какие-то на выходные? Вот.
2: Работать.
1: Очень хорошо.
2: Алчность, наше все.
1: Очень хорошо.
2: Я люблю деньги.
1: Надо зарабатывать все деньги
2: мира,
1: конечно.
2: Именно так.
1: Потому что труд деньгу копит, а хмель деньгу топит. Помни, это с молодых ногтей. Вот это фраза.
2: Запоминаю.
1: Ужасная фраза.
2: Философ Володя.
1: С молодых ногтей, дорогие друзья. Значит, сегодня и я могу похвастаться, что видел лисицу. Вот.
2: Живую?
1: Да, сегодня видела лисицу. Она, честно говоря, по-моему, немножко утомлена. Утомлена, возможно, летом. Возможно, я не знаю, возможно, дети. Просто она...
2: Возможно, ты не первый, кого она встречает.
1: Она шла как та мама, у которой вот трое детей, короче. Уже это приличное время, там, допустим, лет 8 лет, как трое детей, понимаешь? И вот она идет впереди, ну, метров, наверное, 100. Переходит лесную дорогу, по которой иду я с собакой. Собака, как всегда, конечно, такой охотник кокер-спаниеля, нифига не видит. Вот, а лисица переходит. Такая, переходит медленно, вальяжно, посмотрела на нас, остановилась немножко, ну, чтобы разглядеть, что это такое.
2: Это что такое вообще?
1: А потом мне показалось, она так... вздохнула и как бы дальше по своим делам побежала. Потому что, ну, после трех детей вообще совершенно там, ну, удивляться вообще, в принципе, большому счету нечего. Вот. И бояться тоже нечего. Потому что и в цирке не смеешься.
2: Уже было все.
1: Маленькая утрица. Вот. Ну, искренне, ну, я сейчас уже на них смотрю еще с большим подозрением, потому что раньше что? Лиса. Раньше лиса. О, лиса. Дай-ка, ну, это самое, поближе подберусь. Потом, значит, понимаешь, что там, а вдруг бешенка, и, соответственно...
2: А тебе это счастье не нужно.
1: Да, и чем старше становишься, тем больше ты думаешь, ну, у тебя нафиг вообще лиса со своей бешенкой. Вот.
2: Чужевая.
1: Ну, как бы, была вот история, года, наверное, 4 со мной назад произошла, когда просто шел по лесной холмистой тропе, да, просто...
2: Гулял.
1: Да-да-да. И, значит, поднимаюсь на холм, и она прямо стоит вот буквально метра 2, наверное. Ни она, ни я не ожидал. Видать, под ветреной стороны заходил. И у меня первое, блин, ну слушай, ну надо что-то делать.
2: Добрый вечер.
1: Надо как-то, я не знаю, палку какую-то брать, потому что, ну, он, ну, а мало ли нападет. Ну, просто нападет, потому что там будет защищаться и так далее.
2: И вот, лиса думает так же.
1: Вот, нет.
2: А вдруг нападет?
1: Слава богу. Ну, просто, насколько я понимаю, когда бешенство, у них там притупляется вообще страх, да, и они как бы идут в нападение, просто сами не ведая того. Поэтому,
2: не знаю, не проверял, не изучал.
1: В общем, труханул я тогда так, ну, довольно-таки. Ну, я знал, что, если что, всегда от нее смогу убежать. Вот это даже вот тот момент я это осознавал. Вот, а сейчас еще добавилась еще одна тема. Они же чесоточного клеща переносят. Чесоточного клеща, который, ну, для человека он так, он не опасен, он на нем не размножается, а для собаки вполне себе, понимаешь?
2: Для собаки опасно.
1: У меня собака начала чесаться,

0: осталось, блин, не знаю, больше 2 месяцев. Все хуже и хуже.
1: Так.
0: Отвел к дерматологу, она говорит, это чесночный клещ.
2: Есть собачий дерматолог?
0: Их очень мало, в том-то и дело. И в обычной клинике это очень плохо, ну, как бы, ну понимаешь, в обычную клинику приходишь, там, ну, люди могут какие-то поставить разные диагнозы, они могут там вывих, там, они могут даже вскрыть собаку, там, посмотреть, что там, вот, смотрите, Нет, они, ну, они широкопрофильные, понимаешь, а такую вот штуку, как узкая специальность, это сложно, и таких мало специалистов, на самом деле, которых чисто по дерматологии, представляешь себе? Вот, а проблема, а мы думали, там, аллергия, там и так далее. Оказалось, вот все решает одна таблетка, по большому счету. Вот. И
1: все было так просто.
0: Короче, и я вот сегодня видел лису, но уже совершенно другими глазами. Понимаешь? Если раньше, о, лиса! Вот, я вот.
2: Сейчас, лиса!
0: Ежик там, да, там, типа, все, лесные братья, вот, а не хочется.
1: Синдром дефицита вон голубь.
0: Все, дальше, вкусно. Да и, соответственно, синдром, значит, вот этого, как бы, ну, как бы уничижение одних и превозношение других. То ли дело дятел. Дятел никогда не нападает на человека. Стучит себе где-то там.
1: И стучит себе.
0: Кукуха где-то кукует. Ребята, да. вполне себе. Ну что, у нас сегодня 17 июльская утрица. Мы приветствуем всех тех, кто... И благодарим, конечно же, всех тех, кто уже с самого раннего утра отметился на WhatsApp. Значит, живы будем, ребятушки. Бригада вечного солнца, с добрым утром, Владимир. И, значит, Александр, здравствуйте.
2: Бонжорно.
0: Да. Значит, учитесь у старожил. Так. Огонь!
1: Чему, боюсь спросить?
0: Значит...
1: Надеюсь, приличному.
0: Нет, он говорит... И перечисление там... молодежь, учитесь у старожил Вэлла Харова, легендарный Алекс Дубас. Огонь просто был. Стас Кашевский. Такого не было. Есть был Стас Лоренцо.
1: Обоих оскорбил.
0: Все, значит, человек, который знает практически все, не только в музыке, без телефона, без гугла. Да, Александр, доброе утро. Я бы посмотрел, значит, эксперты в области строительства. Я бы посмотрел, как, ну, значит, ну, кто-нибудь из старших прорабов. Вот, Витька только-только пришел на первый объект свой. Тут вот только-только началось, да?
1: Еще зеленый.
0: Он говорит, не, ну что, вот учись у старших прорабов. Вот, то ли дело было. Ничего, какой уровень? На глаз все, отвес. И только все это самое. Даже всему свое время. Вот. Удачного эфира вам, ребята! Ну, не написали, приступают к работе или нет? Или сегодня балду будете бить? Будем ждать объекта. Бодренькая утрица. Значит, сегодня Виталька с самого раннего утра написал, вернее, он вчера написал писулю. Говорит, слушайте, я вчера выиграл билеты. Мне прислали их.
1: Так.
0: Мне прислали их. И вот я сейчас вот спасибо большое, спасибо чудесное, так не ожидал. Теперь на седьмом небе от счастья. Мне их прислали, все хорошо. И сейчас, мне их сейчас открывать нужно в WhatsApp. Или на входе в представление. Ну, то есть, как бы...
1: Я говорю,
0: это просто картинка, просто, ну, как бы... Ну, главное... Знаешь что, Витя? Самое главное, никому не... Ну, как бы, не давай и не пересылай.
1: Вот.
0: Там, короче, схема такая. Там есть у каждого билета свой уникальный QR-код. Кто первый по этому QR-коду зайдет...
1: Того
0: и билет. Второй уже человек по этому же QR-коду не зайдет никогда. Поэтому не фотографируйся с QR-кодом для того, чтобы всем разослать.
1: И никогда не включай исчезающие сообщения.
0: И если вдруг такое...
1: Сколько людей на это полегло?
0: Полегло. Значит, есть такая опция в WhatsApp, чтобы сообщения через какое-то время просто исчезали. Все для чего? Для того, чтобы там, ну, как бы мегатонны информации не хранить с 6-летней
1: давности. Чтобы товарищ майор ничего не доказал.
0: Да какой там? Товарищ майор, кстати, достанет эту всю переписку. Вот это у себя на телефоне удаляешь.
1: Его прям Цукенберг пришлет.
0: У товарища майора все это как бы в доступе за твои все года.
1: Ну вот, ладно.
0: Вот. А здесь им люди ставят автоматическое исчезновение ненужной как бы информации. Там 2 недели прошло, информация исчезла. Получил ты 2 билета и ждешь своего концерта. Приходишь. Ой, а где? А уже удалила.
1: все.
0: Так что вот за этим тоже обязательно нужно следить, конечно. Мы тебе в этом желаем удачи. Ну, а также всем-всем, кто сегодня, уже в пятницу, уже прямо с самого раннего утра, в 7.16, чувствует, что сегодня день особый. Сегодня день жаркий. И откладывают. Должны было уже дождить вчера, но вчера нет. Сегодня тоже жара, ребятушки. Хорошо, лето.

0: вот уже матерые, те, кто получают билеты там, ну, из разных источников, соответственно. Если получается по какому-то WhatsApp получить билет, заграничный наш пишет, Стан. Я на такой случай делаю скриншот билетов, то есть фотографию.
1: Да.
0: И забываю о них до нужного момента.
1: Да, тоже можно.
0: Самое сложное потом просто найти, когда ты, в какой день ты сделал скриншот.
1: Среди тысяч фотографий. Фотографий счетчиков.
0: Ну так можно, да. А самые те, кто любит порядок, конечно же, складывают в отдельную папку билеты.
2: Например, например. Без телефона.
3: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буллет Симс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буллет Симс АБЦ.
4: Sezona spreču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezona spreču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
7: Свежее?
8: Свежее.
7: И местное?
8: Верно.
7: Без добавок?
8: Без добавок.
7: Очень хорошо.
6: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl LV. Lidl. Stojiet tavo.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
11: Билеты. Билишуссер.
12: Обычное, обычное мега-шоу. Люди бодрые. Передача бодрости. Бодрости на расстоянии.

0: Блины. Так, дорогие друзья, сегодня день ангела-хранителя или именины отмечает, во-первых, Алексис. У него почти 1000 человек. Алексисов. Алексов. Официально с двумя буковками «С» на конце. Алекс.
1: И 2000.
0: 2300. Ага. И 10 тысяч.

0: А как аплодисментики, шумненько-то, да, шумненько. О, хорошо.
1: Громко хлопаю.
0: Да-да-да. Ну, поздравляем. И вы своих поздравьте, конечно же. Буквально через каких-нибудь минут 20 мы уже в телегу выложим. Да, выложим.
1: Конечно.
0: В телегу, ну, такую, как коротышку.
1: Можно переслать.
0: Это открытка.
1: Да.
0: По сути, открытка, в принципе, от вас, а мы спели за вас. Аленочка, доброе утро. Прекрасно. Последний день у меня рабочий и отпуск на 3 недели. Вот я обожаю, пишет Аленка, честно, вот это, честно обожаю, когда все встают на работу, а ты такой, хопа, и на другой бачок. И дальше спать. Вот это красота.
1: Нету у тебя совести.
0: Нету совершенно у тебя сердца.
1: Вот.
0: Так держать. Всем привет, хорошего дня с окончанием недели. Спасибо, Женька, наш чемпион и это креатор, да, тот человек, который создает чемпионов в области карате. Добро пожаловать. Ришки, Сережка, привет. Алиса, здравствуйте. Ребятушки, мы уже тут это самое. Про маму песню будет сегодня? Будет обязательно, сыграем, конечно.
1: Много.
0: Есть. Значит, что у нас сегодня? Давайте, ребятушки, сегодня день дарения подарков. Будете?
1: Какой хороший праздник.
0: Приходите, день укоренившейся традиции. Ладно. Есть традиция у тебя какая-нибудь? Укоренившаяся?
1: Нет.
0: Сегодня день рождения Диснейленда. Открытие первого. Расскажем чуть-чуть вот сейчас, в ближайшее время. Такая интересная. Думаете, все гладко, да? Ага. Всемирный день эмоджи.
1: Эмоджи. О, это мы любим.
0: Это слово, которое, ну, не так давно еще вообще не существовало. Вот, между прочим, оно же от японского пошло. Ну, вот, если взять, да, значит, слово эмоджи, это слово, ну, оно же и похоже. Слово эмоджи, ну, а вообще оно изначально эмодзи. Эмодзи. От японского это картинка. Теперь же вы знаете. Это картинка по-японски. А модзи — это любой письменный знак. Письменный знак называется модзи. А модзи — это получается картинка, письменный знак.
1: Модзи.
0: Теперь вы это знаете. Ну, модзи. Значит так, что еще? Сегодня день этнографа. Те самые люди, да, которые там, ну, изучают культуру разных народов, понимаете? Этнографы отправляются, ну, зачастую вглубь какой джунгли или едут куда-нибудь в Забаузский район. Вот там еще Литва не началась, а уже там, ну, там, вот, а там, в общем, короче, а там живут какой-нибудь дикий человек, понимаешь? А он, ну, не литовец, не латыш, а черт знает кто. И надо найти кто. А потом узнать, кто его бабушка. На чем она играла? Укулеле у нее была, например? Или на кокле играла? На чем? Да. В общем, этим всем занимаются этнографы. Иногда это очень опасно. Отправляться, например, какой-нибудь вглубь джунглей, вот, жить там в хижинах, вот, среди местных, изучать редкие языки, все записывать, да? Вот.
1: Так опасно, но очень интересно.
0: Вот. Ну и, соответственно, ну, конечно, и полезно, потому что благодаря им мы все узнали про многие. Значит так, Всемирный день международного уголовного правосудия, ребята.
1: Да, поздравляем.
0: Подернем нарушителя. Вот сегодня день зеленых глаз. Зеленоглазые поздравляем. Ай, какая редкость, вот, но какая меткость.
1: Очень.
0: Ну,
1: всегда красиво.
0: А также в Швеции сегодня день водопадов. Ну, это хорошее. Всегда посмотреть, немножечко посидеть, послушать. Вот, и, соответственно, порадоваться, возвыситься. Все это возле водопада. День хороший.
2: Чем ты дальше от меня? СВХ плюс.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Это очень хорошо, ребятушки, что позавтракать собрались. У Камелька.
2: Овен.
1: Овны, кормушки. Сегодня, значит, смотрите, вы слишком серьезно ко всему подходите. Так было и будет всегда. Это основательный подход называется. Вот. Оно-то может и неплохо с точки зрения эффективности ваших трудов. Основательный подход. Однако нервные клетки же, ну, хоть и восстанавливаются. И если последнее заявление ученых по этому поводу обосновано все-таки, да? Ну, все-таки очень медленно. Короче, берегите свои нервишки, ребятушки. Мы кое-где можно как бы чуть менее серьезно подходить, ребят.
2: Телец. Не жалейте денег сегодня, тельцы.
1: О-о-о.
2: Побалуйте себя небольшим, но приятным подарком. Вот остроги предлагают даже деликатесный ужин. С финансовой точки зрения, смотрите, намечаются перемены к лучшему. Какие у нас тельцы богатые.
1: Деликатесный ужин.
2: Да.
1: Близнецы, не будь слишком строг к своей особе сегодня. Довольно милое существо. Ты знай и помни. Сегодня вот это существо, которое в тебе живет, очень понравится не только тебе, но и большинству окружающих, кстати, между прочим. Показывай свое существо-близнецы.
2: Рак. Сегодня вам, раки, придется играть истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой. Все, что думаете о том или ином человеке, конечно, вы сможете сказать вслух, но немного позже.
1: Короче, пока не время сказать всю правду в глаза, рак.
2: Лев.
1: К вам сегодня могут неожиданно вернуться старые и, казалось бы, уже давно забытые чувства, дорогой лев. Хорошо это или плохо, судить не нам, понятия не имеем. А хорошая встрясочка такая, взбодриться вам как раз-таки бы просто необходимо.
2: Дева. Сегодня тебе придется столкнуться с массой мелких, но малоприятных препятствий. Дева, постарайся удержаться от соблазна сорвать свое раздражение на ком-то близком. Гораздо полезнее будет воспользоваться его моральной поддержкой.
1: И сорваться на ком-то дальнем.
2: О, весы.
1: Значит, результаты ваших героических усилий сегодня будут видны как никогда. То есть, кроме того, у вас останется шанс углубить и упрочить, если, конечно, дело того стоит, вот свои позиции, да, если надо.
2: Скорпион. Сегодня скорпионам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов. Не то, чтобы это было так уж страшно, но некоторое моральное неудобство доставить так и может.
1: Так.
2: Стрелец.
1: Стрелец, сегодня от вас потребуют люди со стороны, потребуют уступок каких-то с вашей стороны. Причем сделают это в такой какой-то форме, будто вы задолжали. Причем немало, и причем я бы забавил еще и давно. Вот, и, кстати, между прочим, прикиньте, уступить придется. Вот, не драться же с этим человеком. Вот, но потом свое заберешь.
2: Козерог. Сегодня наиболее соблазнительным способом решить проблему может оказаться наиболее драматичный с виду. Козероги, не используйте его, вам слишком долго будут это действие припоминать.
1: Так,
2: водолей.
1: Вам сегодня не стоит, водолейцы, доверять секреты. Вы вряд ли их сможете сохранить, как бы вы ни старались. Вы будете предельно искренни, поэтому держать в себе это будет очень и очень сложно. Не самый лучший хранитель секретов, короче.
2: Рыбы. Сегодня вы не станете огорчаться по поводу плохих новостей, рыбы. Вы встанете и постараетесь сделать все, чтобы появились новости хорошие. И вам, как обещают астрологи, это удастся.
1: Удастся, и хорошо.
3: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире. СВХ+.

0: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Стоунрок с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Стоунрок ЛВ.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Все те, кто, ну, в исполнении следит за, ну, так сказать, дедлайнами, сроки, заказы и так далее. Ну и, конечно же, вечная нехватка времени или цейт. Но, друзья, вы думаете, что это у вас свои неполадки в пробирной палатке?
1: На СВХ Плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Мол, как будто типа только у вас какие-то вот эти вот вечные сроки горят и так далее. А вот у серьезных людей никогда такого не бывает.
3: Да у всех бывает.
0: Сегодня день рождения у Диснейленда. Ребята, в этот день, 17 июля 1955 году, в США открывается первый Диснейленд на планете. Понимаете? Ну, то есть это та самая, ну, величественная зона, да, вот, где построено, ну, неслыханное количество декораций.
3: Это...
0: Это прежде всего город, волшебный город. Значит, рассказываем так, чтобы стало понятнее. Значит, как открывался Диснейленд, ребята?
3: С трудом открывался.
0: Значит, сразу скажу, день открытия задумывался как закрытое мероприятие. Только пресса, только акционеры, знаменитости, семьи сотрудников. Ладно, окей, хорошо. Всего было разослано около 14 тысяч пригласительных билетов. 14 тысяч. Однако из-за массовой подделки билетов и лазеек на входе в парк хлынула неуправляемая толпа в первый же день. В итоге первый день Диснейленд заполнили более 28 тысяч человек. Рассчитывали на 14.
3: В два раза больше.
0: Напоминаю, что спровоцировало тотальный хаос во всех секторах. Представляете, вот так начинался первый день работы Диснейленда, ребята.
3: Ужас.
0: Внимание, смотрите, из-за спешки перед открытием, та-дам, дорожное покрытие на главной центральной улице этого парка, потому что это целый город, дорожное покрытие уложили буквально за несколько часов до открытия. Та-дам!
3: Ой.
0: Ну, а 17 июля 55 года в Калифорнии выдался немножко тепленьким. Температура в тени была 38 градусов. В результате свежий асфальт плавится, превращается в вязкую смолу. И, ну, естественно, а там же женщины, леди, которые пришли на презентацию.
3: Конечно.
0: Каблучки, шпили, все вот это вот.
3: Они немножко застревали.
0: Они вплавлялись. Немножко вплавлялись. А вы так ехидненько смеетесь. Это трагедия. Во-первых, туфли стоят очень дорого. Во-вторых, ты еще и вся в битуме. Приходилось буквально вышагивать из собственной обуви для того, чтобы как-то высвободиться. Это дорожное покрытие. Дальше представьте. Из-за масштабной забастовки сантехников, которая незадолго до открытия, да, рабочие физически просто не успевали закончить всю водопроводную систему парка. Что такое водопроводная система? Водопроводная система, читай, водопровод и канализация. Это всегда. Короче, в результате к открытию перед Диснеем поставили... жесткий выбор. Слушай, либо мы туалеты успеваем закончить, либо мы питьевые фонтанчики, вот эту вот водопроводную систему.
3: Но выбор был очевиден.
0: Ну, понятно, что он выбрал, говорит, ладно, у нас есть всяческие кока-колы и прочие те самые шипучки, вот, в продаже. Попить люди смогут, вот. А вот в туалет сходить, короче, делаем туалеты, естественно. Короче, они делают туалеты, естественно. Вот, и конечно, Диснея потом возмущенные посетители обвинили в циничном сговоре с производителем газированных напитков. Понимаете?
3: Народ был недоволен.
0: Народ был больше недоволен, конечно, если бы они правду узнали. Если бы им дали воды все-таки, там, попить из фонтанчика, ну и сказали в кустике сходить. Короче, несмотря на внутренние проблемы, открытие парка транслировалось в прямом эфире по всей стране телекомпании ABC. А теперь, внимание, беспрецедентно на тот момент по масштабам медиасобытия...
3: 55-й год, напоминаем.
0: 55-й год. Трансляцию ведут сразу 24 телекамеры, а вещи, кстати, в тот момент вели будущий президент Рональд Рейган, он же актер, ну, по большому счету, а также крутые актеры из Голливуда, вот, были приглашены. Передачу посмотрело 90 миллионов зрителей. Представляешь, какой рекламный, значит, пакет получили, да? Значит, на тот момент была треть всего населения США. Посмотрели, что такое Диснейленд.
3: Интересно же было.
0: При этом, естественно, эфир был полон ляпов. Зрители видели, как Рейган путал свои реплики. Вот. Дисней несколько раз ругался на технический персонал, не знаю, что микрофон-то включен, товарищи.
3: Так, да. Все как всегда.
0: Да. И это только свои неполадочки. Сейчас продолжение после коммерческой информации, ребятушки.

0: СВХ плюс.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Фондер Сала. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Понятие пятничного настроения всех тех, кто обычно на задних сиденьях. Это пока они на задних сиденьях. Вот, а вы на передних, ребята. Но наступит момент, когда
5: все
4: вы...
5: Все поменяется.
4: Вы сядете на заднее сиденье. И часов в 9 вас, те, кого вы возили на протяжении долгого времени сзади, уже отвезут к вашим друзьям, например. А потом еще и заберут из гостей когда-нибудь. Всему свое время. А пока пойте вместе с нами хлопать воду.

0: Ну что, друзья, 1 августа у нас уже большое событие. К нам летит Монатик, к нам летит Макс Барских, к нам...
1: Ирина Билык.
0: Это большой фестиваль, на который слетаются исполнители, которые будут давать большой концерт, а мы со своей стороны... Укрфест называется
2: 1 августа, Шоуми-арена.
0: А у нас есть два пригласительных билета, которые мы сегодня хотим как раз-таки и разыграть.
2: И нам нужен последний финалист.
0: Нам нужен еще последний финалист, успей в последнюю минуту. Знатный целовака объявляет набор. Сегодняшних нам всего это нужно два человека. Друзья,
2: открываем регистрацию.
0: Да, те, кто уже на этой неделе сражался, в стороночку чуть-чуть отойдите. А те, кто, естественно, не выходил в эфир, добро пожаловать на 25-45-25-25. Свою заявку можете написать.
2: Свежую кровь хотим.
0: Хочу целоваться. Напиши на WhatsApp. И все, дальше мы тебе звоним уже. Так легко, так легко. Не догонишь, не поймаешь, не убьешь. Не догонишь, не поймаешь, не убьешь. Успевай и получай.
3: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке. Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
0: Лето на плюсе, ребятушки. День рождения на СВХ+. Продолжаем праздновать день рождения Диснейленда. Ребятушки, мы рассказали о том, что не только, так сказать, когда вы заканчиваете проект, у вас там начинается суета, и не только у вас все не гладко, как пока не отточили. Диснейленд тоже гигантский проект, сами понимаете. Значит, что еще мы знаем из такого, что, возможно, вы не знаете. Все сотрудники Диснейленда официально называются не работниками, а актерами. Все. Вот. Все без исключения. Вот, например, вы там никогда не увидите, чтобы ковбой какого-нибудь из приключенческой зоны идет, например, там поесть хот-дог в соседний этот самый...
1: Нельзя у них.
0: Разрушило бы сказочную иллюзию. Ребята, чтобы это избежать, под парками построена гигантская сеть подземных коридоров. Именно по ним незаметненько передвигаются и актеры. И доставляются продукты в рестораны, и вывозится мусор. Вы никогда технического работника сверху идущего не заметите. Это круто.
2: Все спрятано.
0: Это уровень. По сути, весь Диснейленд стоит на искусственном втором этаже, а вся техническая зона на первом. По всему парку спрятаны специальные ароматизаторы. Внимание, запах, да-да-да.
2: Хитрюги.
0: Распыляют определенные запахи в зависимости от зоны. Внимание, главная улица, они, значит... дают аромат свежеиспеченного ванильного печеньки. А вот аттракцион, например, «Пират Карибского моря», все знают, пахнет порохом, морской солью и влажным деревом. В особняк с привидениями воздух наполнен всякими легкими ароматом старой пыли, затхлости. Ну, то есть, я погружаю...
2: Для полного погружения.
0: Класс вообще, ребятушки, класс! Значит, в Диснейленде никогда не найдете продажи жевательную резинку, а также арахис в скорлупе.
2: Почему?
0: В скорлупе, ну, орешки в скорлупе. Дисней фанатично следил за чистотой и не хотел, чтобы гости наступали на липкую жвачку, например. Потому что скинут. По-любому скинут. Ну, на пол. Ну,
2: это всегда бывает. Да-да-да.
0: Или, допустим, скорлупа там начинает под ногами. Короче, по этой причине урны в парке расположены невероятно плотно. Ровно через каждые 30 шагов. Прикинь. Он лично замерял, эксперимент проводил, покупал еду, шел по улице и замерял, через сколько шагов человека, у которого нет под рукой мусорки, то есть несешь мусор, просто бросит фантик на землю. Вот, прикинь, и поставил.
2: Экспериментатор.
0: 30 шагов, все, пошли, поехали. И, кстати, на тему вип-зоны есть...
2: Есть вип-зона?
0: VIP. Называется... Значит, смотрите. Она ничем не примечательная серенькая дверь с золотой циферкой 33, ребята. За ней скрывается клуб 33. Закрытый VIP-клуб, созданный Уолтом Диснеем для спонсоров и важных гостей. Попасть туда невероятно сложно. Внимание! Короче, первоначальный взнос, чтобы попасть туда, исчисляется десятками тысяч. Ежегодные членские взносы не меньше. А очереди на вступление в клуб люди ждут годами. Как нужно просто рехнуться.
2: Зато-то как интересно-то.
0: Да-да, единственное, кстати, место в оригинальном парке, где официально продается крепкий алкоголь, ребята.
2: Вот ради этого.
0: Ну, вполне себе возможно. Ну, ты вот и думаешь, где можно, так сказать...
2: Ну что, дети на аттракционы, а взрослые, вот, пожалуйста.
0: Папа устал.
4: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
3: На СВХ. СВХ+. Пьяный клуб, никотин, дымит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик. Громче звук, ярче свет.

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В центральных районах днем возможны кратковременные дожди, на остальной территории без осадков. Будет дуть слабый ветер переменных направлений. Воздух прогреется днем до 23-29 градусов. Венспилс, Лиепая, Даугавпилс и Резекне на сегодня днем прогнозируют 24-25 градусов. В Риге малооблачно, без осадков и до 28.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 8 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Сегодня 1225 молодых латвийцев начнут срочно 11-месячную службу в национальной обороне. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано без малого 4600 новорожденных. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Синоптики сообщили, что в большинстве рек и озер, а также в некоторых местах Рижского залива, температура воды превышает 20 градусов. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня 1225 молодых людей, как юношей, так и девушек, начнут срочную 11-месячную службу в национальной обороне. Она будет проходить в 6 подразделениях. Механизированной пехотной бригаде сухопутных войск, а также в военной полиции в Адаже, в дивизии ПВО в Лелварде, 25-м батальоне боевого обеспечения Нацгвардии в Алуксне и 36-м батальоне в Лузнове, а также в 4-й Курзамской бригаде Нацгвардии Межене. Большинство молодых людей записались на службу добровольно, несколько десятков были призваны по результатам случайного отбора. Помимо этого, 52 молодых человека сегодня начнут 5-летнюю службу в ЗМСРЦ. Этот вид воинской обязанности предполагает службу не менее 28 дней в году в течение 5 лет. Подать заявку на такой вид службы можно только добровольно. Сегодня и завтра в окрестностях Барбалы и Озулайны в Баусском крае будут проходить плановые военные учения 53-го пехотного батальона 1-й рижской бригады ЗМСРЦ. В ходе учений будут использоваться беспилотные летательные аппараты и учебные боеприпасы, создающие шум, но не представляющие опасности для жизни и здоровья людей. Жители призывают учитывать возможное временное движение военной техники по прилегающим дорогам. Согласно предварительным данным ЦСУ, за первые 5 месяцев этого года в Латвии было зарегистрировано 4589 новорожденных, и это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. За этот же период было зарегистрировано почти 11,5 тысяч смертей, это на 2% больше, чем за первые 5 месяцев прошлого года. С января до конца мая в Латвии было зарегистрировано 2400 браков, и это на 20% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. По состоянию на 1 июня текущего года предварительная численность населения Латвии составила 1 833 000 человек. С сегодняшнего дня до воскресенья в Энспилсе будет проходить слет мотоциклистов Курланд Байк Мит 2026. Мероприятие организовано Латвийской ассоциацией мотоциклетных клубов и муниципалитетом Энспилса. В комплексе отдыха «Ратнеки» Латвийского университета, расположенном на территории национального парка Гауя, сегодня стартует 3-дневный фестиваль «Лаба-даба». Фестиваль, в программе которого не менее 100 музыкальных и художественных мероприятий, отмечает в этом году свое 15-летие. Сегодня вечером на открытой эстраде в Салкрасте пройдет финал Балтийской лиги барабанщиков, где 3 перкуссиониста из Латвии, Литвы и Эстонии будут бороться за звание лучшего джазового барабанщика 26-го года. Латвию на конкурсе будет представлять барабанщик Кристоп Шкапарс. Сегодня во многих населенных пунктах Латвии, например, в Ауце, Дурбе, Балви, Ливане, начнутся празднования Дней города. А в Цесисе начнут отмечать 820-летний юбилей. Многочисленные спортивные, художественные, музыкальные мероприятия, ярмарки для взрослых и развлечения для детей запланированы в различных частях города, от Цесисского замкового парка и площади Единства до площади Росы и Старого города. Программу праздника ищите на сайте Цесис.лв. Синоптики сообщают, что в большинстве рек и озер, а также в некоторых местах Рижского залива температура воды превышает 20 градусов. Например, вчера вечером в Булдере и Майере вода прогрелась до 23 градусов. Более холодная вода остается на побережье Открытого моря. Так, температура воды у Венспилского порта сегодня утром составила лишь 14 градусов. Температура воды в реках, озерах и водохранилищах достигает сейчас 20-24 градусов. В ближайшие сутки вода в море на значительной части Латвийского побережья может стать прохладнее, так как постепенно усилится южный и юго-восточный ветер. На следующей неделе ожидается гораздо более прохладная погода, поэтому вода в реках и озерах также остынет. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
2: Yes. Теплое море.

0: смотрим, друзья, нам выставили на кон мы два пригласительных билета на приезд, ну, на большущий концерт. Укрфест он получил
1: на название. Большой фестиваль.
0: Большой фестиваль, где выступят и наш любимый прекраснейший Монатик. Просто настоящий атомный реактор от мира танцев, музыки и шоу-перформанса. Живые концерты — это всегда круто, очень.
1: Еще и Макс Барских.
0: Приезжает
1: нам Ирина Билых.
0: Танцевальный. Ну и много других участников. Это все Укрфест, и это
1: мы еще даже сами лайнап не знаем.
0: Первое августа, друзья.
1: Xiaomi-арена.
0: Xiaomi-арена, ехать далеко не надо. И это очень-очень радостное событие. И мы в этот самый момент как раз-таки ищем нашего пятого финалиста. Ну так вот, сейчас, слышите, сейчас идет дозвон. Сейчас мы дозваниваемся до Мариночки. Перст судьбы сегодня указал на вас, дорогушенька. Бодренько утрится, как слышно, прием.
2: Доброе. Ура, все хорошо.
0: Уже, я смотрю, такая сосредоточенная скорость.
1: Готова уже.
0: Скорость информации, так, да, уже к внешнему миру. Сегодня пятница сложная будет, как чувствуешь, по ощущениям?
2: Рабочие, да.
0: Имеется в виду, Марин, заданий сегодня много, то есть планов громадье, или можно будет пораньше сочкануть?
2: Нет, планы, работа.
0: До конца добьем.
1: Работодатель слушает.
0: Хорошо, ну давайте просто сделаем таким образом, мы прямо сейчас немножечко перед работой, так сказать,
1: развлечемся.
0: Подзарядимся и развлечемся, конечно. Сейчас будем целовать. И мы, конечно же, представляем. Сегодня у нас Мариночка, у нас сегодня целовака. Но если есть целовака, то нужна жертва.
1: Конечно.
0: Кого сегодня будем,
1: и
0: так сказать.
1: И кто это у нас?
0: Значит, внимание. Мариночка не знала, что сегодня ей попадется Сережа.
1: Сережа.
0: Что мы должны знать о Сереже? Сережа, ну-ка напиши, что мы тебе должны знать. Он говорит, во-первых, я люблю готовить. Во-вторых, я ненавижу убирать после себя кухню. Ну, смотрите, люблю готовить, это значит, выступаешь в качестве шеф-повара, правильно?
1: Угу.
0: Ну, и что касается уборки, то не шеф-повар е это дело. Обычно есть шеф-повар, один, ну, он готовит.
1: Он насвинячил.
0: А все остальные на побегушках, все остальные убирают, потому что на престоле он, понимаешь, готовит. Поэтому...
1: Великий шеф.
0: Все логично, Сереженька. Вот, не знаем, чем занимаешься, но если вот как бы ты... Это прям твое. Латентный шеф-повар.
1: Это твое призвание.
0: У тебя прям все сходится. Ну и что еще? Люблю вкусно покушать.
1: Все. Ой, и что-то все на одну тему получилось.
0: Нет, и швец, и жнец, и на дузе, и грец. Ну, понимаешь, ну это такие фан-факты. Ну, про
1: это
0: человека.
1: Самое главное.
0: Это, говорит, я только одну сторону свою рассказал. Не буду рассказывать. Но прямо сейчас мы точно знаем, куда поставил Сережа. Почему клюнули? Сегодня Сережа написал так. Я хочу. Маринка, слушаешь? Смотри, Сережа написал.

0: Я хочу, чтобы меня целовали, а я просто лежал.
1: Ну, с тобой ясно, Сережа.
0: Ну, давай, просто, ну, на самом деле, а ты как, ты так, знаешь, такая, ух, какой, немножко такой игривый подтекст. А теперь представь себе, мы его, значит, надели на него докторский халат, положили его, значит, на диван, как он хочет лежать, да, и еще обмотали голову, значит, бинтом и зеленкой помазали. Вот такой, короче.
1: Чтоб не сбежал?
0: Нет, ну, чтобы удалить весь такой эротический подтекст, понимаете? Ну, зачем? Вот представь такой, Сережа. А еще он будет, сейчас будешь, Маринка будет подходить к нему, пытаться, значит, целовать какую-то из щек, а он одну щеку при этом будет одновременно как бы закрывать рукой, как будто по телефону разговаривает. Ну, и вот тем, вот такая картинка. Давайте, мы приступаем. Мариночка, давай. Я чувствую. И все?
1: Давайте. Она готова, да?
0: Нет, я умею создать романтику, да?
2: А потому что... Прям хочется целовать.
0: Конечно, хочется целовать такого. Больной быстрее выздоравливает. Погнали, Марин.
1: Давай начнем.
0: Марин, давай, куда?
2: Ну, давайте левая.
0: Давайте левая, попробую. Смотрите, больной начинает постепенно выздоравливать. Так, хорошо, давай, куда дальше?
2: Еще раз левая.
0: Еще раз левая, проба. Больной, как знал, на всякий случай прикрыл левое ушко своим виртуальным мобильным телефоном, не настоящим. Так, поехали дальше.
2: Правая.
0: Пробуем. Он тебя предугадал. Так, внимание. 2-1. Две цмоки у Сереженьки. Одна цмока у Мариночки.
2: У меня не две, одна?
0: Нет. Ты сначала кинула левую, а он правую закрыл. Потом ты левую поцеловала, а он левую закрыл. Потом ты правую, он тоже правую закрыл, поэтому...
2: А, вот так вот.
0: Да, конечно.
2: Коварный больной.
0: Ну, конечно, коварный больной. Он же прикидывается, он же не настоящий. И зеленкой мы его сбрызнем.
2: Давайте правую
0: пробуем. Абсолютно правильно, медсестра Марина.
1: Сравняла.
0: Сравняла. Ну, теперь одно из двух. Сравняешь его с землей? Или, соответственно, он
1: тебя... Либо воскресишь.
0: Либо он вскочит и убежит. Через открытый
2: звук.
0: Так, куда пациент будет? Убежит или ты его прижмешь? Давай. Куда?
2: Давайте... В правую.
0: Я должен спросить, это ваше заднее слово?
2: Ну, пусть оно будет заднее.
0: Менять не будем, значит, да. Я портался. Она не сдалась! Это абсолютно верно! Он закрыл левую! Нет, это моя, понимаешь, это моя, ну, как бы, мое призвание. Я должен в конце подвесить. Ты же эмоционально получила кайф вот с утра. Вот есть такое? И адреналина, потом чувство радости. Получила?
2: Конечно.
0: Бесплатно. Дарим тебе, дорогая Сереженька, больной. Вы можете сейчас всю оставшуюся зеленочку, значит, покрасить яйца, например, и на Пасху сохранить. Вот. Ну, а Маринка становится у нас финалисточкой. Поздравляем. Сереженька, ты, дружище, можешь выбрать, кстати, песню. Мы тебе сегодня в пятницу решили сделать подарок. Только давай такую, чтобы...
1: Хорошую.
0: Чтобы веселенькая была. Да, то есть вот, братва, не стреляйте друг друга.

0: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и хесбургер майонез с паприкой. Хесбургер!
1: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Бодрые на СВХ.
5: Давай по дороге на работу еще и новиночек немножко ковырнем. Сегодня пятница, это значит, что ночью они выкладывали то, что наколдовали.
6: Они выпустили.
5: Да. Ну, начнем сегодня с этого дуэта. Баста и моя Мишелочка. Если я буду танцевать.
7: Слушай.
5: Хорошая, хорошая, светленькая. Девчули.

0: нравится.
1: А знаешь, что Сережа песню какую показал? Марина Филиппа Киркорова для победителя. Я люблю.

0: Лена и моя Мишулочка, ребята, фрешак на СВХ+.
1: Владимир Вал и его друзья
2: на СВХ+.
0: Ну что, да, давайте, подготовьте, пожалуйста, кубок Стэнли.
3: Уже все готово.
0: Мы должны сейчас определить судьбу двух пригласительных билетов на Укрфест. К нам едет и Монатик, и Макс Барских, и, соответственно, Ирина Билык, и много других. Это фестиваль настоящий, причем ехать никуда не надо. Это все.
3: Все у нас, 1 августа, Xiaomi-арена.
0: Xiaomi-арена. Итак, друзья, у нас 5 финалистов. Давайте сразу присудим каждому финалисту номер порядковый. Юлечка у нас понедельник, значит, номер 1, Юлька. Так, Кристиночка у нас во вторник присоединилась. Целовака, это двоечка. Володька у нас нацеловал себе цифру 3. Даник в четверг у нас стал номером 4. Ну и сегодня в эту когорту добавилась еще под номером 5 Мариночка. Прямо сейчас.
3: Все тут.
0: Все яйца в одном гнезде. И там притаился кукушонок. Кукушонок будет выкидывать яйца по одному из кубка Стэнли. И останется в гнезде один. Вот тот, кто останется, тот и кукушонок, тот и накуковал, считайте себе, билеты.
3: Тот и пойдет на Укрфест.
0: Да, ну, давайте по очереди начнем доставать. Погнали.
3: Нас покидает цифра 3.
0: Циферка 3. Володенька, извини, дорогушенька. Кукушонок сработал.
3: Цифра 1 нас покидает.
0: Юлечка, сори, дорогая. Так. Остается 2, 4, 5. Так, какая покидает?
3: Цифра 2.
0: Циферка 2 откидывается. Окей, давай дальше. Остается... Мальчик и девочка. Нас покидает кто?
3: Цифра 4.
0: Осталась цифра 5. Маринка, день сегодняшний. Как раз.
3: Мариночка.
0: Маринка, мы тебя поздравляем.
3: Пойдешь на Укрфест.
0: Какая ты все-таки коварная. И, значит, нашего мнимого больного перецеловала. И еще и кукушонком оказалась на поверочку. Мы старались изо всех сил болеть за всех. Но получилось так, что ты всех перехитрила. Мы тебя поздравляем на Укрфест 1 августа. И сейчас у тебя столько друзей появится.
3: О, да.
0: Говорит, что делать, давно не виделись, можем встретиться.
3: Сейчас пришлем тебе билеты.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Люди добрые на СВХ+.
0: Тихо. Ну что...

0: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ Плюс.
2: О погодке на день сегодняшний. Внимание, внимание. Отлично. Ожидаем малооблачную погоду по всей стране. В центральных районах, возможно, кратковременные... Чуть-чуть осадочки. Вот, интенсивность ультрафиолетового средняя или высокая.
3: О, спасибо большое.
2: Верспил, слепый, да?

0: возможно. С Орловым хорошо, но разбудить его на работу порой бывает очень сложно. А киса старается изо всех сил. Макс Орлов, Штейтауф, подъем.
1: Вставай.
0: Давай, вставай, вставай.
1: Вставай, гадина.
0: Вставай, гадина. Поработаешь. Раньше начнешь, раньше закончишь. Орлов, работаем, работаем. Новости спорта. И к нам уже на...
1: Она тут, а?
0: В своих красивеньких, черевичках, в наряде летом, летним пришла Лена Провоторова. И в природе порядок.

0: Новости спорта.
1: Латвийская молодежная сборная по баскетболу У-20 вчера со счетом 94-60 одержала победу над румынскими соперниками на чемпионате Европы и продолжит борьбу за 9-12 место. В субботу латвийцы встретятся с израильской командой, которая накануне одержала победу над Италией со счетом 84-59. Женская сборная Латвии по баскетболу У-17 встретится сегодня со своими чешскими коллегами на чемпионате мира в Брно в борьбе за 9-16 места. Матч начнется в 18 часов по латвийскому времени. Его можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале ЛТВ-7. Сегодня латвийский гонщик Мартин Сеск и его штурман Ренерс Фрэнсис стартуют в 9-м этапе чемпионата мира по ралли WRC ралли Эстонии. Первые 7 участков трассы, проходящие на юго-востоке Эстонии, спортсмены пройдут сегодня вечером, оставшиеся завтра и воскресенье. Латвийский экипаж M-Sport Ford в прошлом году занял 8-е место на эстонском этапе WRC. В этом году после 8 этапов ралли лидером в общем зачете со 158 очками является британец Эльфин Эванс. Синюю футболку сборной Бразилии по футболу с номером 10 на спине, в которой 17-летний Пеле на своем дебютном чемпионате мира в 1958 году провел родную страну к первой в истории победе в мировом первенстве, продали в четверг 16 июля на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 4,3 миллиона евро. Как сообщается на сайте аукционного дома Etujersey, после турнира Пеле подарил своему партнеру по команде, известному как Деда. По возвращении в Бразилию Деда передал футболку своей семье, впоследствии в 1993 году музей спорта в родном для него городе Масейо. В сентябре 2004 учреждение продало ее на аукционе «Кристис». С тех пор Джерси находилась в частной коллекции. Подробности о новом владельце не раскрываются. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Новости спорта.

0: для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Так, ну что, колдуны, сегодня колдуны наколдовали, и наш астролог по-короткому выступает так. Овен, не принимай все слишком близко к сердцу сегодня. Иногда есть резон расслабиться, дать себе немножечко передохну.
2: Телец.
3: Телец, побалуй себя приятной покупкой или вкусным ужином.
1: Ой-ой-ой-ой.
3: Тем более, что впереди намечаются хорошие финансовые новости.
1: Класс вообще.
2: Близнецы.
1: Не будь к себе сегодня тоже требовательным, близнецы, и ваше обаяние. Оцените сегодня не только, как обычно, вы, но и окружающие. Обаяние сегодня будет править бал близнецами.
2: Рак.
3: Не все, что ты думаешь, стоит говорить сразу. Рак, сегодня улыбка – это для тебя лучший дипломат сегодня.
1: Лучше потом, значит, подумай, значит, еще разочек, и потом скажешь, если надо, все, вот это там, частями выдавай, будешь молодец.
2: Лев.
1: И вот старые чувства, возможно, могут неожиданно напомнить о себе. Значит, я надеюсь, что это не боль в суставе. Такое чувство, что болит сустав.
3: Возможно.
1: Слушай, это чувство, это вот то, что душа, душевная, потуги. Возможно, именно такая эмоциональная встряска сегодня как раз тебе и не нужна, Лев.
2: Дева.
3: Мелкие неприятности не стоят того, чтобы срываться на близких. Сегодня девам лучше просто принять их поддержку.
1: Поддержку понять, простить, принять и двигаться дальше. Ребят, не срывайтесь на близких, на дальних срывайтесь, дева.
2: Весы.
1: Ваши страдания и старания, это, считай, одно и то же, наконец-таки принесут заметный результат. Поздравляем, весы. Если цель действительно важна для вас, продолжайте в том же духе, не сдаемся и получим результат.
2: Скорпион.
3: Скорпионы, вам, возможно, сегодня придется немного поступиться своими принципами. Ради общего блага. Это не так страшно, как вам кажется.
1: Ну как же кажется, это страшно. Ради общего, своими.
2: Стрелец.
1: От вас сегодня стрелец могут потребовать каких-то уступок. Уступок иногда... И, кстати, помните, что иногда проще сделать шаг навстречу, чем отрицать и тратить силы на конфликт. Ага, стрелец.
2: Козерог.
3: Не выбирайте сегодня самый драматичный способ решения проблемы. Козероги, простые решения сегодня окажутся гораздо удачнее.
1: Так.
2: Водолей.
1: Не доверяй чужие секреты другим людям, водолей. Вот, и не обещай хранить тайны сегодня. Это будет для тебя очень сильно непросто. Сегодня лучше сказать так, давайте, ребята, без меня.
2: Рыбы.
3: Даже плохие новости не собьют вас с курса. Рыбы, вы сумеете изменить ситуацию к лучшему своими действиями,
4: очень
3: конечно.
4: Хорошо, я люблю изменять ситуацию к лучшему своими действиями.
2: Гороскоп Краткоскоп.
4: Жалко, что не рыба.
2: Версию слушайте час назад.
5: СВХ плюс.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Переезд дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
2: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Стоунрок с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Стоунрок ЛВ.
3: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: 29. augustā na scēne koncertova zāla Dzintarī s baļšim soļnim koncertam vystupie Dža Kalib.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
8: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты в кассах Билеш и Сервис.
9: На СВХ+.
10: Владимир Вэлл и его друзья.
11: Я быстренько. Нам нужно еще стартануть код доступа, пока до работы не доехали, чтобы быстренько откинуть, ну, как бы, правильные ответы свои и заняться своими делами. Дальше уже, если, ну, нет возможности слушать, вам и не надо. Если вдруг победите, мы вас сами найдем. У нас длинные руки.
12: Между... У нас еще два билета на музыкальный один фестиваль есть. Да, и нам нужно их отдать.
11: Да. Ну, дорогие друзья, сейчас, сегодня мы отмечаем Международный день эмодзи. И кто-то называет...
12: Часто используешь?
11: Эмодзи? Значит, вот всегда. Я как раз сейчас хочу и задать вопрос вам, ребятушки. Если, допустим, даже в, ну, WhatsApp там заходите, в WhatsApp заходите и называете на эмоджи, и он вам показывает, ну, часто используемые и недавно используемые.
12: Ну, недавние, да.
11: Ну, соответственно, если ты часто их используешь, то как бы они недавно тоже у тебя будут высвечиваться. Это несложно. Слушайте, выберите три эмоджи, которые вы используете чаще всего, и пришлите их нам, пожалуйста, на 25-45-25-25.
12: Я тебе прислал, можешь посмеяться.
11: Ну, можешь, хорошо. Значит, у тебя какашка, удивленные глаза, я так понимаю, это вот с большими глазами, да, значит, человечек...
12: Да, это, кстати, свежачок недавно появился только.
11: И ты уже... Когда ты его употребляешь? Что это? Это удивление, да?
12: Это сильное удивление.
11: Сильное удивление. И сердечко. Окей, да. Хорошо. Значит, вы высылайте, чтобы мы успели обработать, а после чего сразу же в код доступа поиграть. Давайте. Три самые любимые эмоджи, которые вы используете.

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Слушай, ну давай поверху. Ну, твои три любимые. Значит, как вы же сказали, я посмотрел. Значит, у тебя какашечка.
1: Да.
0: Ну, это такая очень хорошая.
1: Такая самая любимая.
0: Да ты действительно, как бы, ну, чаще всего используешь именно какашечку.
1: Ну, вот сам говорит именно так.
0: Слушай, а я уже конкретно послал, какую вы сейчас...
1: Или любимая? Да кто там будет? Нет,
0: смотреть? Я часто использую.
1: Чего WhatsApp предлагает, вот то и отсылаю.
0: Оперируйте. Я что-то подумал. Значит, какашечка, удивленные глаза. Это ты решил такое, ну... Немножко понтануться, да, я так понимаю. И сердечко. Классическое красное сердечко. Значит, что у нас, значит, с любовью связанное, часто используемое самое? Значит, сердечко крупное. Да? Значит, дальше. Значит, улыбающаяся моська с тремя сердечками.
1: Есть такое, да.
0: Очень часто, очень часто. И, конечно же, поцелуйчик. Поцелуйчик не отдельные губы, а моська целующая. Моська целующая. Очень часто, очень часто используется рука-лицо. Понятно?
1: Не без этого.
0: И у всех тут разного. У кого-то девочка закрывает, ну, потому что у тебя есть право выбора.
1: Есть девочка, есть мальчик.
0: Мальчик, там есть такой мальчик, черный, белый мальчик, желтый мальчик. Всякие разные
1: мальчики. На любой вкус.
0: Короче, рука-лицо. Так, дальше. Что касается меня. У меня рука-лицо, у меня моська-ржака со слезами, вот это, ржу до слез, вот это вот. И моська-праздник в колпаке с конфетти. Вот такая вот.
1: Часто поздравляешь кого-то?
0: Ну нет, это просто радость высказываю таким вот образом. Ура, ура, ура. Значит, девчулечки, ну, так, поцелуйчики, да, поцелуйчики, поцелуйчики. Я сейчас смотрю, ржака, ржака-покатака, ржака со слезами, покатака. Я нормально объясняю или как это самое?
1: Пойдет.
0: Понятно, Карина? Значит, ну, у мальчишек и у некоторых девчонок тоже есть вот эти кулачок там, да, опять, я, знаешь, как прямой удар такой, вау, держи. Макитра кипит, понятно? Кофеек сейчас используют. Обезьянка с закрытыми глазами. Очень, да, популярная. Слушайте, мы используем, ну, максимум 6-8 таких вот основных.
1: А вариантов-то большинство, сотни тысяч.
0: Сотни тысяч, но они не есть самые хорошие. Ну, черт его знает, что означает. Владимир Вэлл и его друзья. Вот смотрите. Например, некоторые прислали свои, и там среди них, значится, несколько людей прислали вот эту, знаете, желтая моська с такими синими звездами в глазах.
1: Так, сейчас посмотрим.
0: Ну, есть, короче, желтая моська с синими звездами в глазах. Это типа класс, о, вау.
1: Да, есть, да.
0: У этого эмодзи, знаешь, какое название?
1: Ну.
0: Звездная болезнь, короче. И все, и ты такой, блин, как это? Не в том контексте вообще употреблял.
1: Да.
0: Значит, друзья, этимологию слова эмодзи мы уже сегодня показали. Значит, на японском это картинка. Это картинка. По-японски ты уже знаешь, как. А модзи это любой письменный знак. Соответственно, картинка письменный знак. Вот, а прикольные штучки про эмодзи, как все это, откуда ноги растут, мы расскажем после коммерческой составляющей, ребятки.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цитосантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цитосантехника. Если выгодно, то сейчас.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

0: Пятничка. Владимир
1: Вэлл и его друзья.
0: Но Санчелло. Я посмотрел, проанализировал, и все-таки для того, чтобы нам нормально сосуществовать и коммуницировать,

0: Очень много намасте. Используем спасибо. Намасте. Ну, две ладошки сложенные. Да. Спасибо. Ну, как бы так. Дальше что еще? Ржака. В разных импровизациях, да, проявлениях. И чмоки. Вот, чмоки, это и любовь. Вот это все тоже как бы...
1: такие самые популярные.
0: Разные, да. И этим, в принципе, можно было бы обойтись. Ребятки, значит, первую сетку, предложение, первую сетку из 176 иконок когда-то давным-давно разработал сотрудник одной телекоммуникационной компании Японии. Сигитака Курита. В 99-м году создал их для всяческих пейджеров. Тогда вот информацию, которую ты можешь передать, было очень мало количества символов. Все. И тебе нужно за это время еще и сообщение написать, и еще и эмоцию свою какую-то дать. И вот он говорит, давайте вот такие вот графические вот скобочки. Это сейчас говорят ногтей на стрик, а тогда это смайлик назывался, там с глазками, понимаете? Создал их для пейджеров и, соответственно, кстати, в 2016 году именно этот оригинальный пиксельный набор был официально признан шедевром дизайна и выкуплен Нью-Йоркским музеем современного искусства для своих постоянных коллекций.
1: За безумные деньги,
0: да, за безумные,
1: уверен.
0: Безумные. Вот, а он сказал, даже могли бы побольше. Вот, значит, ни одна компания, будь то Apple или, например, или Google, не может просто так взять, придумать и внедрить в одно лицо свое новое эмодзи. Ну, чтобы, внедрить ты можешь, но чтобы символ отображался одинаково на всех смартфонах мира, его должен одобрить специальный консорциум Unicode.
1: Специальная компания.
0: Универсальный код. Это не коммерческая организация, то есть не за бабло. В совет директоров входят представители крупнейших IT-гигантов, и они ежегодно рассматривают заявки тысячи от обычных людей и утверждают новые списки стандартизированных символов, чтобы ты не просто придумал. У нас потому что есть логотип радио СВХ, например.
1: Есть.
0: Да, вот здесь СВХ плюс у нас есть вот такой эмоджи логотип, но он не будет корректно на всех телефонах мира отображаться. Итак, смотри, каждый год консорциум открывает прием заявок на новые эмодзи от широкой публики. Но, чтобы ваш символ появился на клавиатурах миллиардов людей, нужно написать подробное эссе-обоснование.
1: Представь это эссе-обоснование для эмоджи-какашки.
0: А в нем нужно доказать, что предложенный тобой символ уникален, раз очень востребован, значит, приложить статистику поисковых запросов и так далее, и не является временным трендом, между прочим, чтобы там совсем помойки не было. А и так помойка. У меня вопрос...
1: Все
0: равно помойка. Такое количество этих эмоджи просто... Еще и есть люди, которые за деньги их покупают вообще. Ну, потому что каждый предлагает вот новый пакет эмоджи, новый. Да мне со старым бы... реально мне вот этих восьмерки самых сильных, 10 максимум, вот так хватает, чтобы это самое.
1: Но они зарабатывают на этом 1 или 2 миллиарда в год.
0: На продаже. Да. 1 или 2. Ну, в принципе, в масштабах, в принципе, IT, не супер, конечно же, супер-супер.
1: На эмоджи тоже.
0: Да. Так, ну что, друзья, немножечко

0: ОТХ плюс.
1: Сегодня в Латвии малооблачная погода. В центральных районах днем возможны кратковременные дожди. На остальной территории без осадков. Будет дуть слабый ветер в переменных направлений. Воздух днем прогреется до 23-29 градусов. В Риге сегодня малооблачная погода, без осадков и до 28 градусов тепла.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 9 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. В бизнес-плане национальной латвийской авиакомпании «Ирболтик» больше нет акцента на глобальный рост, заявление министра сообщений Рихарда Козловскиса. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировали 4600 новорожденных. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня 1225 молодых людей начинают срочно 11-месячную службу в национальной обороне. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В бизнес-плане национальной латвийской авиакомпании «Ирболтик» больше нет акцента на глобальный рост. Об этом в интервью агентству «Лето» заявил министр сообщений Рихард Козловскис. Более подробные комментарии по поводу бизнес-плана «Ирболтик» он пообещал дать в конце лета. Отвечая на вопрос, когда и в каком объеме «Ирболтик» потребуется государственная поддержка, Козловский сказал, что Министерство сообщений ожидает от компании жизнеспособный бизнес-план, который позволит ей при определенных предпосылках самостоятельно обеспечивать свою деятельность. Козловский подчеркнул, что бизнес-модель больше не может быть такой, при которой, оказавшись в тупике, компания вновь получает от государства сумму X, которую оно тем или иным способом пытается вложить. Такого сценария больше не будет, пообещал министр. Согласно предварительным данным ЦСУ, за первые 5 месяцев этого года в Латвии было зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. За этот же период было зарегистрировано почти 11500 смертей, на 2% больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. С января и до конца мая в Латвии было зарегистрировано 2400 браков, и это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 1 июня текущего года предварительная численность населения Латвии составила 1 833 000 человек. Сегодня 1225 молодых людей, как юношей, так и девушек, начнут срочную 11-месячную службу в национальной обороне. Она будет проходить в 6 подразделениях. В механизированной пехотной бригаде сухопутных войск, а также в военной полиции в Адаже, в дивизии ПВО в Лелварде, 25-м батальоне боевого обеспечения Нацгвардии Валуксне и 36-м батальоне в Лузнове, а также в 4-й Курзумской бригаде Нацгвардии Межене. Большинство молодых людей записались на службу добровольно, несколько десятков были призваны по результатам случайного отбора. Помимо этого, 52 молодых человека сегодня начнут 5-летнюю службу в ЗМСАДЗе. Этот вид воинской обязанности предполагает службу не менее 28 дней в году в течение 5 лет. Подать заявку на такой вид службы можно только добровольно. Сегодня и завтра в окрестностях Барбалы и Озалайны в Баутском крае будут проходить плановые военные учения 53-го пехотного батальона 1-й Рижской бригады ЗМСАРДЗе. В ходе учений будут использоваться беспилотные летательные аппараты и учебные боеприпасы, создающие шум, но не представляющие опасности для жизни и здоровья людей. Жители призывают учитывать возможное временное движение военной техники по прилегающим дорогам. К зарубежным новостям. Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности министра обороны страны Евгения Хмару, который сейчас в качестве исполняющего обязанности возглавляет Службу безопасности Украины. Евгений Хмара занимает пост ИО руководителя СБО с января 2026 года. До этого он возглавлял Центр спецоперации СБО «Альфа». Хмара также известен тем, что руководил освобождением острова Змеиный в 2022 году. Предыдущий министр обороны Михаил Федоров был отправлен в отставку из-за конфликта с главой генштаба ВСУ Александром Сырским. Увольнение Федорова вызвало в Украине акции протеста. Армия США начала вечером в четверг новую серию ударов по объектам в Иране. Отмечается, что атаки США на Иран продолжаются 6-ю ночь подряд. В Тегеране к моменту возобновления ударов было около 21:30. Американские власти заявляют, что продолжают удары для того, чтобы еще больше ослабить иранский военный потенциал. Однако иранский гостелеканал Пресс-ТВ заявляет о том, что атаки США пришлись на гражданские объекты, в частности, на 3 моста в прибрежной провинции Хормакзан. США и Иран 17 15 июня подписали рамочное соглашение, которое предусматривает прекращение боевых действий и снятие блокады с Ормузского пролива. Однако 25 июня иранский дрон «Камикадзе» атаковал гражданский танкер, который проходил через пролив. В качестве ответной меры США нанесли несколько ударов по Ирану. Выступая на саммите НАТО в Анкаре, президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном больше не действует. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: СВХ плюс.
1: Вернемся. Ну-ка. Ну что, понравилось, залетело, зашло, да? Это соло-проект, соло-проджект. Ну, есть такая давненько в нашем поле зрения, значит, писательница, поэтесса Соломонова. Соломонова. Она писалась... Да-да-да. Значит, на актуальные темы писала стихотворение. Одно из них, кстати, мы так время от времени поигрывали. Ну, так, как стихотворение такое. И как бы на этом как бы все. А сейчас сделали музыкальный проект, я так понимаю, по ее текстам. Не знаю, поет она или не она, но сам факт того, что как бы... Доброе утро, пишет Наталья. Подскажите, пожалуйста, что за песня была до новостей про кортизол? У меня сегодня экзамен по нутрициологии. После эта песня мне очень-очень пригодится. Значит, ну, надеюсь, что у тебя есть наша бодрая телега, наш склад.
2: Потому что эта песня уже там.
1: Уже залили для всех тех, кто просил, чтобы показать, что за песня звучала, сказать и так далее, ребятушки.
3: Владимир Вал и его друзья.
0: На СВХ.
1: Угу, вот хорошо. Ну что, у нас сегодня 17 июля. Привет, ребята, свежеподключившиеся, как всегда. Значит, вы как раз-таки вовремя. Большое музыкальное событие ждет любителей танцевальной электронной музыки, друзья. Вот, рижан порадовать, в принципе, не можем тем, что это будет в Риге происходить. А вот даугавпилчане, они с удовольствием, естественно, ну, как

0: праздник. Лето, август, ну и от Open Air, Seagull Fest. Люди
1: бодрые. Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
0: Так, ну и еще одна новиночка дня сегодняшнего. В пятницу, как вы знаете, мы вам всегда об этом говорим, что в пятницу ночью, то есть с четверга на пятницу.
3: Выходит что-то новенькое,
0: свеженькое. Что-то новенькое публикуют. И именно к пятнице, выдает на гора музыкальной индустрии какие-то новые продукты свои.
3: Чем на этот раз нас порадовали?
0: Ну, классно. Я могу сказать, это очень хороший вот симбиоз получился у «Моя Мишель», которую мы отыграли вместе с Бастой. Да, классно. А сейчас еще один тандем. Друзья, на этот раз Лолита объединилась с Айсбергом.
4: Ух ты!
0: Да-да-да, давайте посмотрим, как получится.

0: «Шабаш» называется. «Лолита» и «Айсбергерт».
1: Прикольно, прикольно.
0: Дима, директор пирожковой, прислал, говорит, раз есть места, где тараканов не давят тапком, а едят, теоретически возможны места, где всеми ты любим, товарищ.
2: Код доступа.
0: Итак, дамы и господа, еще разочек напоминаем, что 1 августа большое событие в направлении танцевальной электронной музыки.
1: Самое масштабное событие в стране. Полномасштабное open-air-шоу с международными звездами. Вот, кстати, сейчас играет Джон Ньюман из Англии. Лучший диджей из стран Балтии, наш Эдгарочек Сторм, нас представляет. Мировые хиты, огненное шоу и та самая мощь, которую можно прочувствовать только на большом фестивале.
0: Ребятушки, Сигал Фестивал, диджей Джон Ньюман, Уилли Уильямс из Франции, ну и вся когорта электронщиков, которые приедут сами радоваться и нас радовать. Два пригласительных билета прямо сейчас в раздаче. Финалист и финал.
2: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25 45 25 25. Добычу заберет

0: тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: Котики наши ненаглядненькие, миленькие и, конечно же, до праздника охочие. Добро пожаловать к нам в код доступа.
3: Смотрите, в этот день, мы уже говорили, что в этот день был открыт первый Диснейленд.
2: Диснейленд, да, рассказывали. Значит, вопрос звучит следующим. Диснейлендовский, в пригороде какой европейской столицы расположен единственный в Европе Диснейленд, ребята?
3: Брюссель.
2: Единица.
3: Лос-Анджелес.
2: Двойка.
3: Париж.
2: А, тройка.
1: Вторая цифра.
3: В этот день в Швеции отмечается День водопадов.
2: Ребятки, ну, шведы недалеко, друзья. Как называется самый широкий водопад Европы?
3: Вентас Румба.
2: Единица.
3: Гауяс Самба.
2: Двойка.
3: Дунайс Джайв.
2: Тройка.
1: Третья цифра.
3: В этот день в 1868 году японская столица была перенесена из Киото в Токио.
2: Внимание! Ребята, вопрос. Японофоны. А как переводится на русский язык японское слово «сайонара»?
3: Спасибо за суши.
2: Единица.
3: Покажи мне самурая.
2: Это двойка.
3: До свидания.
2: До свидания, тройка.
1: Последняя цифра.
3: Ну и в этот день, 1570 год, в Вильню, это вот нынешний Вильнюс, учреждена Изиутская коллегия, впоследствии преобразованная в Вильнюсский университет.
2: Ой, ребятушки!
3: У литовцев праздник!
2: Как давно! Слушайте, какой город был столицей Великого княжества Литовского до того, как князь Гедемин перенес его в Вильнюс? Взял и перенес. А до этого?
3: Тракай.
2: Тракай, единица.
3: Шауляй.
2: Это двойка.
3: Клайпеда.
2: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи! СВХ+.

Встречи в Юрмале. СВХ плюс.

0: Твое утро.
1: Утро.
0: Твое настроение.
2: Люди бодрые.
3: Ну, дровишек, настроение подкинем, особенно тем, кто сегодня справился с задачей. А для того, чтобы знать, справился ты с задачей или нет,
4: надо выдать правильные ответы.
3: Естественно, нужно услышать, правильно ты ответила или нет. Или правильно ты ответил или нет. Внимание, вопрос следующий. Который был первым, в пригороде какой европейской столице расположен единственный в Европе Диснейленд?
4: Да-да-да-да.
3: И там было подсунуто еще и Лос-Анджелес.
4: Но это не совсем Европа.
3: Не совсем Европа. Был подсунут из европейских только Брюссель и Париж, ребятушки. Ну и
4: в
3: как
4: Париже.
3: Бы, ну, естественно, в Париже. В Париже единственный в Европе Диснейленд. Вот туда, вот туда-то и...
4: Ага. Собирается вся дитятя.
3: Это же все в дитяти и родители копят денежки. Как называется самый широкий водопад Европы? Ребят, если мы говорим, ну, такое понятие, как самый большой водопад, то он не в высоту, а в ширину всегда и мерится. И самый широкий водопад Европы находится у нас.
4: Вентас Румба.
3: На реке Вента. Вот, Вентас Румба называется. И туда еще можно и посмотреть, какой он широкий, и посмотреть, как на него еще запрыгивает Вимба, например. И это Колдыга встречает.
4: Вот, да.
3: Колдыга, отличный, отличный городок. Как переводится на русский язык японское слово «сайонаро»?
4: Сайонара.
3: Сайонара. Значит, в принципе, у них сайонара переводится как «до свидания».
4: И до свидания.
3: И по сути, все, что нужно знать по-японски, это «аригато». Ну, как сказать спасибо. «Аригато». Вот, харакири и сайонара. Все,
4: вот, больше ничего не надо.
3: Пришел, увидел, победил, короче. Так. Ну и последний вопрос. Какой город был столицей Великого княжества Литовского до того, как князь Гедемин взял, говорит, я буду в Вильнюсе, короче.
4: А Тракай был столицей.
3: Тракай. Шауляй нет и Клайпеда тоже нет. Вот. А кто говорит Клайпеда, ребят? Ну, на здоровье, ладно.
4: Говорите, говорите.
3: 3-1, 3-1. У нас, говорит, свободная страна.

0: Возьми телефон.
1: И позвони Ангеле Меркель, сегодня у нее день рождения.
2: Надо набрать.
1: Ну а так, Алешку, поздравьте, пожалуйста. Поздравьте Алексея с днем имени. Сегодня все Алексеи, а также Алексисы, между прочим, празднуют свои именины.
2: И Алексы.
1: И Алексы. Да-да, у кого в паспорте значится Алекс, милости просим. Ну, Ангела Меркель, сегодня день рождения. Значит, мы многого не знали про Ангелу Меркель.
2: Например?
1: Визуально знают все. Вот, ну, такое запоминающееся, назовем его, лицо. Значит, вы знаете, что ее в Германии ласково и уважительно называют Мутти? Почему? Значит, это мамочка. Изначально хотели, значит, прозвище придумали ей внутренние партийные, значит, конкуренты, которые...
2: О, какие!
1: Типа, вот, ты нянькаешься с нами, как мамочка. А народу зашло, прикинь, вообще, и очень, да. Значит, смотрите, будучи лидером государства, наотрез отказалась переезжать, например, в роскошную официальную резиденцию канцлера в Берлине.
2: Так, а где она жила?
1: Значит, 16 лет своего правления вместе с мужем продолжала жить в своей обычной съемной квартире в многоквартирном доме в центре Берлина.
0: Прикинь, вообще.
2: Ух ты.
1: На входе дежурил скромный наряд полиции. Вот, ну, я не думаю, что прям скромный наряд полиции, там спецлюди, но тем не менее, и жителям, ну, дома тоже как бы там, ну...
2: Было не сладко.
1: Ну, как бы не сладко, ну, что-то уж греха таить. Кроме того, Меркель часто замечали в обычных берлинских супермаркетах, где она сама ходила с тележкой и покупала продукты на ужин. Очень-очень...
2: Да, можно было встретить.
1: Корреляция очень сильно с Маргарет Тэтчер, между прочим. Видели фильм? Посмотрите. Ну, интересно тоже. Значит, в 78 году она закончилась за Лейпциг университет. По специальности физика, между прочим. Да-да-да. Вот. Затем более 10 лет проработала еще в Центральном институте физической химии при Академии наук в Берлине. Успешно защитила докторскую по квантовой химии. Вот. Ну, ну,
2: да, это не каждый
1: такой
2: способен.
1: Такой человек, да. Значит, ну, из такого нестандарта у Ангелы Меркель есть кинофобия.
2: Это что такое?
1: Внимание! Вот казалось бы, ну, это самое. Я, честно говоря, ну, вот здесь вот смотрю...
2: Кинофобия — это как будто бы кино боишься.
1: Ну, да. Я удивлен. Есть такое понятие, как канофобия. Ну, и знаете, кинолог от кого? Это человек, который знает кино? Нет, кинолог — это тот, кто занимается собаками.
2: Друзья. А, ну, вот оттуда и пришло.
1: Кинофоб — это человек, который панически боится собак. Ну, у каждого же свои тараканы.
2: Ну, бывает.
1: Вот, кто-то, кстати, боится и тараканов. Вот. Поздравляем с днем рождения, Ангелу Меркель. Молодец. Ну, прикинь, не переехать.
3: Владимир Белл.
1: В Берлин остаться в квартире своей.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Алексашенька, дорогушенька, настал момент, когда я могу объявить 52 человека, которые сегодня правильно ответили на код доступа.
3: 52 молодца.
2: Одного, главное, в финал сейчас, значит, выберем случайным числом, а после чего еще проведем жеребьевочку. Это нам нужно для того, чтобы определить, кого мы пошлем уже непосредственно с двумя билетами на Open Air фестивале электронной танцевальной музыки.
3: Да, гофился.
2: Да-да-да. Ну, давай посмотрим.
3: Сегодня пусть будет 27-й.
2: Господи.
3: Сверху от WhatsApp.
2: Любишь, чтобы я много посчитал, да?
3: Да.
2: Хорошо, ладно, 27-й. Так, сверху, да, был?
3: Сверху.
2: Сверху, погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, так. 25, 26, 27. 27. Внимание, вернулись на WhatsApp. Девочка по имени Наталья. Телефончик заканчивается на 0149. Котенька, ну что, добро пожаловать в когорту финалистов.
3: У нас три мальчика, кстати, и одна девочка.
2: Три мальчика и одна девочка. Сейчас уже в ближайшее время как раз-таки будем решать судьбу двух пригласительных билетов, но будем, естественно, болеть за тебя!
0: СВХ плюс.

0: Чувствуете? Чувствуете? Это музыка для того, чтобы объявить наших пятерых участников и финалистов этой недели за право обладания двумя пригласительными билетами на фестиваль.
1: Сигал Фестивал. 1 августа. Стадион Локомотив. Это Даугавпилс.
0: Ребятки, внимание, внимание, внимание. Значит, понедельник у нас Дмитрий и циферка 1 для за Дмитрием закреплена. Виктор под цифрой 2 выступает. Под цифрой 3 выступает у нас Эдуард и Наталья под номером 4.
1: Да, у нас 4 финалиста.
0: 4 финалиста. Мы просто начали со вторника. Как только...
1: Именно
0: как
1: так.
0: Как только
1: билетики достали, сразу надо отдавать.
0: Итак, один из четырех, поехали. Давайте, кукушонка.
1: Схема та же.
0: Остается только один. Остальные вылетают из гнезда. Кукушонок выкидывает первого.
1: У нас вылетает цифра 3.
0: Циферка 3. Эдуард нас покидает.
1: Циферка 1.
0: Дима, Виктор и Наталья остается, а Дима покидает нас. Так, ну неужели?
1: Итак, у нас два кукушонка.
0: Два кукушонка. Сегодня ты... Кукушонок сработал так, что был пятый. Вот, последний. Вот. Ну давай, у нас два или четыре.
1: Так, нас покидает.
0: Что нас покидает? Кто нас покидает?
1: Четверка.
0: Нас покидает четверка. Натальшка.
1: Наталья нас покидает.
0: Соответственно, у нас остается...
1: Виктор.
0: Виктор остается под номером 2, дружище. Мы поздравляем тебя из... Сегодня прям, ну, счастливая пятница. Счастливая пятница, потому что из всех кукушонком оказался именно ты. Ловко ты их, конечно же, всех там. Ловко! Ловко!
2: Просыпайство!
0: Просыпайство!
2: Владимир Вель!
3: Его приятели!
4: Люди бодрые!

0: sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivocolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
2: В Мэнэс аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслаба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
5: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: А какой у нас праздник сегодня? Иса еще не отмечал. Шимся.
3: А у нас день зеленых глазиков.
1: Сегодня, да, зеленоглазое такси. Мы сразу с этого заехали, друзья. И, конечно же, хочется, конечно же, поаплодировать за и поблагодарить за эту редкую красоту. Зеленые глаза у вашего визави. Это и девочки, и мальчики.
3: Такое бывает нечасто, но это всегда очень красиво.
1: Нечасто. Значит, 2% от общего населения Земли по статистике это зеленоглазые. Значит, подавляющее большинство жителей нашей планеты все-таки кареглазые. Вот и различные оттенки. Вот, ну вот, зеленоглазых досталось 2%. Значит, если посмотреть на весь глобус, то большинство живет у нас где? А в Исландии.
3: В Исландии.
1: Да, в Исландии, конечно же. Большинство зеленоглазых живет в Исландии. Вот, а также высокая концентрация фиксируется по сравнению со всеми остальными странами. В Ирландии, Шотландии и Нидерландах.
3: Ну, вообще здесь, в той стороне.
1: Это Европа, да. Это Европа, ребята. Ни один ребенок, вот изначально, когда он рождается... Ни один ребенок не рождается на свет с зелеными глазами. Не бывает такое, что акушер говорит: «О, зеленоглазая!» Ну, не бывает
3: это
1: такого.
3: Это как с котятами?
1: Значит, внимание, почти все европейские младенцы при рождении имеют нейтрально синий или серый цвет глаз. Это мы наблюдали. Мы, когда появились у нас две дочери, мы обе смотрим: «Ох, мамка кареглазая!» Мы такие: «А я серо-голубоглазый». И, соответственно, появляется, и тут я тут такой: «Нифига себе, серо-голубые глаза победили кареглазость». Ну, это такое редко бывает. А потом со временем глазки начинают, так сказать, так и здесь. Значит, изначально европейские младенцы при рождении имеют нейтрально синий цвет глаз. Большинство, да, если ты не кареглазый. Значит, и связано с тем, что клетки еще не успели выработать достаточное количество пигмента. А настоящий, например, вот конкретно зеленый цвет у ребенка начинает постепенно проявляться только к 6-9 месяцам жизни. Вот, и окончательно формируется и стабилизируется в возрасте от 3 до 10 лет.
3: Надо подождать.
1: Вдруг вырастет. Значит, ну и из таких вот, если бы я сразу же поискал, говорю, есть ли какие-то, ну, сложности с этим, или вообще влияет цвет глаз на этот самый, на жизнь твою? Ну, зеленоглазые...
3: Есть немного.
1: Да, физически более чувствительны к яркому солнечному свету. Вот, они чаще, ну, для них, ну, как бы, вот, яркий свет, он переносится, они переносят его сложнее. Вот, и, соответственно, больше щурится. И для них солнцезащитные очки с UV-фильтром, это как бы...
3: Они более важны.
1: Маска, ну, более важны. Хотя не критично тоже. Ну, и, значит, внимание... Поскольку зеленый цвет глаз формируется за счет рассеивания света, который вокруг, а не плотного какой-то пигмент, который зеленого цвета, такие глаза ведут себя как настоящие хамелеоны. И это отчетливо прям видно. Их оттенок может меняться в зависимости от макияжа, цвета одежды, времени суток и даже настроения владельца. В принципе, то же самое с серо-голубыми глазами. Иногда серые они, иногда голубые. В окружении, допустим, серых тонов или под дождевым каким-то небом, зеленые глаза могут казаться такие тускло-серые, там, к болотненькому такому, да? А при ярком солнечном вспыхивать изумрудным прям таким огнем. О, шикардос! Ну что, поздравьте своих зеленоглазых, сегодня их день. Это, ну, в принципе, как бы звучит, по большому счету, отчасти как тост.

0: Golden Saga и ювелирной фабрики номер один весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: В Gentaro Maybelline цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом KIN со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMaybelline.lv.
2: Только три дня. 16 по 18 июля в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Avene, Babe, Isdin, Sensalis, Claran, Bionique и других брендов, а также продукты брендов Provisor, Formula Vitale и Apotheca для укрепления организма. А на популярные продукты бренда Ortomol скидка 30%. В хороших руках. Apotheca. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Electrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāca uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.

0: Ну, он такой, ну это же...
1: Ну, такой-то рабочий день.
0: Ну, такой рабочий день. И чем больше у тебя радости вокруг, тем меньше у тебя надо времени тратить на работу. Вот так.
1: А это самое важное на работе.
0: И вот здесь появляется Марк из-за шторки. Сидел за шторкой, слухал, и вдруг услышал песню про зеленоглазое такси в день зеленых глаз международных. И прислал голосовулечку.
2: Радио, бодрым утром. Может быть, старый известный вопрос... Следовательный ответ вы знаете. А вы знаете, какой марки зеленоглазое такси в этой песне? Хорошего дня.
0: Вот, то есть, в песне, значит, оказывается, еще... Я задал вопрос. Это загадка с ответом? Он написал «да», с ответом.
1: Но пишут, что это...
0: Ты уже сразу спокойно.
1: Ладно.
0: Ну, ладно, ну, хорошо. По тексту я понять изначально не смог, да? То есть, у меня ответа нет. Ты загуглил, что пишут?
1: Я загуглил.
0: Что пишут?
1: Пишут, что это «Волга ГАЗ-24».
0: По причине чего?
1: По причине того, что за лобовым стеклом был зеленый фонарь, который показывал, что такси свободно.
0: Зеленый фонарь, значит, показывающий, что такси свободно,
1: да,
0: было...
1: И, видимо, притормози.
0: У всех. Смотря в какое время. Значит, у меня дядька на «Жиге» таксовал, у него было на шестерке «Жигули» такая вот эта самая. Потом все, кто таксовали на «Опелях», у них было на «Опеле». Поэтому говорить о том, что именно на «Волге»...
1: Google врать не будет.
0: Да, конечно. Значит, дорогие друзья, немножко «Земфирки» в конце часика. Ну, дайте ответ тогда вы, наверное. Ну, будет логично. Есть у кого-то ответ, почему в песне «Зеленоглазое такси»? Нет, понятно, что Боярский...
1: Может, кто-то знает.
0: Боярский-то спел тогда, ну, когда это была «Волга». ГАЗ-21 пишется, да?
1: 24.
0: 24, вот. А может быть, до этого 21 была, а до этого еще на «Победе» таксовали, там, не знаю. Ну, когда песню, текст написали? Смотря, все зависит от...

0: Они знали.
1: Это Audi. Там поется о-о-о-о.
0: Гадюки? Хорошо, хорошо.
1: А ты умничай и рассказывай нам про то, что Google все знает. Давай.

0: я задыхаюсь от нежности, от твоей моей свежести. Я помню все твои...
1: Но Марк прислал ответ в виде ссылки на YouTube.
0: Ну почему?
1: А потом еще и голосовое.
2: Прислал ответ радиоличка. Прислал ответ на видеосообщение. Не знаю, сможете ли прочитать или нет.
1: Не знаю, говорит, сможете прочитать или нет. Мы тебе желаем, Марк, чтобы тебе, допустим, ты говоришь, скинь номер счета, а тебе там имя, фамилию, номер счета и банки, все реквизиты в виде фотографии приходили. Да, в виде картиночки. Мы тебе желаем этого.
3: Спасибо.
1: Живи с этим. Для того, чтобы узнать правильный ответ, тебе нужно посмотреть видеосюжеты. И прослушать рекламу.
3: Обязательно.
1: Спасибо, Марк.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии малооблачная погода. В центральных районах днем возможны кратковременные дожди. Дует слабый ветер переменных направлений. Воздух прогреется днем до 23-29 градусов. Венспилс, Лепе, Даугавпилс, Резек на сегодня днем прогнозируют 24-25 градусов. В Риге малооблачная погода без осадков и до 28 тепла.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Риге 10 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. В бизнес-плане национальной латвийской авиакомпании Air Baltic больше нет акцента на глобальный рост, заявление министра сообщений. Министерство образования и науки намерено ввести более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы. На латвийских дорогах за последние сутки зарегистрировано 149 ДТП, в 13 из них пострадали 14 человек. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В бизнес-плане национальной латвийской авиакомпании Air Baltic больше нет акцента на глобальный рост. Об этом в интервью агентству «Лето» заявил министр сообщений Рихард Козловскис. Более подробные комментарии по поводу бизнес-плана Air Baltic он пообещал дать в конце лета. Отвечая на вопрос, когда и в каком объеме Air Baltic потребуется государственная поддержка, Козловский сказал, что Минсообщение ожидает от компании жизнеспособный бизнес-план, который позволит ей при определенных предпосылках самостоятельно обеспечивать свою деятельность. Козловский подчеркнул, что бизнес-модель больше не может быть такой, при которой, оказавшись в тупике, компания вновь получает от государства сумму X, которую оно тем или иным способом пытается вложить. Такого сценария больше не будет, пообещал министр. Согласно предварительным данным ЦСУ, за первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот же период было зарегистрировано почти 11500 смертей, на 2% больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. С января до конца мая в Латвии было зарегистрировано 2400 браков, и это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 1 июня текущего года предварительная численность населения Латвии составляет 1 833 000 человек. Министерство образования и науки, находящееся под надзором нацобъединения, намерено ввести более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы. Проект соответствующих правил размещен на портале правовых актов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предоставлять сертификаты о владении языком, выданные международно признанными учреждениями. Срок действия таких сертификатов планируют сократить с 5 до 3 лет. Также планируется ввести требования о предоставлении результатов теста САТ. Тест должен быть сдан не менее чем на 1200 баллов. САТ – это стандартизированный экзамен, используемый университетами по всему миру для оценки навыков чтения, письма и математики. Минобразование также предлагает обязать университеты хранить записи видеоинтервью иностранных студентов в личных делах. Также планируется обязать университеты фиксировать участие иностранных студентов в учебном процессе. Если студент не посещал занятия в течение 10 дней подряд без уважительной причины и недоступен для связи, или посещал менее 80% занятий в течение месяца, университет будет обязан отчислить его из учебного заведения. За последние сутки в Латвии зарегистрировано 149 ДТП, 13 из них пострадали 14 человек. В том числе один пешеход, 3 велосипедиста, 1 водитель электросамоката. Наибольшее количество аварий с пострадавшими произошло в Пририжье. За последние 24 часа 5 водителей были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии, 1 под наркотиками. Сотрудники госполиции оформили 434 протокола о нарушениях правил дорожного движения. Половина из них связана с превышением разрешенной скорости. В предстоящие выходные в Латвии ожидаются жара, дожди и грозы. Однако уже на следующей неделе станет прохладнее. Таковы прогнозы синоптиков. Ночь на субботу будет теплой. Температура воздуха составит плюс 14-19 градусов. А днем завтра воздух прогреется до 25-29 выше нуля. В первой половине дня в большинстве районов Курзема ожидаются дожди, грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгала и западной части Видземе. Тогда как на востоке страны осадков не прогнозируют. Местами грозы могут быть сильными, с интенсивными ливнями, резкими порывами ветра и возможным градом. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются на востоке страны, а днем осадки возможны уже на всей территории Латвии. Температура воздуха ночью 14-18 градусов, днем в воскресенье 21-25, в Курзем около 18 тепла. На следующей неделе чаще будут идти дожди, в понедельник в Латгале еще 22-24, однако в последующие дни температура воздуха составит в основном 15-20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: На СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Радость и счастье переполняет, солнце продолжает светить, кое-где какие-то легкие перистые облака появляются, но не меняется ничего в плане нашего настроения, только по одной простой причине: на протяжении дня по всей стране у нас сегодня хорошо, хорошечно.
3: Будет и тепленько, и солнечно, вообще замечательно.
2: И все, и пятницу еще туда добавим. Так, ну что, хочется обратиться, конечно, к девчонкам прежде всего. Именно они всегда инициаторы этих фотографий. Фотографий там, где очень много цветов. Давайте вот здесь.
3: Они
2: вот,
3: это любят.
2: Они ведь, конечно, конечно. И именно они на фоне этих цветов, значит, выглядят прекрасно. Но иногда, конечно, и мы, нет-нет, вот с таким вот...
3: Иногда и нас заставляют.
2: Нет, ну что значит? Это твой супружеский долг, назовем так. Если как бы без деталей на тему женат ты, не женат. Вот как-то, так или иначе. Хочешь иметь рядом красивую женщину, фотографируйся с цветами. И это малое из того, что тебе придется потом познать, мой дорогой.
3: И повезло, если не заставляют улыбаться.
2: Конечно. Что значит? Будешь на всех фотографиях, как этот самый, как робот Вивертер, или как этот самый какой-нибудь из «Звездных войн» чувак. Вот. Все, никто не улыбается. Вот. И, ну, есть такие люди,
3: мастер
2: которые...
3: Мастер Йода?
2: На фотографии. Мастер Йода — это попозже. Ты станешь мастером Йода, когда тебе исполнится 75+. Вот. Тогда будешь настоящим мастером Йода. Просто есть такие люди, которые не улыбаются на фотографиях. Посмотри на свои фотографии, говорят, они там ты нигде не улыбаешься.
3: А там, но, как в паспорте.
2: А там такой, да, ты стараешься.
3: И выглядишь так же.
2: Но зато внутри себя ты выглядишь мужественно очень.
3: О, да.
2: Настоящие мужики не танцуют, они даже ходят с трудом. Ну, в общем, короче, дамы и господа, прекрасное место, где можно нафотографироваться вслазь для всех любительниц и любителей, конечно, фотографироваться в цветах. Это, естественно, фестиваль цветов в Покровской усадьбе. Он у наших бралюксов, но,
3: в принципе,
2: но 2 часа. В принципе,
3: всего лишь 2 часа.
2: 2 часа, и ты уже за границей. Это, во-первых. Во-вторых, ты как бы, ну, шикарное предложение есть прямо сейчас. 2 пригласительных билета забрать. Вот, и уже можно на этих выходных прям поехать.
3: Прямо сразу?
2: Ну, конечно, конечно, конечно. Но время у тебя как бы, ну, не ограничено. Ограничивается только всего лишь, по большому счету, когда?
3: Вообще до осени.
2: До осени. Вот, ну, там высаживают, там специалисты занимаются, и это все сделано. Прям такое. Ну,
3: но все равно сейчас, когда тепло, вот это самое того.
2: Абсолютно верно. Ну, что касается конкретики, друзья, значит, каждый день до самой осени фестиваль удивляет миллионами цветов на территории 15 гектаров. Гигантские цветочные скульптуры всяческие разные. Театральные представления происходят постоянно. Разнообразные развлекательные программы для всей семьи. Здесь ключевое тут. И детям все найдется, как бы, и взрослым порадуется, конечно же. Ну, подробнее...
3: Больше информации и билеты по округе.
2: LV. Покроясмуйза. В одно слово. LV. Ну и...
3: Ну, у нас раздача.
2: У нас раздача, конечно. Сейчас слушаем девочку в цветах, после чего немножко коммерческой информации.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буллет Симс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буллет Симс АБЦ.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Pasaules modes zīmoliem.
2: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
3: Ого! Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
4: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.

0: И вот, казалось бы, даже какая бы жара там ни стояла, снега как-то не ждем, да?
1: Вот не ждем.
2: Совсем не ждем.
0: Не ждем совсем. Дим Стармех прислал: на работу не хочу. На ближайшую неделю плюс 35, плюс 37. Это только в тени живот. Ну, он не в Латвии, ребята. Он
2: расслабьтесь.
0: Греческие смоковники.
2: Не радуйтесь.
0: Ну, их 35, нет, это не наш 35. Там попроще все-таки.

0: Что? Что ты говоришь?
1: Клевета на Левитана.
2: Покройская усадьба ждет. Уже специальные метры садовники насажали, 15 гектаров засадили, и, соответственно...
3: И теперь можно наслаждаться.
2: Да, цветочные инсталляции повсеместно. Это безумное количество, миллионы цветов. Вот, и это очень красивая картинка для услада для глаз и, конечно же, для памяти фотографий, видосов всяческих разных. Новая локация. И недалеко.
3: Всего лишь 2 часа.
2: 2 часика и все. На Покрое смузи. ЛВ вся информация. У нас раздача. 2 пригласительных билета. Вот, и у вас все лето еще впереди.
3: Что нужно будет сейчас сделать?
2: И сейчас мы даем одну и ту же фразу, дважды повторяем с набитым ртом. После чего вы слушаете, трансформируете это в нормальный текст и буковками на WhatsApp присылаете, что же вы там услышали. Ну и рассматриваем тех, кто прислал абсолютно точно по тексту присланное. Вот, желаем удачи, и вот прямо сейчас давайте отсчет, я не знаю, что-нибудь как-то.
3: Ну давай, давай, погнали. Давай. Ну, я напомню, погоди, я напомню номер. 25-45-25-25.
2: Да.
3: Давай теперь давай, слушаем.
2: Погнали, ладно.
4: Рассматривая снизу петуньи на балконах, Феликс вывернул шею.
3: Все.
2: Ну, все, да.
1: Владимир Белл.

0: слышали.
1: На СВХ Плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Можно назвать человека, который тебя услышал, ушастеньким?
4: Конечно.
3: Нет, нет, ушастый.
4: И услышал,
3: ушастый,
4: и
3: это, у тебя большие уши. Вот, не факт, что у тебя большие уши, а ты слышишь. Хорошо.
4: Нет? Слухоман.
3: Ну да. Значит, нет, ну на самом деле, я сегодня дал маху. Без слова. Ох, дал маху, конечно, дал маху. Я сегодня придумал фразу, она в голове у меня сложилась. Видать, пятница...
4: В голове звучало хорошо.
3: Она, ну, вроде, она звучала нормально. Что-то какое-то подозрение были, но...
4: Ты хотел.
3: Я сделал, я записал оригинал, из которого, ну, задача и произошла. Вот, и наши начали исполнять задание. Значит, фраза, которая сегодня... прозвучало, которую я задумал, которую я озвучил с полным ртом, звучало так. Рассматривая снизу петунии на балконах, Феликс вывернул шею.
5: Рассматривая снизу петунии на балконах, Феликс вывернул шею.
3: Вот, значит, и как бы, ну все нормально, все, начали писать, все, я смотрю, правильные ответы пошли. А потом вдруг пошли еще, ну как бы, де-факто неправильные ответы, потому что, ну, задача там была найти вывернул. Но логичнее было бы, конечно, вывихнуть шею, а не вывернуть.
4: Ну, ну и ладно.
3: Ну нет, ну ладно-то ладно, но я-то тоже, понимаете, это должно быть красиво. Представляете, рассматривая снизу петунии на балконах, этот Феликс вывихнул шею. И вывих шею, это что-то такое посветлее. Вывернул, это что-то такое ужасное.
4: Но вывернул безопаснее.
3: Ну да, ну задача есть задача, и по причине...
4: Сегодня задача такая.
3: Ну да-да-да. Значит, по причине того, что очень много правильных ответов, причем с вывихом... логическим вывихом ребят очень мало. Ну все, какие есть. Спасибо вам большое. Я бы, честно говоря, в следующий раз я обязательно бы... Да и в этот
4: когда-нибудь
3: бы.
4: Потом.
3: Да. Из веселого. Из веселого.
4: Так, из веселого и неправильного.
3: Девчатки. Растя свисающие петунии на балконе, сосед вывернул шею. Почему, непонятно. Но самое бомбическое от Тани пришла. Рассматривая тетюни... На балконе Феликс прыгнул за борт. Это наша.
2: Владимир Вэлл!
4: Услышал, что услышал.
2: Прыгнул за борт! Его друзья! Вундабан!
3: А по делам тебе, Феликс.
1: СВХ Плюс. Радио. СВХ Плюс.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК Плюс.
2: Ну что, настал момент, когда мы можем выбрать одного из 28 людей, которые правильно прислали каждую буковку.
3: 28.
2: 28, прошу.
3: Это немного.
2: Да. Спасибо большое. Откуда считалку начинаем, чем заканчиваем?
3: 14-й.
2: Так.
3: Снизу.
2: Окей. Снизу? Прямо снизу?
3: Прямо
2: да?
3: снизу.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.
3: 14.
2: Галина.
3: Галина.
2: 2, 9, 6 на финале. Ой, что-то я аплодирую. Подожди, надо проверить. Надо проверить.
3: Давай, проверяем.
2: Рассматривая снизу петунии на балконах, Феликс вывернул шею.
3: Все, молодец. Все правильно.
2: Молодец, Феликс, так и делай. Mm-hmm. Конечно. Галиночка, спасибо вам. Браво, браво, брависсимо. И, конечно же...
3: Поедешь в Литву на фестиваль цветов.
2: На фестиваль цветов в Покровскую усадьбу. Выбирай денечек, выбирай себе компанию. И вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Красоте. Лучшие селфи. И не только селфи. Так, ну...
3: Потом хвастаться будешь.
2: Я хочу обратить ваше внимание на количество людей. Ведь Танечка сегодня написала одну из замечательных, веселых версий. Услышала немножко по-другому, но получилось очень и очень здорово. А сейчас я пытаюсь найти, сейчас, секундочку. Вот, рассматривая тетюни на балконе, Феликс прыгнул за борт. Вот, и моментально открылся ящик Пандоры. Потому что, ну, это слово тетюни, вообще кто? Ну, что, как это вообще...
3: Там были питоньи.
2: Ну, а представляешь, кто-то вот, ну, сейчас же взрослые, да, тут это как бы, ну, дети в школе.
3: Хочется в это верить.
2: Ну, да, ну, как бы, ну, не, ну, да, ну, да, все, ну вещь такая, которую мы так особо, ну, не говорим в эфире, конечно, но название тетюни, конечно. Если бы вот я был бы женщиной, мне кто-нибудь сказал бы про тетюни, вот, получил бы удар током в лицо прямо, вот прямо, что там уже, гаже этого только... Внимание, ну. Грудка.
3: Отвратительно.
2: Грудка. В общем, слушайте, Танюш, спасибо тебе большое. Ты открыла ящик Пандоры, ты разворошила это гнездо, потому что
3: отовсюду... Понеслось.
2: Кстати же, так давно же Ленинград не играли-то. Тетюни же вспомнили, а летом еще как бы... Ну, давно. Спасибо, хорошего, бодрого дня.
0: Я здесь проездом из Москвы и сразу в Ниццу.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина на 9 килограммов с сушилкой – 389 евро. Робот-пылесос Xiaomi X20 Plus – 349 евро. Холодильник LG объемом 333 литра – 389 евро. Касинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Кто из города?

0: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
1: Ну вот, как быстро эта пятница рабочая для нас пролетела. Я бы сказал, как быстро неделя пролетела рабочая. Как быстро жизнь-то наша, молодость-то пролетает, ребята.
2: Вроде только вчера снег был.
1: Ой, как хорошо. У нас остается совсем немного времени, Саня. Ну, у нас еще есть незакрытые гештальты, между прочим.
2: Так, какие?
1: И люди к нам пишут и обращаются. Ну, не всегда сразу есть время ответить, потому что занимаются другими вещами.
2: Что нам написали?
1: Мы еще сегодня не сказали, что в этот день японская столица перенесена из Киото в Токио. И мне казалось, что Киото — это Токио наоборот считается. Киото и Токио. Очень похоже. Вот, а также я сегодня нашел, что первое описание полного солнечного затмения сделано китайцам. Чу-фу! И я подумал, это же можно назвать так кого угодно, сына. Чу-фу!
2: Чу-фу!
1: Чу-фу, да?
2: Вот.
1: Или собаку. Не хочешь свою? Назови соседскую собаку. Чу-фу! А почему? А кто тебе запрещает назвать соседскую собаку или кота чу-фу?
2: Главное, чтобы хозяин не узнал.
1: Детей? Почему? Это я художник, я так вижу. Вот это вот все. Значит, а у нас, между прочим, написала Лерка Валерия.
2: Что написала?
1: Внимание, ребятки, а ну-ка, есть это самое, возможность помочь. Ломаю башню. На меня опять скинули организацию нашего шабаша. Значит, собираются девчонки и мальчишки, вот, для того, чтобы просто покуролесить. Вот. Значит, ломаю голову тематическую вечеринку. На меня опять сгрузили. Вот. Ну, у нас были пираты, были мафия, Карибы, Гэсби, даже бомжи у нас были уже, вечеринка. Вот. Но,
2: прошли все.
1: Дайте еще. Ну, как все? Да все, да не все. Вот. Если так, если бы по-серьезному, то что нужна это самое. Но если есть бабло, можешь придумать Индию, например. Как тебе? Индия.
2: Да, прикольно.
1: Индия, там, махараджи могут быть, да, в всяческих тюрбанах таких, да. Девочки, очень легкие платья у любой девочки есть. И там просто вот это вот все вот такое индийское, мишура там, опять же. Да, красиво. Если есть бабло. Вот если нету, то можешь сделать какой-нибудь ботаны партии. Ботаны. Это очки роговые, оправы такие, заучки. Я долго подбирал это слово. За что? Значит,
2: да. Корпорат не всем понравится.
1: Ботаник партии. Вот. И обратишь внимание, например, через часов 5 уже, да, девочки, мальчики вот этих овощечек таких, да, типа подоправы такие, и подвыпитые, да, вот они превращаются в тех самых настоящих ботанов из школы, из школьной дискотеки, старшие классы, да, и когда вот они наконец-таки дорываются до дискотеки и до напитков.
2: И тут все.
1: И почему-то, да. Ну, они с непривычки, их так мажет вообще. Они в такое превращаются, понимаете?
2: Мессиво.
1: Месси. Назовем Месси. И потому что... только по одной простой причине. Для кого-то это уже уже все, плацдарм понятен, да? То есть у тебя уже есть опыт, ты уже знаешь, как все будет, а он не знает. Он наконец-таки дорвался. И это дискотека!
2: И все.
1: И потом опять в свою ракушку, потому что стыдно людям глаза смотреть. Ну, бери ботаны, если бюджетнее. А Индия, это немножко подороже. Но красивее. Там можно такие носилочки еще сделать и главного раджу или королеву выносить.
2: Начальника.
1: Какой начальник? Друзья. Я же говорю, друзья, какой начальник?

0: По теме от Стармеха Димы. Стихотворение. В день Пушкина все в бакенбардах, все с нянями из кружек пьют, купаются на черной речке и бьют дантесов по мордам.
1: Вот, очень хорошо.
0: А вот это Пушкин партия, а?

0: в Мэнэс-аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алголоджи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнэс-аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: Поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК Плюс.
2: Так, ну что, Сашенька, попрощайся с дядями, а?
3: До свидания, дяди, тети.
2: Ребятки, все, до понедельника. Желаем хороших выходных вам. Ну, хорошо, что все складывалось прямо так, как вы планировали.
3: Хорошо.
2: Полину Кузьмину встречайте уже через минут 15 в эфирной студии, а мы пойдем отдохнем. Песня, которую сегодня показали Баста и моя Мишель.
3: Мариночка.
2: Да, если я буду танцевать. Классная.
3: Нам зашло.
2: Лето. Пока.
3: Чао.
2: Мы вас, I love you.

0: Сегодня в Латвии малооблачная погода. В центральных районах днем обещают кратковременные дожди. На остальной территории страны без осадков. Дует слабый ветер переменных направлений. Воздух прогреется днем до 23-29 градусов. В Риге сегодня малооблачная погода без осадков и до 28 тепла.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 11 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. За последние сутки в Латвии зарегистрировано 149 ДТП. В 13 из них пострадали 14 человек. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, заявление премьер-министра соседней республики. Минобразование намерено ввести более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За последние сутки в Латвии зарегистрировано 149 ДТП, в 13 из них пострадали 14 человек, в том числе один пешеход, три велосипедиста и один водитель электросамоката. Наибольшее количество аварий с пострадавшими произошло в Пририжье. За последние 24 часа 5 водителей были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии, один под наркотиками. Сотрудники госполиции оформили 434 протокола о нарушениях правил дорожного движения. Добрая половина из них связана с превышением разрешенной скорости. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не все другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции исчерпаны. Об этом заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся в Литве с визитом президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Во время визита президента Латвии с делегацией в Литву на этой неделе министры внутренних дел подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, которое должно помочь в борьбе с организованной сетью контрабанды мигрантов. Ранее сообщалось, что за 6 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос чуть более 300 до более чем 1200 иностранцев. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катяленас на прошлой неделе заявил, что в случае, если поток вторичной нелегальной миграции из Латвии не ослабеет, может быть рассмотрен вопрос о восстановлении временного погранконтроля. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Неуседа и Эдгар Ринкевич в четверг наблюдали в Клайпеде за операцией литовской армии с участием подразделений военно-морских и военно-воздушных сил и сил специального назначения. По сценарию учений военные штурмовали судно, не подчинившееся законным требованиям, перехватили контроль над ним и продемонстрировали медицинскую эвакуацию раненого на вертолете. Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы. Посещением Клайпеды президент Латвии вчера завершил свой государственный визит в Литву. В бизнес-плане национальной латвийской авиакомпании «Airbaltic» больше нет акцента на глобальный рост. Об этом в интервью агентству «Лето» заявил министр сообщений Рихард Козловскис. Более подробные комментарии по поводу бизнес-плана «Airbaltic» он пообещал дать в конце лета. Отвечая на вопрос, когда и в каком объеме «Airbaltic» потребуется государственная поддержка, Козловский сказал, что Минсообщение ожидает от компании жизнеспособный бизнес-план, который позволит ей при определенных предпосылках самостоятельно обеспечивать свою деятельность. Козловский подчеркнул, что бизнес-модель больше не может быть такой, при которой, оказавшись в тупике, компания вновь получает от государства сумму X, которую оно тем или иным способом пытается вложить. Такого сценария больше не будет, пообещал министр. Министерство образования и науки, находящееся под надзором нацобъединения, намерено ввести более строгие требования к приему иностранных студентов в латвийские вузы. Проект соответствующих правил размещен на портале правовых актов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предоставлять сертификаты о владении языком, выданные международно признанными учреждениями. Срок действия сертификатов планируется сократить с 5 до 3 лет. Также планируется ввести требования предоставление результатов теста САТ, который должен быть сдан на не менее чем 1200 баллов. САТ – это стандартизированный экзамен, используемый университетами по всему миру для оценки навыков чтения, письма и математики. Минобразование также предлагает обязать университеты хранить записи видеоинтервью иностранных студентов в личных делах. Также планируется обязать университеты фиксировать участие иностранных студентов в учебном процессе. Если студент не посещал занятия в течение 10 дней подряд без уважительной причины и недоступен для связи, или посещал менее 80% занятий в течение месяца, университет будет обязан отчислить его из учебного заведения. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

Привет! Как ваше настроение? Мое потрясающее. 11 часов и 11 минут. Сегодня 17 июля, сегодня пятница. Сегодня настоящий летний день. Поэтому, если есть у вас возможность пораньше слинять с работы, я была бы за вас очень счастлива. Обязательно отправьтесь куда-нибудь, освежитесь, искупайтесь, порадуйтесь лету, потому что якобы завтрашнего дня там и температура воздуха начнет падать, дожди придут. Но давайте не будем совершать какие-то экскурсы пока что в будущее, пусть и недалекое, хотя на ближайшие 4 часа у меня есть планы. Ну, совсем скоро здесь в студии окажется Анатолий Крейпанс и футбольная 10-минутка, конечно же. Мы все ждем 19 числа, когда можно будет посмотреть и матч за третье место, и финал чемпионата мира по футболу. Напомню, что если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте 25-25-25, это наш номер. А также сегодня у нас будет финал и розыгрыш двух пригласительных билетов на фестиваль «Укрфест». А еще у меня планируется после 13 часов гости. Совсем скоро, вот 5 августа, в Юрмальском театре «Фабрика» состоятся всего два закрытых показа фильма опера «Аллегро Модерато». И вот после каждого показа зрителей ждет камерный концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко с ариями Джакомо Пуччини. И сегодня к нам в студию, вот после 13, как раз-таки оперная дива Инна Клочко придет в гости, а еще режиссер фильма Мария де Валюков. Поэтому тоже ожидаю прекрасных дам. Ну, вот, это так. Ну, и плюс ко всему, конечно, много хорошей музыки, ваше соучастие, ваше сообщение и прекрасное настроение. Вот, собственно, чем я планирую заниматься до 15.00. Как вам план? Надеюсь, вас тоже все устраивает. Поэтому поехали вперед.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: 8:22. Да, совсем скоро здесь, в студии радиостанции СВХ Плюс, появится Анатолий Крейпанс, и мы будем говорить о предстоящих матчах финала и за третье место на этом чемпионате мира 2026 года. А вот давайте сейчас принесемся в год 1958. И здесь очень любопытная новость пришла. Футболку легендарного бразильского футболиста Пеле, в которой он как раз-таки сыграл в финале чемпионата мира 58 года, продали на аукционе Сотбис в Нью-Йорке, знаете, за сколько? За почти 5 миллионов долларов. Но если быть точной, то 4 миллиона 880 тысяч. Это где-то 4 миллиона 300 тысяч евро. Это вторая по стоимости футбольная майка, когда-либо проданная на аукционе. Дороже этой футболки была продана только майка Диего Марадоны, в которой он забил знаменитый гол рукой Бога в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. И ее продали в 2022 году. И какой-то человек, который может себе это позволить, и что он теперь делает с этой футболкой Марадоны, мы только можем додумывать, скорее всего, как часто в такое за стекло, в рамочку, наверное, где-то на стене, Hall of Fame. Но заплатил человек 8 миллионов 100 тысяч евро за, казалось бы, футболку. С другой стороны, эта футболка была Диего Марадоны, в которой он забил знаменитый гол рукой Бога. Есть 8 миллионов, пожалуйста, почему и нет? Ну, а кто-то сейчас порадует себя футболкой синей сборной Бразилии с номером 10, которая принадлежала Пеле. В том году ему было всего 17 лет. Это был первый чемпионат мира, но, тем не менее, Пеле помог национальной команде впервые в истории завоевать титул. В финале против Швеции бразильцы в 1958 году победили со счетом 5-2, а Пеле оформил дубль. И вот эта вот футболка, повторюсь, была продана за вот такие большие деньги. 4 миллиона 300 тысяч евро. Супер. Будут ли продавать футболки Месси и других легендарных спортсменов нашего времени, мы тоже узнаем и спросим у Анатолия Крейпанса, если он, конечно, в курсе. Но прежде всего сосредоточимся на самых важных матчах. Матч за третье место и, конечно же, финал. Уже совсем скоро. Футбольная 10-минутка. Не пропустите.
1: СВХ Плюс.

0: Футбольная 10-минутка на радио СВХ Плюс в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
1: 11:30 уже вот за эфиром я свои все вопросы задала Анатолию Крейпенсу, но, конечно, и продублирую, повторю от вас, дорогие слушатели, очень интересно. Анатолий Крейпенс напротив меня в студии. Здравствуйте, Анатолий.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот уже как-то время пролетело незаметно, и мы в кульминация буквально уже в воскресенье, матчи за третье место, финал. Ну, давайте для начала, наверное, пройдемся по полуфиналу.
2: Ну да, нужно напомнить, конечно. Ну, насчет финала, исторически он по-любому, потому что впервые в финалах чемпионата мира встречается чемпион Европы против чемпиона мира. Такой игры в финале чемпионатов мира за всю историю не было. Это первая такая будет. Испания, напомню, чемпион Европы 24-го года, а Аргентина чемпион мира 22-го года в Катаре. Ну и только две команды выигрывали дважды подряд чемпионаты мира. Итальянцы в 1934-38 году и Бразилия в 1958 году и в 1962. Ну, станет ли Аргентина третьей такой командой? Я напомню, что в силе пока что этот расчет насчет второго чемпионата мира в каждом десятилетии, начиная с 90-го года. Второе десятилетие. Команда четвертый раз выигрывает чемпионат мира. У Аргентины три титула. Аргентина в финале. Это второй чемпионат мира в этом десятилетии. Совпадет ли опять это все или нет? Это мы узнаем в воскресенье вечером. Да, ну, испанцы обыграли Францию. То, что Испания победила, это не сенсация. Как победила? Вот это многих удивило. Ну, тут, наверное, нельзя не согласиться с тренером сборной Испании Де Ла Фуэнте, который после игры сказал, что лучшие футболисты мира играли против лучшей команды мира. Не могу не согласиться. Именно за счет командной игры, и в этом и самая большая сила Испании, команда, а не подбор суперперсонально сильных игроков, как это было у сборной Франции. И так со стороны посмотришь на Дидье Дешама, и кажется, что он сидел на скамейке, он не знал, что теперь предпринять и что делать. Ну, эту тройку, их великолепную во главе с Мбаппе, нейтрализовали полностью. И Алисей, и Мбаппе, ну, ничего им не позволили делать. Испанцы, думаю, что выиграли заслуженно. Вообще, сборная Франции с Испанией вообще играет очень неудачно. За 29 матчей у Франции 5 поражений. 3 из них против Испании. Дешам с Де Ла Фуэнте трижды встречался в роли тренеров. Все 3 раза выиграл Де Ла Фуэнте. Что-то тут в этом есть, да. Ну, тут что поделаешь. Ну, не лишним будет напомнить, что испанцы пропустили всего один мяч на этом чемпионате мира. Да, это рекорд. Там столько там 649, по-моему, минут вратаря. Но пока что ни одной команды не было на чемпионатах мира, которая выигрывала, пропустив всего один мяч. Если испанцы выиграют в финале и не пропустят, то они станут первой такой командой. И напомню, что если у Аргентины это 7-й финал, то у Испании всего 2-й. Но зато они свой единственный выиграли в 2010 году. И тут опять на тему «плохо начнешь, хорошо закончишь чемпионат». В 2010 году испанцы начали 0-1 поражение от Швейцарии. В этом году они начали 0-0 с Кабо-Верде. Ну, и опять добрались до финала. Посмотрим, повторится ли история. Но, опять же, нужно в то же время можно напомнить про Аргентину. Они проиграли кому? Саудовской Аравии в 22-м году. Что? Аргентина приехала за титулом? Так бросьте. Аргентина выиграла. Ну, второй полуфинал, это, конечно, матч, про который можно говорить как минимум полчаса.
1: Да.
2: Не только по поводу этой игры, потому что, начиная с 66-го года, когда впервые между собой встретились Аргентина и Англия, кстати, в Англии, на чемпионате мира, ни одной игры между этими командами не обходилось или без скандала, или без каких-то
1: политических
2: и таких, да, и там и судейские решения спорные, то в одну, то в другую сторону, не без этого. Ну, конечно, можно по-разному об этом судить, но я думаю, что в первую очередь не столько выиграла Аргентина, сколько проиграла Англия. Потому что, начиная с 56-й минуты, на 55-й, напомню, Гордон забил гол, англичане вышли вперед, владение мячом у англичан 12%. Ноль угроз воротам. А у аргентины за это время как минимум 5 возможностей забить, в том числе 2 раза в штангу. И забили они 2 мяча. Ну, все обвиняют, почти все, Тухеля, что он там неправильные замены сделал, поздно, что он нельзя было уходить в такую глубокую оборону. Но, опять же, с другой стороны, играть открытый футбол продолжать было тоже очень рискованно, зная, что там не только Месси, а еще. Ну, и я думаю, тут Скалони все-таки обыграл Тухеля. Да, кстати, именно из-за этого поражения Англии по-прежнему не будет ни одного тренера зарубежного, кто бы выиграл чемпионат мира.
1: Да, мы как раз говорили в прошлый раз об этом.
2: Англия вылетела, и, ну, не как вылетела, за бронзу они сыграют еще с Францией. Вот, и, да, аргентинцы, конечно, ну, в конце, да, там две передачи от Месси. Опять же, рекорд 12 результативных передач на чемпионатах мира у него. И великолепные голы, что первые, что второе. Ну, то, что Лотаро Мартинес умеет высоко выпрыгнуть и классно пробить головой, это весь мир знает, это знали и англичане, но вот в том-то и отличается мастер высочайшего уровня от просто хорошего игрока, что все знают, что он будет делать, но все равно он их обыгрывает. Это было и с Арьеном Робином, помню его ходы, тот же Лисе в Бундеслиге, ну, на этом чемпионате, может, не так ярко, ну, хотя до полуфинала даже очень ярко, так что Аргентина в концовке выиграла, выиграла, на мой взгляд, заслуженно. И по... Хотя первый тайм, ну, я скажу, почти никакой был у Аргентины. Но они все-таки второй тайм провели намного лучше, хоть и первые пропустили гол. А что касается вот, что Аргентина спасается в конце...
1: Ну, да, почему? Был такой вот как раз-таки
2: Аргентина?
1: Вопрос от
2: На этом чемпионате мира 40% побед команды держали в последних минутах. Угу. Посмотрите, как другие команды. А Бельгия что, не выигрывала так? А Бразилия не выигрывала так? А Англия не выигрывала так? Тут можно перечислять. Немцы не выигрывали так? Выигрывали.
1: Но некоторые еще вот тут считают,
2: того же Кот-д'Ивуара, да?
1: Что аргентинцам еще и судьи очень помогают.
2: Ну, например.
1: Ну, тут просто вопрос такой, что по поводу протестов против сборной Аргентины.
2: Официальных протестов ни одного не было.
1: Официальных нет, но они что-то там собирали уже, там почти 3 миллиона подписей.
2: Где? Кто собирал?
1: Не помню, где там.
2: Ну, болельщики всегда готовы что-то собирать.
1: Собирают.
2: Да, это понятно.
1: Но не несет никакой юридической...
2: Ни одного официального протеста по судейству не было. И после вот этой игры с Англией шумят только в ТикТоке и еще везде. Ни один игрок нынешней сборной Англии, ни один игрок бывшей сборной Англии, начиная от Оуэна и Бекхэма и так далее, даже не упоминал тему судей. Они что, не игру не смотрели, не разбираются ни в чем? Да, там был один спорный момент насчет розыгрыша углового. Там, может, было мне игры, может, не было. Ну, если технология ВАР, даже на это не обратили внимания. Хотя любой спорный момент – это повод для, ну, вот таких интриг и так далее. Ну, ведь, согласитесь, в конце матча играла одна команда.
1: Это да.
2: И если такая катастрофа, статистика у Англии, при чем тут судьи?
1: Давайте перенесемся в финал в этом году, учитывая, что это в Америке происходит, они любят шоу, там собираются увеличить до получаса перерыв между таймами. Ваше отношение к этому?
2: Негативное.
1: Угу.
2: Ну, во-первых, да, обе команды будут в одинаковых условиях, конечно, но 30 минут это ты отыграл, ты уже, ну, не только по ходу турнира, а вообще уже знаешь, как готовиться, что от... А теперь
1: а
2: вдруг...
1: тут тебе Шакира и, вместе с Мадонной.
2: Ну, там еще Бибер тоже.
1: Да, Джастин Бибер потрясет красотой.
2: Да, ну и где гарантия, что за 30 минут это закончится?
1: Кстати, да, там же нужно все накрыть, потом все это убрать.
2: Нет, ну это... Ну, не нужно, может быть, какое-то шоу путать с финалом чемпионата мира. Перед игрой, пожалуйста, нет проблем.
1: Перед игрой там тоже Том Круз откуда-то вылетать будет,
2: ну,
1: у них.
2: Пускай, это другое дело. После игры, пожалуйста, после награждения сделайте большой концерт, шоу. Никаких проблем. Зачем портить игру какой-то длинной паузой и так далее. Тем более, что игра начнется, ну, ладно, по нашему времени в 10 вечера. Вот. Ну, посмотрим.
1: Если... А насчет матча за третье место, как вы думаете, необходим ли он в рамках чемпионата
2: ну,
1: мира?
2: Ну, как-то надо. Ну да, на Европе уже не проводятся давно игры за третье место. Ну, ФИФА считает, что это для рейтинга нужно. Ну, там опять же будет у кого больше будет... желание, у кого какой настрой будет после проигрыша в полуфинале, потому что и Франция, и Англия, они, конечно, думали только об одном, играть в финале. Ну, а теперь бронза. Для кого это, может, станет утешением? Кому-то, ну, все равно не будет, но иногда на такие игры выходят чуть ли не вторые составы. Поэтому в Европе отменили такие игры за третье место. Вот, ну, посмотрим. Тот Ямаль против Месси, конечно, это знаменитое фото с этим
1: младенцем. Он его там маленьким, да, еще качал, памперсы
2: да,
1: менял.
2: Нет, ну памперсы не менял, конечно.
1: Я шучу,
2: вот. Конечно, не могу, никому не могло прийти в голову, потому что семья Ямаля чисто случайно туда попала по жеребьевке какой-то и так далее. Никто не мог тогда подумать. В 24-м году отец Ямаля поставил эту фотографию с надписью «Рождение двух легенд». Да, так что фотограф уже забыл про это давно. Потом вспомнил, напомнили.
1: А теперь можешь продать это за миллионы?
2: Ну, не продашь. Эта фотография везде уже фигурирует. Ну, оригинал, да, оригинал можно. Вот. И Ямаль, кстати, если он выйдет в основном составе, Испания должна выиграть. 12 матчей, 12 побед у Испании, когда он выходил. В общем, они ни разу не проиграли. 12 из 12. Они сыграли в ничью в этом чемпионате первую игру. Ямаль не вышел в стартовом составе. Остальных он выходил. Они все игры выиграли. Вот, так что тут две легенды, конечно.
1: Испания, значит, все-таки.
2: Испания, ну, а может, Аргентина?
1: А
2: почему
1: может,
2: нет?
1: Аргентина.
2: Нет, нет. Я так не рассуждаю. Тем более, чтобы команды на чемпионатах мира вообще только один раз играли в том же 62-м году. Это было давно, и это был групповой турнир. Это просто для истории, для статистики. Так что тут 27 матчей у Ямаля в старте, в стартовом составе. Ни разу Испания не проиграла. Посмотрим.
1: Посмотрим.
2: Знает ли такую статистику? Ну и да, и второе еще интересно. Учитель против ученика.
1: Это да.
2: С Колони. Вернее, Делафуэнте против Скалони, потому что Делафуэнте, когда он, ну, я уже тут упоминал, некоторых еще его воспитанников, а у Скалони, у главного тренера сборной Аргентины, Делафуэнте первый тренер, он преподавал на курсах в тренерской школе в Испании, и Скалони, они до сих пор очень хорошо общаются, они, Скалони всегда следит за, и наоборот. И он перенял у тренера такую, можно сказать, самый важный принцип, что он старается этому принципу придерживаться и сейчас игрок всегда важнее тренера. По этому принципу действует Скалони. Может, поэтому сборная Аргентины настолько дружная, может быть, поэтому может Паредес подойти к тренеру, что-то посоветовать, тренер прислушается к его совету. Это насчет матча со Швейцарией. И команда выигрывает. Посмотрим. В любом случае, дуэль будет интереснейшая.
1: Спасибо вам большое, Анатолий. И тогда уже вот во вторник по результатам чемпионата мира мы будем вас ждать здесь в студии с комментариями. Спасибо.
2: Ну да.
1: Пока.
0: Это была футбольная 10-минутка на радио СВХ+. В сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Счастье есть. СВХ+.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Siers Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Вау! Ничего себе предложение! Садовое кресло с подушкой 79,99 €. Аккумуляторная газонокосилка 249 евро. Садовые светильники на солнечных батареях всего 39 центов. Касин Укай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касин Укай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 € nododot savu veco vietā Euronic. Vairāk informācijas visos Euronic veikalos un Euronic.lv.
3: Stop! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
4: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
5: В июле поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Прощай, жиганка, все.
4: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сеть Билеты Сервис.
8: СВХ плюс.

кухня, наверное, да? Девочка, нос, ну, потому что она пахнет. Что-нибудь еще. Дело в том, что сегодня, 17 июля, отмечается праздник, который появился в 2014 году, сравнительно недавно, и отмечается Всемирный день эмоджи, вот эмодзи, я так, наверное, говорю. Почему же именно 17 июля? Ну, потому что появился вот этот вот смайлик-эмоджи, как я понимаю, и с тех пор миллиарды людей каждый день добавляют смайлики в сообщения, ведь иногда один эмоджи говорит больше, чем целое предложение. Кстати, странно, что значит смайлик в 2014 году появился. Появился, по-моему, гораздо раньше. Что-то они тут напутали в этом гугле своем. Но, тем не менее, давайте вот такая небольшая перекличка, и мне будет приятно, если у вас есть время, 25-45-25-25, просто три эмодзи, вот, или эмоджи, которые характеризуют ваше состояние сейчас. Пришлите 25-45-25-25, посмотрю, что там у вас происходит. Самые популярные эмодзи – это, конечно же, улыбающийся смайлик. Далее смайлик ржущий со слезами, то есть очень сильно. Безусловно, это сердечко. И тоже среди самых популярных – это кофе, потом вот этот спящий смайлик. И здесь еще тоже такой стесняющийся смайлик такой. Вот. Всем отличного настроения. Много разноцветных сердечек отправляю.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: В Латвии сегодня малооблачная погода. В центральных районах днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди, на остальной территории страны без осадков. Дует слабый ветер переменных направлений. Воздух днем прогреется до 23-29 градусов. В Риге сегодня малооблачная погода без осадков и до 28.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 12 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Центр защиты прав потребителей оштрафовал на 285 тысяч евро небанковского кредитора «Дельфин Групп». Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, заявление представителей Литвы. Сегодня 1225 молодых людей начинают срочную 11-месячную службу в национальной обороне. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Центр защиты прав потребителей оштрафовал на 285 тысяч евро небанковского кредитора акционерного общества «Дельфин Групп» за то, что эта компания в течение длительного периода осуществляла коммерческую практику, не соответствующую профессиональной добросовестности. Если конкретнее, то «Дельфин Групп» не запрашивала информацию об уже имеющихся у клиентов обязательствах у всех бюро кредитной информации и таким образом ненадлежащим образом оценивала способность потребителей погасить кредиты. В результате кредиты выдавались и тем, кому их выдавать было нельзя. «Дельфин Групп», узнав решение центра, заявила, что это учреждение выбирает тактику наказания, а не диалога, что компания оштрафована по делу 6-летней давности и оспорит примененный штраф. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции. Об этом заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичус. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся в Литве с визитом президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Во время визита президента Латвии с делегацией в Литву на этой неделе министры внутренних дел подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, которое должно помочь в борьбе с организованной сетью контрабанды мигрантов. Ранее сообщалось, что за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с чуть более 300 до более чем 1200 иностранцев. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катилинас на прошлой неделе заявлял, что в случае, если поток вторичной нелегальной миграции из Латвии не ослабнет, может быть рассмотрен вопрос о восстановлении временного погранконтроля. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Неуседа и Эдгар Ринкевич в четверг наблюдали в Клайпеде за операцией литовской армии с участием подразделений военно-морских сил и военно-воздушных сил, а также сил специального назначения. По сценарию учений военные штурмовали судно, не подчинившееся законным требованиям, перехватили контроль над ним и продемонстрировали медицинскую эвакуацию раненого на вертолете. Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы. Напомним, что посещением Клайпеды президент Латвии Эдгар Ринкевич вчера завершил свой государственный визит в соседнюю страну. Сегодня и завтра в окрестностях Барбалы и Озолайна в Баусском крае пройдут плановые военные учения 53-го пехотного батальона 1-й рижской бригады «Земесардзе». В ходе учений будут использоваться беспилотные летательные аппараты и учебные боеприпасы, создающие шум, но не представляющие опасности для жизни и здоровья людей. Жители призывают учитывать возможное временное движение военной техники по прилегающим дорогам. Сегодня 1225 молодых людей, как юношей, так и девушек, начинают срочную 11-месячную службу в национальной обороне. Она будет проходить в 6 подразделениях. Механизированной пехотной бригаде сухопутных войск, а также военной полиции в Адаже, в дивизии ПВО в Лелварде, в 25-м батальоне боевого обеспечения Нацгвардии Валксне и 36-м батальоне в Лузнове, а также в 4-й Курзамской бригаде Нацгвардии Межене. Большинство молодых людей записались на службу добровольно, а несколько десятков были призваны по результатам случайного отбора. Помимо этого, 52 молодых человека сегодня начнут 5-летнюю службу в Земесардзе. Этот вид воинской обязанности предполагает службу не менее 28 дней в году в течение 5 лет. Подать заявку на такой вид службы можно только добровольно. Синоптики сообщили, что в большинстве рек и озер, а также в некоторых местах Рижского залива температура воды превышает 20 градусов. Например, вчера вечером в Булдере и Майере вода прогрелась до плюс 23. Более холодная вода остается на побережье Открытого моря. Так, температура воды у Венспилсского порта сегодня утром составляла лишь 14 градусов. Температура воды в реках, озерах и водохранилищах достигает 20-24 градусов. В ближайшие сутки вода в море на значительной части Латвийского побережья может стать прохладнее, так как постепенно усилится южный и юго-восточный ветер. А на следующей неделе ожидается гораздо более прохладная погода, поэтому вода в реках и озерах также остынет. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

Зачем, а для чего? Но у меня реально зависимости от социальных сетей, я не скрою. Куда бы ни пришла, вот прям рука тянется за телефоном для того, чтобы сфотографировать, что ты ешь, что ты пьешь, с кем ты там находишься, как ты выглядишь, на какое мероприятие ты пошел. Ну, у кого-то это проявляется более ярко, кто-то вообще фотографирует каждый там час, у кого-то менее. Иногда, когда человек давно ничего не выкладывает в соцсети, сразу тревожность возникает. А что с ним? Но у нас в наших социальных сетях радиостанции СВХ Плюс все на регулярной основе, поэтому если вам интересно следить за нашей жизнью, за нашей кухней или, например, восполнить те интервью, которые вы пропустили, то у вас есть такая возможность, подписывайтесь на нас. Ну и сегодня, кстати, вообще в день эмоджи я попросила вас прислать какие-то смайлики эмодзи, и вот охарактеризовалась, как вы себя чувствуете. Всем жарко, много кому жарко, вот тут присылают много таких запыхавшихся смайликов, да. Также сердечек очень много, праздничные смайлики. А ведь с сердечками их разные варианты. Здесь и просто сердечки, здесь и смайлик, вокруг него сердечки, здесь и кошечка. Мне очень нравятся вот эти кошечки с сердечками в глазах. Здесь мне и какие-то привидения, здесь и танцы, здесь и флаг Норвегии. Я так понимаю, что из Норвегии нам привет передает Раймоха. И здесь понятно, что на работе и что ему жарко. Я вас хочу поддержать. Привет также Андресу. Спасибо вам за ваши смайлики. Привет Натулечке. Привет Илоне, Сереге. Также, конечно, большое спасибо, что вы о нас вспомнили. Кристине, Татьяне, Инаре и Виктору.

0: visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
2: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

0: Плюс Полина Кузьмина. Обороты дня. СВХ
1: плюс твоя броня. 25-45-25-25, сегодня 17 июля, во Всемирный день эмоджи, или эмодзи, как хотите так и произносите, а главное пишите, вы присылаете по моей просьбе два или три там смайлика, которые характеризуют ваше состояние настроения. Вероника, здесь у нее машина, здесь у нее уставший такой смайлик, а самое главное, бутылочка чего-то такого игристого, я думаю, что это уже после того, как вы приедете в пункт назначения, супер вам пятница и выходных. Ну, а у Ани вообще все пучком, как говорится. Здесь и купальник, здесь и пляж. Можно сделать вывод, что вы уже на пляжу, так скажем. Супер вам отдохнуть. И вообще советую пользоваться погодой, потому что до сих пор в нашей стране такая теплая погода, практически без осадков. Пятница тоже пройдет без каких-то погодных сюрпризов. Но уже на выходных влияние циклона усилится, и страну пресечет зона осадков. Ожидаются и сильные ливни, и грозы, и южный ветер, который будет порывистым. А в ночь на субботу кратковременный дождь пройдет лишь местами. На западе страны возможен туман, однако во второй половине дня субботы зона осадков начнет смещаться с запада на восток. Дожди пройдут уже во многих регионах, а в западных и центральных районах Латвии возможны сильные ливни и грозы. Завтра с утра ветер усилится и будет порывистый. До 15 метров в секунду. В ночные часы, если вдруг вы там соберетесь погулять куда-нибудь, то будет сравнительно тепло, даже очень для ночи, плюс 15, плюс 20. В субботу плюс 24-29, то есть тоже такой жаркий день, но на воскресенье уже но. Заметное похолодание, максимум плюс 18-23. И в начале следующей недели Латвию накроет новый циклон, из-за этого дожди в стране затянутся, местами будут лить, не переставая. Станет еще прохладнее, днем термометры будут показывать около плюс 20, ветер снова будет дуть с севера, на побережье довольно ощутимый, холодный и временами с сильными порывами. Поэтому еще раз призываю вас, если есть возможность, освободиться пораньше, уехать с работы для того, чтобы насладиться сегодняшней пятницей и суперской погодой. А если вы в отпуске, я за вас очень рада.
2: СВХ плюс.

У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето. На плюсе.

0: 9 минут. Приятно, что мы с вами связь не обрываем, даже находясь за несколько тысяч километров, вы все равно рядом с нами, а мы, соответственно, рядом с вами, радиостанции СВХ+. Поэтому огромный привет Наталье передаю в город Дублин, и здесь же с ней в одном городе, может быть, даже где-то по соседству, проживает Андрей. Вам тоже, Андрюш, большой привет. Здесь вы сердечек разных смайликов и моди мне наприсылали. Также привет Наталье, которая занимается либо гимнастикой, либо физкультурой. И Алиса. Алиса в поте лица работает и трудится на грузовой машине, если я правильно понимаю. Но вот человечка какой профессии я отождествить, к сожалению, не могу, не понимаю. Это либо слесарь, либо доктор, либо муж на час. Вот, что он там в руках держит, что у него там, не вижу. Но пусть все у вас будет замечательно. А вот что, вернее, кого держит в руках Лионель Месси, это вообще чудесные фотографии, мега милые, тут мимимишность зашкаливает. Ямаль у него, настоящий Ямаль, который сейчас является одним из лучших футболистов в мире. На ручках, качает на ручках. Сделали эти фотографии давно, 19 лет назад. И напомню, что уже скоро, 19 числа, в финале чемпионата мира сыграют как раз-таки сборные Испании и Аргентины. А вот почти 20 лет назад, 19, если быть точной, Лионель Месси и Ламин Ямаль приняли участие в благотворительной фотосессии. Месси здесь было 20 лет, а Ямалю всего 5 месяцев. И история их знакомства в далеком 2007 году похожа действительно на чудо. Тогда совсем еще юный Месси, который играл за Барселону, согласился принять участие в фотосессии для благотворительного календаря ЮНИСЕФ, по итогам которого выпускался календарь. И игроки Барселоны в компании малышей. И вот семья Ламина Ямаля выиграла участие в этой съемке в лотерею. Жребий определил, что их малыш будет фотографироваться именно с Лео. И здесь уже такие трогательные кадры. Месси бережно купает, держит на руках маленького Ламина. И здесь мама вот тоже его. Очень мило. Для Месси вот будет уже третий финал Мундиаля в карьере. В это воскресенье для Ямаля первый. На символических переплетениях в их дуэли на главном турнире планеты множество. Оба футболиста – выпускники знаменитой Академии Барселоны, Ля Масия, подарившая миру, например, Иньесту. Месси попал в клуб в 13 лет и в составе первой команды в 17 лет под 30-м номером. Ямаль оказался в системе в 7 лет. Представляете, к маленьким мальчикам на свой первый матч на взрослом уровне сыграл уже в 15 лет. И стал самым юным игроком каталонцев в 21 веке. Кроме того, Ямаль унаследовал знаковый 10-й номер, который Месси носил почти 2 десятилетия. Ну и журналисты уже тут спросили испанца о тех самых архивных кадрах, о которых мы сейчас рассказывали, на что Ямаль с улыбкой ответил. Ну, да, немножко я подрос, да и Лео тоже. Молодой форвард признался, что невероятно ждет этой встречи на поле, по итогам которой только один из них уйдет с золотым кубком в руках.
1: На волне СВХ+, Полина Кузьмина.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 12.45. Всем классного летнего настроения. Вот давайте себе на момент представьте больницу. Больницу, где вместо людей, знаете кто, комнатные растения. И это не шутка, в шотландском Эдинбурге работает настоящая клиника для цветов. Сюда приносят заболевшие фикусы, монстеры, пальмы, другие домашние растения. Им заводят историю болезни, ставят диагноз, при необходимости отправляют на карантин, проводят операции даже и назначают своеобразные капельницы, если можно так выразиться. Правда, речь идет, ну, о таком капельном поливе. Основательница клиники, тетушка такая, очень приятная, миловидная. Зовут ее Розана Костелло. И говорит, что многие просто не знают, как спасти увядающее растение, а уже привыкли к своему фикусу. Мне сразу вспоминается вот этот фильм, сериал «Интерны». Помните, когда вот постоянно он вот туда-сюда носил и крайне переживал? Да вообще вот «Леон Киллер», вспомните тоже, да, фильм. Там отдельное отношение к цветку было. Да я думаю, у каждого есть свой любимый цветок, а может быть и несколько, кого мы приветствуем с утра, спрашиваем, как дела. И это вполне нормально, мне кажется. И есть цветы, с которыми мы, безусловно, не хотим расставаться, чтобы они как можно дольше нас радовали. И поэтому здесь не только лечат зеленых пациентов, так скажем, но и учат их хозяев правильному уходу. Самая частая проблема, почему болеют цветы, это вредители. Если растение заражено, то его изолируют от остальных, затем пересаживают, очищают, обрезают поврежденные листики и возвращают к жизни. После этого хозяйке или хозяину сообщают почти как в настоящей больнице: операция прошла успешно. Можете забирать. Чаще всего сюда попадают монстеры, очень популярные, быстро разрастаются и требуют особого ухода. Стоимость лечения, вот теперь, да, счет какой? Если берут анализы у цветочка и лечат его, зависит от размера растения. Спрос оказался, кстати, очень большим. И хозяйка, вот эта женщина Розана, она уже собирается открыть вторую такую больницу, в кавычки возьмем, для растений. И даже, может быть, будет сеть подобных заведений не только уже по Шотландии, но и за ее пределами. На мой взгляд, очень даже хорошее решение, если бы у нас в Латвии была подобная практика. Ясное дело, что есть специалисты, которые помогут, селекционеры, помогут в уходе за определенными видами растений, цветов и так далее. Но вот такое комплексное лечение, что-то я подобного не слышала. Впрочем, хочется пожелать всем крепкого здоровья и нам, и нашим замечательным домашним животным, и, конечно же, растениям.
0: СВХ плюс.

0: Только три дня. 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Истин», «Сенсилис», «Кларан», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и Хесбургер майонез с паприкой.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

clouds between us is only sun, sun is shining, 12 часов и 56 минут, солнышко, солнышко, наше июльское солнышко, и в августе, надеюсь, тоже будет светить солнце. Вот 5 числа в Юрмальском театре «Фабрика» на улице Рудольфа Блауманя, 22, состоится всего два закрытых показа фильма-оперы «Аллегро Модерато» в 18.30 и 20.30. После каждого показа зрителей ждет камерный концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко с ариями Джакомо Пуччини. И совсем скоро в рамках будущего часа, вот после 13 часов, я с трепетом ожидаю здесь появления в прямом эфире для того, чтобы взять интервью и пообщаться солистку Латвийской национальной оперы Инну Клочко как раз-таки, и также режиссер фильма Мария де Валюков появится. Кстати, поговорим о том, как рождалась эта необычная история, почему она уже привлекла внимание международных кинофестивалей и что ждет нас, зрителей, на этом особенном вечере. Может быть, у вас уже есть какие-то вопросы, вы тоже можете их задавать. Номер 25-45-25-25. Впереди у нас музыкальная пауза, а также время выхода новостей часа. И после этого ожидаю вас вновь около радиоприемников.

0: сегодня в Латвии малооблачная погода по центральным районам. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха от 23 до 29 градусов. Венспилс, Лепая, Даугавпилс и Резекне сегодня 24-25. В Риге без осадков и до плюс 28 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Рождаемость в Латвии продолжает падать. Вводить пограничный контроль на латвийско-литовской границе пока не будут, но ждут активных действий латвийской стороны. Вода в Рижском заливе прогрелась до 20 и больше градусов, но это ненадолго. В Риге час дня, новости на СВХ+, до 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: За первые 5 месяцев этого года в Латвии родилось на 216 детей или на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Свидетельствуют данные Центрального управления статистики. Рождаемость в стране продолжает падать. По предварительным данным, на 1 июня этого года численность населения Латвии составляла 1 833 тысячи человек. Отвечая на вопрос, рассматривается ли сокращение деятельности Air Baltic, министр сообщений Рихард Козловскис отметил, что акцента на глобальном росте в бизнес-плане компании больше нет. Министерство сообщений ожидает экспертной оценки и анализа, каким должен быть авиапарк и в какой момент он начинает приносить наибольший доход по отношению к расходам. Именно это является целью, поскольку сейчас речь не идет о новом, уже заранее определенном государственном вложении. Это вопрос привлечения инвестиций и инвесторов, подчеркнул министр. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичус. Мы на самом высоком уровне обратили внимание латвийских политиков на то, что ситуация действительно неприятная и ее нужно решать должным образом. Представители Латвии заверили, что на границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает, отметил литовский премьер. Последствием ажиотажа на рынке гранул последних недель стало то, что магазины ввели ограничения на покупку гранул одним человеком. Спрос резко вырос, однако в отраслевой ассоциации говорят, что рынок постепенно начинает успокаиваться и, скорее всего, в течение месяца ситуация стабилизируется, сообщает Латвийское радио. Председатель правления Латвийской ассоциации биомассы Латбио Дидзис Палейс говорит, что это кратковременный ажиотаж. Причина в том, что люди заранее готовятся к следующему отопительному сезону. И то, что необходимо на следующую зиму, они пытаются купить за 1 или 2 месяца. Можно прогнозировать, что рынок постепенно успокоится. Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности министра обороны страны Евгения Хмару, который сейчас в качестве исполняющего обязанности возглавляет службу безопасности Украины. Его кандидатуру представят на голосование в Верховной Раде. По словам Зеленского, среди задач Хмары – продолжение реформ в сфере обороны, а также расширение дальнобойных ударов по России и обеспечение армии всем необходимым. В Рижском заливе температура воды в основном около 20 градусов. Вчера вечером в Булдуре и Майоре вода прогрелась до 23 градусов. На побережье открытого моря вода остается более прохладной. В порту Венспилса ее температура составляла сегодня утром только 14 градусов. В озерах и водохранилищах температура воды достигает 20-24 градусов. И такая же температура воды в больших реках. В течение ближайших суток на большей части латвийского побережья вода в море может стать прохладнее, поскольку южный и юго-восточный ветер постепенно будет усиливаться и относить прогревшуюся воду вглубь моря. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Brands. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
1: Поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того!
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери»

0: Три сердца миллионов. Джак Халиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда. Пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе, ни шота, ни...

0: Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе продолжается, 13 часов и 12 минут. Я уже обращала ваше внимание, дорогие слушатели, на то, что 5 августа в Юрмальском театре «Фабрика» на улице Рудольфа Блаумана 22 состоятся два закрытых показа фильма оперы «Аллегро Модерато» 18.30 и 20.30. После каждого показа зрителей ждет камерный концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Колочко. Впрочем, зачем я вот сейчас все это вам рассказываю? Ведь есть возможность пообщаться и задать вопросы режиссеру фильма Марии Девалюков. И я вас приветствую, Мария. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Мы рады вас видеть. Ну, расскажите, пожалуйста, об этом показе, даже двух показах. Сколько людей могут присутствовать и смотреть? Обо всем интересно узнать. О картине, которую уже, там, я понимаю, международные критики тоже хвалят во все. Рассказывайте скорее.
2: На самом деле, мест, к сожалению, не так уж много, потому что это достаточно ограниченное пространство, то есть такая камерная история у нас получается. Но «Восток», поскольку и фильм, собственно, камерный, это короткий метр. Но он такой специфический. Я вот сейчас ехала, думала о том, что когда-то раньше, давно, очень были популярные фильмы-оперы. И их очень много снимало телевидение, конечно, вот оно, причем везде, и в том числе, там, я не знаю, в Италии, конечно, тоже, потому что опера это все-таки такой итальянский, скажем, немножечко жанр, назовем так. А потом куда-то это все исчезло, вообще совершенно испарилось, и как-то, не знаю, мне кажется, сейчас из-за того, что вообще, в целом, идет такое микширование жанров. В целом, в театре, в кино, в современной хореографии и так далее, так далее. И, мне кажется, возвращаются вот такие вещи, когда такие разнонаправленные вещи встречаются. И вот мне показалось, что в данном случае вот такой был сюжет, и мне показалось, что он какой-то музыкальный очень.
1: А тема ведь очень серьезная в этом фильме. Расскажите, пожалуйста, об этом.
2: Да, это было тоже, кстати говоря, по поводу вот Инны, певицы, да, и которая снялась как актриса, и спела все это. Мы все записывали здесь на студии у Александра Войцеховского замечательного. Это была очень серьезная работа, чтобы вот то, все, что звучит в фильме, может показаться, что это там откуда-то взято. Нет, это все записано, это все вживую, это все мы делали
1: здесь.
2: Все
1: оригинально.
2: Да, все это оригинально. И она, значит, пришла, Инна, ко мне домой в гости. И мы что-то там посидели, все так прекрасное.
1: А вы давно знакомы уже?
2: Да, она даже, как я преподавала в театральном институте, она была студентка уже следующего курса, потом мы там столкнулись вместе в театре. Ну, в общем, то есть я ее знаю очень давно, еще со студенческих лет. Вот.

0: И так вот, она, значит, пришла в гости, и что-то я ей говорю, знаешь, вот такой сценарий, вот, послушай, я ей стала рассказывать, просто стала рассказывать. И когда я закончила, а в общем, сценарий небольшой, она рыдала.
1: Да. Ну, я правильно понимаю, там о болезни Альцгеймера в том числе, да?
0: Ну да, это такая история. Ну, для меня это, конечно, дело даже, в общем, не в конкретно этой болезни, а в моменте, когда какие-то близкие, дорогие люди, причем не обязательно пожилые, да, с ними что-то происходит. То есть по разным причинам. В данном случае это болезнь Альцгеймера, да. И ты видишь, как вот этот близкий начинает уходить. Но уходить не физически, а уходить ментально. И вот это такое страшное принятие, и мы не знаем, как с этим быть. И это такая какая-то встреча вот с этим неизведанным и с тем, что невозможно сделать, и как остаться с этим близким, насколько возможно, дольше. Что предпринять, да, вот этот вопрос, он такой стоит.
1: Все же не заканчивается на титрах. После этого зрители смогут еще и услышать живое исполнение. Расскажите, пожалуйста, как вот эта идея родилась, что, в принципе, мы привыкли, заканчивается фильм, титры, все. А здесь нет, здесь еще и финальный акцент.
0: Но это потому что, я говорю, фильм, в общем, частично фильм опера, да. Поэтому так захотелось, что поскольку мы не видим, как в фильме реально поет певица, она как актриса там, но, да. А звук, он как бы все время присутствует. И в этом такой фокус, да, что вот только что она ходила и как-то не пела, и она как-то в фильме, и что-то вот такое, да, мы видим, хотя вот и голос, и нет такого отождествления. И вдруг она выходит и начинает вживую петь Пуччини.
1: Это до мурашек.
0: Это до мурашек. Должно быть, это такая идея.
1: Я так понимаю, что ваш фильм уже попал в программы фестивалей в Амстердаме и Лос-Анджелесе. Как реагируют зрители на вашу картину?
0: Ну, это, во-первых, еще все в номинации. То есть я только получаю эти, значит, письма от организаторов, что это
1: но
0: так.
1: Тогда организаторы, как вот, то есть вы же прошли отбор, включены в программу, то, соответственно, уже отсмотрели.
0: Да-да-да.
1: Вот хотелось бы поинтересоваться, как отреагировали тогда, получается, критики, как
0: правильно сказать. Да-да-да, но там номинации-то разные, естественно, на всех фестивалях и так далее. И меня, конечно, потрясло. И, в общем, я горда тем, что мы попали в номинацию Best Cinematography. То есть лучший, как бы, кинематографический образ. То есть это то, что вот мне как раз
1: это
0: хотелось донести.
1: Это конкретно на какой премии? Где?
0: Это вот на Амстердаме.
1: В Амстердаме, да?
0: Да-да-да. Но это просто для меня это, может быть, даже высшая награда, чем там за режиссуру или еще за что-то. Потому что это значит, что в целом картина, она какая-то такая гармоничная и такая какая-то вот необычное, что вот это все, что это соединилось вот в какую-то такую кинематографичность, да, для них какую-то такую особенную, что они отметили. Ну, не знаю, для меня это так дорого.
1: Есть люди, кто фанатеет, ну, скажу так, от оперы. Есть люди, которые, не то, что никогда не были в опере, но относятся, может быть, так. Этот фильм только для поклонников оперы или это картина для всех? Как вам кажется?
0: Абсолютно для всех, потому что я показала многим там и друзьям своим, причем абсолютно разным, то есть из разных стран, разных языков, то есть там и французам, и американцам, и канадцам, и там, ну, всем, и здесь, в Латвии, и так далее. Реакция у всех такой очень, ну, сильно, так сказать, берет. И люди совершенно разных профессий, то есть и даже, в общем, никакие не опероманы. Но некоторые, у кого этот какой-то, видимо, как-то откликнулось в себе, кто-то даже досмотреть не мог. Хотя фильм очень короткий.
1: Ну да, если вы затрагиваете такие темы, то, вероятно, человек при просмотре как раз-таки переносит это на свою жизнь. Если у него произошло что-то с близким человеком, или он в данный момент болен, безусловно, это тяжело, тяжело смотреть.
0: Да.
1: Съемки, я понимаю, проходили в Латвии, да?
0: Да, конечно, да.
1: Расскажите, может быть, вот о съемочном процессе, как вообще, дружно ли все было, или были какие-то моменты спорные, может быть?
0: Нет, у нас вообще дружная команда. Это уже второй фильм, который я снимаю в Латвии, и третий, связанный с Латвией, потому что первый фильм был снят во Франции, но мы делали постпродакшн частично здесь, в Риге. Вот. И поэтому я очень многих людей, да, из вот, кинокоманды здесь, латышской, рижской, знаю. Поэтому я знала, с кем я буду работать, я знала, к кому обратиться. И мы всегда душа в душу. Ну, я их, конечно, всех вымучиваю, потому что я точно знаю, что я хочу. И еще они такие уже готовы, что на них будет давление оказано. Ну, какое-то, чтобы так надо, они как-то не по-другому. Вот, но они уже, значит, с этим свыклись. Но нет, это дружно, это очень дружная команда, и они замечательные вот ребята. Ну, в частности, вот все, что помогал вот делать и там организовывать, и как продюсер, такой исполнительный продюсер выступал Захар Ковалевский. Он здесь тоже много работает, и у него свои студии, и все такое, и постпродакшн тоже, монтаж мы там все делали. Вот, но самые смешные съемки были, конечно, в лесу. Потому что, значит, у нас был виолончелист, которого я заставила...
1: Я испугалась, что вы встретили медведя. В латвийских лесах они бродят.
0: Нет, замучила просто виолончелиста я тем, что, значит, нужно было, чтобы он снял ботинки, а там были муравейники, и он сидел весь в каких-то муравьях, но терпел несчастный. Вот, а потом это не вошло в фильм. И еще была, значит, тоже история с собаками, потому что у нас снималось две собаки.
1: Ого, они были... кастинг проходили какой-то
0: специальный?
1: Нет, специально?
0: Я их знала, это мои знакомые собаки, обе.
1: То есть по блату попали.
0: Обе по блату попали, но одна, значит, там в квартире, другая в лесу, но никто не видит, что это разные собаки.
1: То есть они похожи, одна порода.
0: А как? Конечно.
1: Интересно. А вот о названии, почему, откуда вот именно такое название у картины?
0: А это тоже, конечно, такой фокус.
1: Allegro Moderato.
0: Да. У меня есть друг, пианист. И когда я ему показала, ну, прислала, он потом мне звонит и говорит, у меня главный вопрос. Я говорю, какой? Почему это называется темпом? Почему это называется темпом? Ты можешь мне это объяснить? Вот, а я могу объяснить, у меня есть ответ. Нет, изначально по-другому называлось. Вот. И в какой-то момент я проснулась, я помню, меня вдруг осенило, что вот этот темп, да, у любой пьесы музыкальной есть разные темпы, и внутри они меняются. То есть, предположим, аллегро — это весело и бодро, да, там, аллегретто — это так, ну, так, с таким заискиванием, с каким-то с таким... есть, значит, да, там, форте громко, но это уже по уровню звука, да, есть, да, ну, в общем, разные темпы, не буду сейчас, вот, а Allegro Moderato — это такое умеренно, но чуть с веселинкой. Я вдруг почувствовала, что просто фильм идет вот на этой какой-то ноте, мы как будто умеренно и что-то туда вот поддаем такое, а на самом деле это как-то вот куда-то вот западает, вот этот темп, он как-то вот держит. Не знаю, мне показалось, это точно. Это вот то, где мы там.
1: Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, а потом с большим удовольствием продолжим общение с режиссером фильма «Allegro Moderato» с веселинкой такой. Мария Довлюков у нас в студии в прямом эфире.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā turpina attīstīt velo infrastruktūru, lai uzlabotu drošu un ērtu pārvietošanos pilsētas centrā. Pašvaldība plāno izbūvēt jaunus velojoslu posmus – Lāčplēša, Marijas, Šarlotes un Dzirnavu ielā. Lāčplēša ielā velojosla savienos pārtraukto posmu starp Ernesta Birznieka upīša un Avotu ielu, bet Marijas ielā esošā velojosla tiks pagarināta līdz Merķeļa ielai. Jauna velojosla paredzēta arī Šarlotes ielā. Darbus plānots pabeigt līdz 31. jūlijam, bet termiņi var mainīties nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ. Rīdzinieki tiek aicināti pieteikt konkursam sakoptāko daudz dzīvokļu mājas pagalmu. Dzīvokļu īpašnieku biedrība asociācijas mājoklis rīkotā konkursa mērķis ir izcelt aktīvus iedzīvotājus, kuri paši rūpējas par savas mājas apkārtni un sakoptu vidi. Pieteikties var vietnē mājoklis LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Lūdšē mūzikē. Stoprocentnīgi ģipi. Mūzika для всех.
3: Все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла. Куда бы ты ни шел.
2: Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
3: Все будет хорошо.
4: Все будет хорошо, конечно, 13 часов и 29 минут. Еще раз напомню, что в гостях у радиостанции СВХ Плюс режиссер фильма «Аллегро Модерато» Мария Довалюков. Здравствуйте, Мария, еще раз.
5: Здравствуйте, еще
4: Вы
5: раз.
4: Вы прекрасны. Кто Спасибо. К нам присоединился, мы хотим напомнить, что 5 августа в Юрмальском театре «Фабрика» на улице Рудольфа Блауманя 22 состоятся всего два закрытых показа фильма оперы «Аллегро Модерато» в 18.30. 20.30. Вот давайте сориентируем наших слушателей. Это где-то район Дублте, да?
5: Да-да-да, это район Дублте. Ну, это такой прекрасный, замечательный дом, восстановленный uh-huh. по чертежам, памятник истории и культуры. Такой настоящий юрмальский дом, в котором на самом деле, вообще, когда его восстанавливали, там обои отдирали, ну, чтобы нужно было там, да, реконструкцию, все такое, и там, значит, были газеты наклеены внутри. 1850 года.
4: Ничего
5: То
4: себе.
5: То есть это один из первых и очень старых таких домов. И он есть на фотографиях. Вот книжка есть такая «Юрмала» с всякими старыми фотографиями. И все там есть. И изначально там был такой, как а-ля... как только начиналось это дачное движение в Латвии, ну, аристократии все-таки, конечно, они приезжали купаться в море, а потом долго было ехать на лошадях назад, ну, или они не хотели, и был там рядом ресторан «Маринбад», от которого остались только такие какие-то остатки фундамента.
4: Рожки да ножки.
5: Да, вот. И вот, значит, после этого им нужно было где-то ночевать. И были такие построены дома, где они, там было несколько коек, там вот, где просто они могли переночевать, чтобы уже возвращаться в Ригу на следующий день. И это вот был один из таких домов, но потом у него такая длинная история. Там в какой-то момент он был техникумом, вот. Ну, в общем, много чего. Ну, потом
4: Теперь
5: все...
4: это театр.
5: Да, он сейчас восстановлен полностью, ну, с нуля, поэтому это уже, конечно, все другое, но исторически так, да.
4: А в этом пространстве уже наверняка происходили мероприятия. Напомните, пожалуйста, вот, или сообщите, кто только к нам присоединился, вместимость, сколько человек могут одновременно находиться и на закрытом показе? Их будет два, в 18.30 и в 20.30. И не только показ фильма, напоминаем, что после каждого показа вы также сможете насладиться удивительным голосом солистки Латвийской национальной оперы Инны Колочко, ее волшебный голос – на протяжении всего фильма также можно слышать.
5: Да-да. Всего, на самом деле, очень мало мест, 45, но если кто-то там может еще постоять где-то сзади, не знаю, потому что когда вот все это, первый показ вот был спектакля «Пиковая дама» в 20 году, такой был ажиотаж, что мы на втором этаже, как бы на балконе, где стояли световые приборы, между световыми приборами лежали люди.
4: Во льтом, то есть на пиковой
5: даме. Ну, фактически, да. Потому что так им хотелось посмотреть. Или люди звонили и говорили, за любые деньги только, дайте, пустите нас. Мы говорим, ну, у нас сейчас уже некуда, ну, сейчас все развалится. Ну, вот так было, да.
4: Как попасть? Вот сейчас люди заинтересовались, хотят приехать 5 августа. Какая возможность там оказаться?
5: А билеты продаются в тикет-шоп.
4: Смотрим и приобретаем. Хорошо, я бы хотела обратить еще раз внимание на этот фильм. Может быть, кто-то только что к нам присоединился. Там поднимается достаточно серьезная тема — болезнь Альцгеймера. Но, как вы сказали, это не обязательно именно эта болезнь. То есть главный посыл... Вот если можно было бы об этом фильме сказать... Ну вот не то, что одним предложением, вот как можно было бы или фразой его охарактеризовать?
5: Для меня главный вопрос, который звучит, если так можно выразиться, это что происходит, когда человек теряет память или теряет какое-то узнавание, когда у него меняется реальность, а мы сталкиваемся с этой реальностью, и где мы можем повстречаться с таким человеком, который уже не здесь? Угу. А где? Ну, только через искусство.
4: Да, только через искусство. Насчет Амстердама. Когда будет... Мы напомним, что фильм попал в конкурсную программу одного из фестивалей. Когда это будет происходить? Когда?
5: Это все будет осенью, да. И Лос-Анджелес тоже осенью. Но там уже ближе, вернее, даже уже ближе к декабрю.
4: Мне всегда интересна была вот эта вот кухня фестивалей, то есть там нужно заранее приехать, подобрать mm-hmm. какие-то наряды, что едет ли вся съемочная группа или только избранные.
5: Нет, это зависит, на самом деле, приглашение, конечно, приходит только там на... К тому же короткий метр, да, то есть это все урезано. Ну, то есть будет, скорее всего, режиссер и оператор, да, то есть два человека или там режиссер-продюсер, они приглашают на такое, и они оплачивают, да, вот эту дорогу. А так остальные, конечно, приезжают за счет кто как, за счет компании, если хотят приехать. Я помню, когда вот первый фильм, он был в Каннах у меня, и мы поехали туда с продюсером вдвоем. Боже, это такое сумасшествие. Честно говоря, после этого я подумал, боже, никогда я не хочу туда больше, потому что это просто реальное сумасшествие, это трудно объяснить. Это толпы народа даже внутри фестивального пространства. И как будто все куда-то перемещаются, кто-то с кем-то должен поговорить, кто-то, и такая какая-то даже конкуренция, или даже в очереди стоят там люди, которые номинированы даже там на полный метр, серьезные люди, они стоят в очередь, их там не пропускают, то есть все толпятся, ну, не знаю.
4: А в чем специфика, как вам кажется, как режиссеру, именно короткого метра? Некоторые, мне кажется, недооценивают вот фильм этого жанра, потому что якобы, ну, там, немного времени, но за это отведенное время нужно показать и донести до зрителя вот глубокую мысль и историю. Скажите, вам лично нравится именно короткий метр?
5: Мне очень нравится, потому что это на самом деле сложнее.
4: Да.
5: Сложнее действительно за такое короткое время успеть протащить историю, да, и что-то, чтобы получилось. Это очень сложно, потому что если это полный метр, да, там у тебя полно все-таки времени, ты можешь там так и сяк и переделать, и перемонтировать. Ну, то есть у тебя больше возможностей, и опять-таки, у тебя должно быть снято больше материала, чтобы сделать это короче. Не знаю, мне... я больше люблю отрезать, чем прибавлять.
4: Интересно. А с кем вот, вы уже сказали, что там о номинантах, там о конкурентах и так далее на Каннском кинофестивале. А с кем вы в дружеских, приятельских отношениях? Есть ли у вас своя такая режиссерская, творческая компания?
5: Где?
4: Вообще, по жизни.
5: Ну, конечно. Ну, это просто поскольку это моя жизнь. Вообще, мне кажется, что у меня и другой какой-то нету. Ну, то есть она, вернее, есть, но это как будто не я. Или я другая, я дубль два. Нет, а так, конечно, все режиссеры, операторы, актеры, музыканты. Я так люблю музыкантов. Это просто что-то волшебное. И сейчас даже вот во Франции я поставила спектакль. Он как раз три месяца крутился. Крутился этот французский турне. слово, шел. Шел 3 месяца до конца июня, и после этого я как раз сразу вернулась в Латвию. И там это уже все с французами, на французском языке. И я там начинаю тут же обрастать этими актерами, этими танцорами, этими какими-то там завпостами, какими-то всеми историями, не знаю.
4: Но вы человек, которому действительно хочется тянуться. Вы владеете русским, французским. На каких еще языках вы свободно общаетесь?
5: Английский, итальянский.
4: Обалдеть. А правда ли, что итальянский язык, вот на ваш взгляд, и как человека творческого, часто признают самым таким красивым для исполнения именно песен? Согласитесь ли вы с этим?
5: Ну, конечно. Ну, и изначально, почему, в общем, все оперы, ну, большинство опер, я не говорю там о Вагнере, например, да, или Штраусе, который на немецком, на итальянском все-таки, конечно. Ну, потому что распевные звуки, распевные гласные, это легче петь. Конечно, итальянский. Красавец язык просто. Обожаю.
4: И вы сможете услышать красавец язык арии от Джакомо Пуччини, посмотреть на красавицу Инну Клочко, которая будет исполнять. И, конечно же, Мария тоже будет присутствовать на премьере своего фильма. В Латвии это премьера, это закрытый показ, да?
5: Да, но такая закрытая премьера. Никто больше потом не увидит, пока фестиваль не закончится.
4: То есть дважды вот есть возможность в 18.30 и в 20.30 приехать в Юрмалу, это район Дублты, так назовем, улица Рудольфа Блауменя, 22, 5 августа, билеты ищите. Мария, ну мы вас благодарим за то, что вы нашли время, приехали к нам в студию. Мы восхищены вами, вашим талантом.
5: Спасибо
4: вашей
5: вам.
4: Красотой. Спасибо. Мы желаем вам удачи, побед на всех фестивалях, возможных еще, которые предстоят в Амстердаме и Лос-Анджелесе. И merci beaucoup. Хочется подытожить
5: merci
4: наше интервью. Хорошего дня.
5: Спасибо.
4: Всего
5: спасибо
4: доброго.
5: Большое.
4: До свидания.
5: До свидания. Я вижу свет, твой свет внутри.
2: Это мой компас, компас на пути. СВХ+.

20:47. Ну и хочу напомнить еще об одном мероприятии, о котором мы рассказывали на протяжении всей этой недели. 1 августа в рижской Xiaomi арена впервые пройдет Укрфест. Это такой большой украинский музыкальный фестиваль, который уже с успехом собирал тысячи зрителей в крупнейших городах Германии. Теперь он приезжает в Ригу. Мы

0: И Джерри Хейл, организаторы, обещают настоящий праздник живой музыки, любимые хиты, атмосфера большого семейного концерта европейского уровня. Ну и я разыгрываю два билета на этот концерт на протяжении всей недели. Каждый день я задаю вопрос об одном из артистов фестиваля. Выбираем мы победителя-финалиста. И в пятницу, то есть сегодня, после того, как будет выбран еще один финалист, я устрою финальный розыгрыш, ну, наверное, уже в начале будущего часа. А пока давайте задам вопрос. Сегодня вопрос конкурса будет о Гарике Кричевском. Мало кто знает, что до большой музыкальной карьеры он был врачом. Вообще Кричевский вырос в семье медиков, окончил медицинский институт, но в итоге выбрал сцену. Любовь к музыке победила. Еще в школьные годы он организовал свой первый ансамбль, писал песни. В начале 90-х записывал альбом, которые принесли ему известность, а за годы карьеры также, безусловно, и выпустил множество пластинок, при этом не боялся никогда экспериментировать от привычного шансона до элементов джаза, босса-новы и даже свинга. Вот такой вот разносторонний артист. Но я хочу вернуться именно к профессии. Кем был по профессии Гарик Кричевский до того, как стал известным музыкантом? И, пожалуйста, верный ответ присылайте на номер 25-45-25-25. Итак, он был врачом-рентгенологом, врачом-гинекологом, может быть, окулистом или терапевтом. Пишите 25-45-25-25. Выберем финалиста сегодняшнего дня и потом уже разыграем среди всех пяти финалистов билеты на Укрфест, где, среди прочих, будет выступать и Монатик.
1: Радио СВХ+.

0: августа. Это круто в Рижской Xiaomi Arena. И сегодня вопрос нашего конкурса был связан с Гариком Кричевским. Вопрос был следующий. Кем по профессии был Гарик до того, как стал известным музыкантом? И варианты были, ну, врачом, это уже мы сказали, либо рентгенологом, либо гинекологом, может быть, окулистом или терапевтом. Кто-то писал окулист, кто-то даже был вариант гинеколог, но правильный ответ, конечно же, врач-рентгенолог. И много верных ответов вновь я получила, поэтому прибегла к случайной генерации чисел, вернее, генерации случайных чисел. И сегодня у нас в финал попадает Оксана. Оксан, попадаете вы в финал. Ваш номер телефона заканчивается 0707. Я ваше имя вписала сюда красными буквами. Вы присоединились к Катерине, к Андрею, к Карине, к Натали. И уже в начале будущего часа я с большим удовольствием разыграю. Сейчас вот там приготовила уже кубок, в котором 5 шариков. 1, 2, 3, 4, 5. И буду своей рукой для кого-то счастливой, для кого-то не очень, вытягивать победителя. И мы определим, кто же отправится, кто же услышит песни в исполнении Ирины Билык, Ива Бобула, Гарика Кричевского, Монатика, Джерри Хейл и, конечно же, Макса Барских.
1: СВХ плюс.

0: Сноха плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 15 до 20 градусов. Завтра днем больше облаков по западным и центральным районам, к вечеру местами небольшие дожди. Температура воздуха от 21 до 28, в Лепое дождь, в Вентспилсе без осадков и до 23, в Даугавпилсе и Резекне солнечно 26-27. В Риге облачно с прояснениями, к вечеру возможен дождь. Дождь и до плюс 26 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Рождаемость в Латвии продолжает падать. Иностранных студентов предлагают отчислять, если они без уважительной причины будут отсутствовать более 10 дней. Вода в Рижском заливе прогрелась до 20 и больше градусов, но это ненадолго. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: За первые 5 месяцев этого года в Латвии родилось на 216 детей или на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Центрального управления статистики. Рождаемость в стране продолжает падать. По предварительным данным, на 1 июня этого года численность населения Латвии составляла 1 833 000 человек. Отвечая на вопрос, рассматривается ли сокращение деятельности Air Baltic, министр сообщений Рихард Козловский отметил, что акцента на глобальном росте в бизнес-плане авиакомпании больше нет. Министерство сообщения ожидает экспертной оценки и анализа, каким должен быть авиапарк и в какой момент он начинает приносить наибольший доход по отношению к расходам. Именно это является целью, поскольку сейчас речь не идет о новом, уже заранее определенном государственном вложении. Это вопрос привлечения инвестиций и инвесторов, подчеркнул министр. Министерство образования и науки, которым руководит лидер национального объединения Илза Индриксона, предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы. Иностранные абитуриенты должны будут предъявить сертификаты о знании языка, выданные международно признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции и с ним невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичус. «Мы на самом высоком уровне обратили внимание латвийских политиков на то, что ситуация действительно неприятная, и ее нужно решать должным образом». Представители Латвии заверили, что на границе с Беларусью уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает, отметил литовский премьер. Последствием ажиотажа на рынке гранул последних недель стало то, что магазины ввели ограничения на покупку гранул одним человеком. Спрос резко вырос. Однако в отраслевой ассоциации говорят, что рынок постепенно начинает успокаиваться и, скорее всего, в течение месяца ситуация стабилизируется. Председатель правления Латвийской ассоциации биомассы Латбио Дидзис Палейс говорит, что это кратковременный ажиотаж. Причина в том, что люди заранее готовятся к следующему отопительному сезону, и то, что необходимо на следующую зиму, они пытаются теперь купить за 1 или 2 месяца. Можно прогнозировать, что рынок постепенно успокоится. В Рижском заливе температура воды в основном около 20 градусов. Вчера вечером в Булдуре и Майоре вода прогрелась до 23. На побережье открытого моря вода остается более прохладной. Так, в порту Венспилса ее температура сегодня утром составила только 14 градусов. В озерах и водохранилищах температура воды достигает 20-24 градусов. И такая же температура воды в больших реках Латвии. В течение ближайших суток на большей части латвийского побережья вода в море может стать холоднее, поскольку южный и юго юго-восточный ветер постепенно будет усиливаться и будет относить от берега прогретую солнцем в воду. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: 9:14, кто следит за прямой трансляцией, смотрит, что здесь с большим хубком, вот такой вот кубок. Кстати, радио СВХ плюс Палдеспор Садар Бибу еще 2006 года, трофей, 20 лет здесь греет нас уже как минимум в студии и помогает в нужные моменты, когда нам нужно определить победителя. Напомню, что на протяжении всей недели я составляла список финалистов, тех людей, которые борются за 2 пригласительных билета и хотят сходить бесплатно 1 августа на Укрфест в Шауми-арену. В понедельник у нас в список финалистов попала Катерина, номер 1. Во вторник Андрей, номер 2. В среду Карина, троечка. В четверг Натали, 4. И сегодня к ним присоединилась Оксана, и у нее номерок 5. И сейчас все вот это вот здесь вот. Тан-тра-дан, тан-тра-дан, тан-тра-дан, тан-тан. Я всех финалистов в избранное себе сейчас отметила в WhatsApp. И вот выбираю, не подглядываю. И это невероятно. Знаете, какой номер я вытянула? Я вытянула номер пять. 5 – это сегодняшняя победительница у нас. Это у нас Оксана, получается. И я хочу попробовать также вам, Оксана, позвонить. Может, вы меня слышите, может, уже не слышите, чтобы поздравить вас лично в эфире. Вам повезло сегодня. Повезло также, что Гарик Кричевский работал когда-то рентгенологом. Это и позволило вам присоединиться к финалистам. Ну, Оксан, будете трубку брать? Не, в любом случае, вы, конечно, у нас побеждаете сегодня, но хотелось бы вас услышать. Алло? Алло? Ку-ку? Вы меня слышите, Оксана?
1: Я вас слышу через...
0: Ну, я тоже там слышу, что вы веселитесь, вы смеетесь. Видимо, связь немножко интернет вот подводит, но тем не менее, Оксана, это аплодисменты вам! И вы, да, вы выиграли билеты, я за вас очень рада, Оксана. А вы?
1: Боже мой!
0: Супер, боже мой, замечательно. Оксаночка, я вам пришлю билеты, да, действительно, связь немножечко тут нас подводит, но тем не менее, самое главное, что мы вас поздравили в прямом эфире. Хочу поблагодарить всех участников нашего конкурса и до встречи 1 августа в Шауми-арене Укрфест. Ура!
2: СВХ плюс.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна ибо с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
9: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
10: СВХ плюс.

0: Всем еще раз привет и, конечно, отличные пятницы. И, внимание, свеженький прогноз погоды на завтрашний день. У нас уже, получается, суббота, 18 июля. Время неумолимо бежит вперед. Мы находимся во второй половине лета. И сколько этого лета? Быстро оно пролетает. Поэтому давайте пользоваться всеми экстрами лета. Загорать, отдыхать, купаться. Вот говорят, в море удивительно теплая вода. Пока. Но скоро уже похолодает. В общем, предстоящей ночью без существенных осадков и ветер слабый, обещают синоптики. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. Завтра днем больше облаков будет по западным и центральным районам. К вечеру местами небольшие дожди. Температура воздуха от плюс 21 до 28. В Лепе и дождь. Венспилсе без осадков и до плюс 23. В Даугавпилсе и Резекне солнечно. Там 26-27. Ну а столица завтра в субботу облачно с прояснениями. К вечеру возможен дождик. И температура до плюс 26.
1: СВХ плюс.

0: для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты.
2: Кружим мы с тобой до рассвета. Что с тобой со мной?
0: Только твоя музыка.

0: 21 минута, всем прекрасного настроения. Ну что, совсем немного времени осталось уже в это воскресенье. В 22:00 начнется финальный матч чемпионата мира по футболу. Кто-то будет болеть за испанцев, кто-то будет болеть за сборную Аргентины. И вот мне тут попался очень интересный материал. Сейчас вот выясним, какой вы человек, если вы поддерживаете ту или иную сборную. Ну, так как у нас финал Испания, Аргентина. Вот смотрите, если вы за Аргентину, то страсть, верность, готовность идти до конца ради важного, вот что здесь читается, глубокие чувства, сильные привязанности, победа для таких людей, как вы, кто болеет за Месси и компания, не просто цифра на табло, а история борьбы и переживаний, эмоции на показ не выставляют. Но если что-то задевает вас по-настоящему, это заметно в поступках, в тоне, в том, как меняется ваш настроение. Правда, подходит? В отношениях ценится искренность и способность оставаться рядом не только в легкие времена. Разочарования иногда бьют слишком больно, потому что вкладывается сердце, а не расчет. Вот вы какие. Именно эта эмоциональная сила и помогает подниматься заново. Если вы болеете за Испанию, то гармония, красота движения, чувство общего ритма, прямой путь выбирается не всегда. Важна не только цель, но и то, как к ней идти. В общении, внимательность, тонкая чувствительность к атмосфере, стиль, настроение, внутренняя согласованность, то, без чего жизнь кажется неполной. Командная работа получается там, где есть доверие и уважение. Иногда идеальный момент или красивое решение ищется слишком долго, вместо того, чтобы просто действовать. В отношениях важны взаимность и умение слышать друг друга. Это выбор человека, который стремится к балансу и осмысленному движению вперед. Кто же выиграет? Аргентина или Испания? Узнаем уже в воскресенье в 22:00 большой финал, большой концерт до финала. Спускающиеся откуда-то из невесомости Том Круз и компания. Посередине тоже вот в перерыве вместо 15 полчаса будут выделены для того, чтобы успели там собрать сцену, и чтобы там выступили и Шакира, и Джастин Бибер, и Мадонна, и другие артисты. И потом быстренько их так скрутить, как скатерть самобранку, ушли с поля, и чтобы продолжить финал. Мы уже об этом говорили, многие относятся к этому скептически, потому что, ну как, там спортсмены, серьезная встреча, игра за золотые награды, а тут вам эти концерты. Но, тем не менее, мы же помним, что все это происходит в Америке, где любят шоу, это большие деньги, понятно, реклама и так далее. 14:34, ну а мы давайте продолжим.
1: СВХ+.

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои полюбители.

включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl стоит того.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Eucerin Hyaluron Filler и Algology за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
3: В июле поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Veikalos Maxima – brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 16. Līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
5: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Без 15:03 уже буду желать вам классного уикенда, дорогие слушатели. Надеюсь, все планы, которые вы наметили, обязательно осуществятся. Я очень хочу сходить в кино, потому что сегодня с утра получила смс-ку. Но Шоденесу с киноэкраном режиссера Кристофера Нолана «Одиссея». «Одиссею» наконец-то можно посмотреть на большом экране. Конечно, это один из самых ожидаемых фильмов замечательного режиссера, который подарил нам много кинохитов. И уже тут прочат Мэтту Дэймону Оскара. Кинокритики, кто посмотрел этот фильм, восторгаются. Масштабные съемки, спецэффекты, блестящая игра актеров. Ну и вот насчет игры Мэтта Дэймона. Им восхищаются не только кинокритики, кто уже посмотрел, но и коллеги по цеху. Вот представьте себе, например, вы тоже находитесь на съемочной площадке, как у них там все происходит, там трейлеры такие, да, где актеры готовятся к роли, и вдруг вы слышите, как кто такой крик вообще, кто-то орет в этом трейлере, как будто его там режут. Ну вот на самом деле происходило все следующим образом. Рассказал один из коллег по цеху Роберт Паттинсон о том, что Мэтт Дэймон очень ответственно вживался в эту роль и орал там в трейлере. Для чего он это делал? Да потому что он срывал себе голос. Он хотел, чтобы «Одиссей» звучал старше, опытнее и суровее, и поэтому орал перед тем, как выйти на съемки. «Этот парень просто crazy, сумасшедший», говорил Роберт Паттинсон. Ну, а когда узнал причину, для чего он так орет, он все-таки пошутил, что ты буквально сокращаешь себе жизнь ради роли. Но не вставил слово «какой-то роли», потому что понятно, что роль может стать искроносной для Дэймона. Но, кстати, одним голосом дело не ограничилось. По просьбе режиссера Кристофера Нолана актер похудел примерно до 76 килограммов. Обычно его вес был значительно выше, но для образа Одиссея нужно было выглядеть не просто стройным, а сильным и выносливым. Ради этого Мэтт Дэймон соблюдал строгую диету, отказался от глютена, рекомендации врача и много тренировался. Любопытно, что раньше ради других ролей ему приходилось делать прямо противоположное. Например, для фильма «Информатор» Мэтт Дэймон специально набрал около 15 килограммов, признавая, что тогда с удовольствием ел фастфуд, чипсы и запивался темным пивом. Ну да, такая диета, наверное, более для уикенда. Поэтому я желаю вам кайфануть в том числе от какой-то вкусной еды, не забывая, безусловно, и о здоровье. Спасибо огромное за внимание. И скоро в этой студии покажется и окажется. Вот он уже, Дим Харов, здесь на радио. Скоро приступит к своей работе. И программа «Хорошие новости» для начала. Напомню, что это не только «Хорошие новости», но и ваши поздравления. А их нужно присылать на номер 25-45-25-25. Все, я уже начинаю заговариваться, поэтому ухожу от вас. Спасибо большое за внимание и до встречи. Кстати, встретимся в среду. У меня такой мини-отпуск, мини-уикенд.
2: Стырил янтарь у Антры и Старту Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту Антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
3: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
4: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
3: СВХ+.

0: Вау! Ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс 5,5 мм 12,49. Стул Домолетти до столовой комнаты 19,99. Кухонный смеситель всего 19,99. Кассину Кай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Кассину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Gentaromebelos.lv.
4: Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду в одном турнире. 3-3 Хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

Elvé. Ждем вас. СВХ плюс.

0: радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. Завтра днем больше облаков по западным и центральным районам, к вечеру местами небольшие дожди, температура воздуха от 21 до 28. В Лепое дождь, Венспилс без осадков до 23. В Даугавпилс и Резекне солнечно, 26-27, в Риге облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен дождь и до плюс 26.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Латвия усилила охрану энергетических объектов. Иностранных студентов предлагают отчислять за пропуски занятий. С воскресенья погода в Латвии испортится. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, сказал в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии, Кулбергс ответил, разумеется, на Инчуканском газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и безусловно, на гидроэлектростанциях. По словам премьера, у России нет успеха в войне против Украины, а ее руководство хочет быстрой победы. Поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Он также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Отвечая на вопрос, рассматривается ли сокращение деятельности национальной авиакомпании Air Baltic, министр сообщений Рихард Козловскис отметил, что акцента на глобальном росте в бизнес-плане компании больше нет. Министерство сообщения ожидает экспертной оценки и анализа, каким должен быть авиапарк и в какой момент он начинает приносить наибольший доход по отношению к расходам. Именно это является целью, поскольку сейчас речь не идет о новом вложении государственных средств. Это вопрос привлечения инвестиций и инвесторов, подчеркнул министр. Министерство образования и науки, которым руководит лидер национального объединения Илза Индриксоне, предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы. Иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанным учреждением, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции и с ним невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. В ближайшие годы оборонной промышленности Латвии может потребоваться около 5000 специалистов. К такому выводу пришел аналитический центр «Лассер». Уже сегодня одной из наиболее серьезных проблем является нехватка рабочей силы. В частности, отрасли необходимы как высококвалифицированные специалисты, инженеры, техники на производстве и эксперты по сертификации, так и специалисты с профессиональным образованием. Например, токари и представители других рабочих профессий, отметил автор исследования потенциала оборонной промышленности стран Балтии, аналитик центра Лассер Робертс Китс. По данным Центрального управления статистики, в прошлом году жители Латвии потратили на зарубежные поездки 1 миллиард 300 тысяч евро. По сравнению с 2024 годом число зарубежных поездок в прошлом году выросло на неполных 5%. Это свидетельствует о том, что, несмотря на опасения по поводу экономики, финансовые возможности жителей Латвии и их способность откладывать деньги на путешествия за границу в среднем выросли. Вместе с тем падает туризм в Латвию. В июне этого года количество бронирований в отелях Латвии по сравнению с июнем прошлого года упало на 7%. То, что курортный сезон для туристической отрасли не задался, говорили и представители ассоциации ресторанного и гостиничного бизнеса. Начиная с воскресенья, погода в Латвии постепенно станет прохладнее. Временами ожидаются дожди. В субботу еще сохранится жаркая погода, и во многих районах воздух прогреется до 24-28 градусов. В воскресенье максимальная температура плюс 18-23. В начале следующей недели сформируется новый циклон с центром у границы Латвии. Временами ожидаются дожди. Местами они будут продолжать продолжительными. Дни станут прохладнее, а температура воздуха днем будет повышаться примерно только до плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Уверен, что для вас новость, что сегодня пятница, не новость. Но, тем не менее, моя эфирная вахта только начинается. И, пожалуй, напомню вам, что сегодня пятница и 17 июля. И пусть это будет первая хорошая новость. Хорошо? Хороших новостей много не бывает. Правда ведь? Дим Харов в студии. Всем привет. Давайте начинать программу «Хорошие новости». И, как всегда, будем стараться делать этот мир лучше. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения, поздравления, приветствия, заявки музыкальные. Рассказывайте о тех позитивных событиях, которые вас окружают. А я расскажу вам о тех позитивных новостях, которые мне удалось найти. Что мы сегодня с вами имеем? Мы с вами сегодня имеем день дарения подарков, день зеленых глаз, день рождения Диснейленда, всемирный день эмодзи сегодня, день укоренившихся традиций также. Вот. Помимо этого, давайте поздравлять именинников сегодняшнего дня. Те, кто родился: Андрей, Донат, Ефим, Марк, Михаил, Федор и Федот. Именинники по православным традициям: Алексейс и Алексис. А именинники по латышским традициям. Также давайте поздравим тех, кто родился в этот чудесный, замечательный день 17 июля. Ну, что можно пожелать? Жизненной гармонии, баланса, конечно же, серьезности, допустим, для успеха, иронии для счастья, любви для счастья, работы любимой для счастья, денег побольше для счастья, здоровья крепчайшего, что самое главное, для успешной жизни, и поводов для радости, и хороших новостей побольше. Буду выполнять все, в том числе и ваши музыкальные пожелания. Наша радиослушница Анна попросила сыграть песенку «Силуэт», что мы и сделаем прямо сейчас. Кстати, 25-45-25-25. Присылайте свои смс-ки, ватсапки или телеграмки в нашу программу. До 16:00 не опаздывайте. Плюс собак.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Stop, stop, stop, stop! Экономия 17 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid с выгодой до 17 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Лилербес 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина на 9 килограммов с сушилкой – 389 евро. Робот-пылесос Xiaomi X20 Plus – 349 евро. Холодильник LG объемом 333 литра – 389 евро. Касинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того!
7: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук.

0: очень милая новость пришла из Китая. В аэропорту китайского города Ляньчжоу появился отдел по борьбе с мышами. В нем работают бывшие бездомные кошки. Теперь они ежедневно выходят патрулировать территорию аэропорта, поднимают пассажирам настроение. Новые сотрудники, надо сказать, члены одной кошачьей семьи. Там папа кот, мама кошка, там их дети. И вот они, собственно говоря, живут прямо в аэропорту в огражденном пространстве рядом с одним из выходов на посадку. Кошачий дом оборудован системой подачи свежего воздуха, диспенсером для воды и когтеточкой. Несколько сотрудников аэропорта регулярно ухаживают за животными, выводят их на утренний патруль. Во время патруля семья кошек добросовестно выполняет свою главную обязанность. Они охотятся на мышей. Постепенно кошки стали неформальным брендом аэропорта. Пассажиры обожают играть с ними и публикуют тематические посты. В социальных сетях воздушной гаммы они тоже постоянно выходят публикации о буднях отдела по борьбе с мышами. Согласись, классная же новость, правда? И перед полетом, не знаю, там, с кошкой поиграть в аэропорту. Почему бы нет? Или понаблюдать за тем, как они там себя чувствуют. Во многих, кстати, аэропортах для снятия, скажем так, напряжения тех, кто боится летать, всевозможные животные используются, как правило, домашние. Кошки, собаки. Ну, где-то там ламы были с этими, да? С альпаками. Продолжим нашу программу песенкой от Лаймы Вайкулы и Шуры Би-2. Танцуй.
1: СВХ плюс.

0: нас для вас хорошие новости.
1: Так, давайте поговорим про аукционное. Как ты нам рассказывал, что на аукционе выставят меч Люка Скайуокера. Так вот, выставили и продали за 3 миллиона 750 тысяч долларов. Это рекорд для реквизита из саги про Звездные войны. Меч использовался в сцене дуэли Люка Скайуокера и Дарта Вейдера. То есть это реальный реквизит. Он был снят в фильме. Лот предварительно оценивали, кстати, в 1 миллион. А продали, вот смотрите, практически в 4 раза дороже. Этот меч — один из важнейших сохранившихся артефактов Звездных войн. Скорее всего, будет только дорожать, поскольку огромное количество, в том числе и обеспеченных поклонников у этого фильма имеется. Ну и еще давайте, футбольный аукцион прошел. Футболку Пеле, в которой он выступал в финале чемпионата мира 1958 далекого года, продали на аукционе за бешеные деньги — 4 миллиона 880 тысяч долларов. Тогда Пеле оформил на дубль и помог своей команде впервые в истории стать чемпионом мира. Бразильцы стали чемпионом мира в 1958 году. После этого, если не ошибаюсь, 4 раза, да, или 5 раз становились чемпионом мира. А в этом чемпионате довольно раненько вылетели. От Норвегии, кстати, скажу. Вот, тогда Пеле стал самым молодым футболистом, который забил гол в финалах чемпионата мира. Ему было на тот момент 17 лет, представьте себе, 249 дней. Этот рекорд бразильца до сих пор остался непобитым. Кстати, на этом же аукционе за 512 тысяч долларов была продана капитанская повязка Диего Марадоны с чемпионата мира 1986 года. А на данный момент самой дорогой футболкой в истории по-прежнему остается как раз-таки футболка Диего Марадоны. Ее продали 4 года назад за 9 миллионов 300 тысяч долларов. Обалдеть, сколько у людей денег. Обалдеть просто. А тогда в этой футболке аргентинец сыграл в четвертьфинале против Англии. Именно в этой футболке он забил знаменитый гол, получивший название «Рука Бога». О футболе мы, кстати, еще поговорим, о победителях. Поговорим, им подарят чемпионские кольца. Которые, кстати, можно будет еще и купить. Но об этом чуть попозже. А пока давайте выполним наше обещание, выполним пожелание музыкальное нашей радиослушницы Нелли. Она попросила сыграть песенку «Зеленоглазое такси» для вас, дорогая Нелли.
0: Плюс.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе. На плюсе.
3: Футболисты и тренер сборной, которая победит в чемпионате мира 2026, впервые в истории получат чемпионские перстни. Об этом сообщается на официальном сайте FIFA. Очень американская такая традиция, очень американская история. Перстни, да, победителям вручать. На одной стороне перстня будет изображен трофей чемпионата мира, а другую персонализирует под команду победителя. Финал, кстати, состоится уже совсем скоро, 19 июля в 10 часов вечера. Матч сыграет сборная Аргентины, сборная Испании. Как вы думаете, кто победит? Давайте прямо сейчас. Или, скажем так, за кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу? За Аргентину или за Испанию? 25-45. Или попытно? Давайте небольшой опросец устроим. Или, скажем так, смотрите. Не-не-не, пока ничего не отсылайте. Давайте так, первое, за кого вы будете болеть, а второе, кто победит. Вот так, так даже интереснее будет. Давайте, смотрите, первым, за кого болеть будет в финале, а вторая команда, какая, на ваш взгляд, победит. Это что же может по-разному быть, да? Болеть вы будете, допустим, за Аргентину, а победит Испания. Ну, как вы думаете? Да? Спасибо. А вот подведем итоги этого вопроса чуть попозже. Смотрите, к перстням давайте вернемся. Перстни выпустят ограниченным тиражом 2026 штук, всего лишь 30 из которых будет предназначено, соответственно, для команды победителей. Остальные перстни продадут болельщикам по всему миру в качестве официальной лицензионной продукции чемпионата. Не указана цена, но думаю, что будет не маленькая цена, невысокая будет цена. У каждого кольца будет индивидуальный номер, сертификат подлинности. Его подгонят по размеру покупателей еще. После финала капитан и главный тренер команды сразу получат временные изделия, временные перстни, а настоящие перстни для всех игроков и участников команды, да, изготовят на заказ и вручат им позже. Это обеспечит пожизненное ношение в память о достижении, которое будет отзываться эхом на протяжении всей жизни. Вот так помпезно пишет на сайте FIFA. А пока давайте поднимем настроение нашей радиослушательницы Елене вот этой песенкой.

0: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Здесь небольшой опросец устроили по поводу финала, который пройдет в воскресенье. Финал чемпионата мира, разумеется, по футболу. В воскресенье, 10 вечера, начало. Испания, Аргентина встречаются в финале. За кого будете болеть и кто победит? Ну, подавляющее большинство, 90% наших радиослушателей ответили, если болеют за одну команду, то она и победит. Это еще хорошо, как мне кажется. Вот. И, но можно сказать, что ровно в два раза те, кто болеет за Аргентину, больше, чем те, кто будет болеть за Испанию в финале. Вот, ровно в два раза. И, соответственно, ровно в два раза голосов, что Аргентина и победит, также больше. С вашей точки зрения. Ну что ж, уже недолго осталось ждать. Воскресенье, 10 вечера, финал чемпионата мира по футболу. Давайте вернемся к вашим заявкам и к вашим пожеланиям. Что мы тут имеем? Много голосов пришло, где же было? Вот, вот. Ирина. Ирина, наша радиослушница, попросила сыграть что-то из репертуара Константина Никольского. От меня лично, Ирочка. Спасибо вам отдельно за это пожелание. Вместе с вами с большим удовольствием послушаем Константина Никольского. Вот эту песню давайте послушаем. «Птицы белые мои».

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģertusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģertusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечит комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле ЦИПС АБЦ.
4: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью в Латвии без осадков. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. Завтра днем больше облаков по западным и центральным районам. И во второй половине дня местами дожди. Температура воздуха от 21 до 28 градусов. В Алеппе дождь, Вентспилсе без осадков и до 23. В Даугавпилсе и Резекне солнечно, 26-27. В Риге облачно с прояснениями. И во второй половине дня возможно дождь до плюс 26.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Латвия усиливает охрану энергетических объектов. В Великобритании новым премьер-министром стал король севера. С воскресенья погода в Латвии испортится. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, сказал в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии, Кулбергс ответил, разумеется, на Инчуканском газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. По словам премьера, у России нет успеха в войне против Украины, а ее руководство хочет быстрой победы. Поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Кулбергс также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Министерство образования и науки, которым руководит лидер национального объединения Илза Индрексона, предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов. Иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанным учреждением, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции и с ним невозможно связаться или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. В ближайшие годы обороны промышленности Латвии может потребоваться около 5000 специалистов. К такому выводу пришел аналитический центр «Лассер». Уже сегодня одной из наиболее серьезных проблем является нехватка рабочей силы. В частности, отрасли необходимы как высококвалифицированные специалисты, инженеры техники на производстве и эксперты по сертификации, так и специалисты с профессиональным образованием, например, токари и представители других рабочих профессий, отметил автор исследования потенциала оборонной промышленности стран Балтии, аналитик центра «Лассер» Роберт Китс. По данным Центрального управления статистики, в прошлом году жители Латвии потратили на зарубежные поездки 1 миллиард 300 тысяч евро. По сравнению с 2024 годом число зарубежных поездок в прошлом году выросло на неполных 5%. Это свидетельствует о том, что, несмотря на опасения по поводу экономики, финансовые возможности жителей Латвии и их способность откладывать деньги на путешествия в среднем выросли. Вместе с тем падает туризм в Латвию. В июне этого года количество бронирований в отелях Латвии по сравнению с июнем прошлого года упало на 7%. То, что курортный сезон для туристической отрасли не задался, говорили и представители Ассоциации ресторанного и гостиничного бизнеса. Энди Бернем избран на пост лидера лейбористской партии Великобритании. Уже в понедельник он сменит Кира Стармера на посту премьер-министра. Ему 56 лет, он 9 лет занимал пост мэра Большого Манчестера, став первым политиком, избранным на него прямым голосованием. За успешную работу на этом посту, в том числе за благоустройство города и меры поддержки во время пандемии COVID-19, СМИ называли Бернема королем севера. Начиная с воскресенья, погода в Латвии постепенно станет прохладнее, временами ожидаются дожди. В субботу еще сохранится жаркая погода. Во многих местах воздух прогреется до 24-28 градусов. В воскресенье максимальная температура только 18-23 градуса. В начале следующей недели сформируется циклон с центром у границы Латвии. Временами ожидаются дожди, местами они будут продолжительными. Дни станут прохладнее, а температура воздуха днем будет повышаться только до плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 16:09. Всем привет, меня зовут Дим Харов. Пятница, 17 июля на календаре. Огромное спасибо ресторанам Lido за вкусности. Очередная порция вкусностей в студии радиостанции СВХ+. Вот сегодня я буду дегустировать крауштегет с сероцепами арскабу креймон сиполы. Вот с этой вкусняшкой буду проводить сегодняшний эфир. Вот. Сейчас баночку открою и попробую. Но это я себе. Простите. Простите за нескромность. На ресторанном Lido огромное спасибо за вкусные подарки. Вот. Сегодня, по ходу нашего с вами общения, мы с вами поразгадываем анаграммы и, соответственно, разыграем два билета на Укрфест на 1 августа. 1 августа для вас поют Макс Барских, Джерри Хейл, Монатик и другие исполнители. Ирина Билык. Мы все время почему-то ее называли Ирина Билык. Правильно говорят, Ирина Билык. И другие исполнители. Два билета на Укрфест будем разыгрывать сегодня. Вот. В этом же часу вам расскажу о статистике передвижений по дорогам нашей страны за вчера. В этом же часу, в середине, вы услышите о новости современных технологий, прогноз погоды, будет еще много другого интересного. Если у вас есть актуальная дорожная информация, рассказывайте. Присылайте свои сообщения, присылайте голосовые сообщения. Если вам удобнее, звоните. 25 45 25 25, телефон для связи в студии радио СВХ+. Поехали.
1: Это Drive Time.
0: Drive Time. С нами.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель думает заранее, плохой – громко.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima dažādi veidi 200 grami 1 eiro 69 centi. Maltā kafija Lovebergs Harisma 500 grami 6 eiro 99 centi. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5 eiro 19 centi. Rimi.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Стоп! Экономия до 6750 евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Приобретайте новые электромобили Nissan Leaf и Nissan Micra в Scandi Motors с государственной поддержкой до 6750 евро. Воспользуйтесь этой возможностью и купите новый электромобиль Nissan по особенной цене. Приезжайте в Scandi Motors на Лилербес 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
6: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 Хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

Андрей, наш радиослушатель, рассказывает о том, что от Саласпилса в сторону Кековой очень большая пробка образовалась. Саласпилс в сторону Кековой. Большая автомобильная пробка. Андрей, огромное спасибо за информацию. Удачи вам, и не только на дорогах.

0: звучат. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: С 1 по 9 августа в Риге будет проходить Укрфест, и мы с вами разыграем два билета на концерт, который будет проходить 1 августа в Xiaomi Arena. Макс Барских, Джерри Хейл, Монатик, Ирина Билок и другие артисты из Украины для вас поют. И два билета мы разыграем в конкурсе «Анаграммы». У нас будет, соответственно, три выпуска конкурса «Анаграммы». И, соответственно, потом у нас будет финал, где мы разыграем эти билеты. Давайте вкратце напомню, что такое анаграмма. Анаграмма — это когда в слое переставляются буковки, а вы потом переворачиваете эти буквы и получаете какое-то другое слово. Сейчас вам пример приведу. Ну, допустим, смотрите. Картер и кратер. Картер и кратер. Там 6 букв, там 6 букв. И те же самые буквы переставляются, и, соответственно, вот получается какое-то другое слово. Я вам буду описывать эти слова, а вам надо будет отгадать. Кратер можно описать как часть вулкана, картер можно описать как часть двигателя внутреннего сгорания. Соответственно, я вам буду только описание зачитывать в эфире, а вам надо будет разгадать эту анаграмму и прислать два слова на 25-45-25-25 в данном случае. Готовы? Описываю первое слово. Это делают до того, как приходят гости, и после того, когда гости уже уходят. Это первое слово я вам писал. Второе слово. Там живет пистолет. Вперед.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Макс Барских только что спел в нашем эфире. Он, кстати, будет один из участников Угарфеста на 1 августа в Xiaomi Arena. Там же будет Джерри Хейл, Монатик, Ирина Билык, Гарик Кричевский, Ива Бобул. Вот такие украинские артисты для вас будут. Два пригласительных на это мероприятие мы с вами разыгрываем. Я предложил вам отгадать анаграмму, разгадать анаграмму. Вы блестяще справились с заданием, надо сказать. Первое слово писал следующим образом. Это делают до того, как приходят гости, и после того, как они уходят. Меня позабавил один из ваших вариантов, что это бардак. Нет, совсем наоборот. Это уборка. Уборку, как правило, делают до того, как гости приходят, ну и, соответственно, после того, как гости уходят. Вот. А где живет пистолет? Пистолет живет в кобуре. Уборка и кобура. Вот такая анаграмма, несложная, как мне кажется. Особенно после описания. Вот, у нас была разгадана. И первым с этим заданием справился наш радиослушатель Дмитрий. Я уже отправил Дмитрий вам, что вы в финале. Поздравляю вас. Финал будет с 18 до 19. Впереди, кстати, у нас еще два тура конкурса под названием «Анаграмма».
2: Меняем буквы, ищем смысл анаграммы вместе с Димом Харовым.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: рядом. Новости современных технологий.
1: Уже к 2027 году гуманоидные роботы с искусственным интеллектом могут превратиться в оружие, предупреждает робототехническая компания Foundation Future Industry. На фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта и колоссального прогресса в робототехнике, образы гуманоидных роботов с оружием уже перестали быть исключительно плодом воображения. Американская компания, создающая гуманоидных роботов для коммерческого и военного применения, уже испытала своих роботов «Фантом» в Украине. По словам гендиректора компании, после пилотных программ в Украине он рассчитывает начать испытание сценариев боевого применения этих роботов уже в следующем году. «Думаю, у нас срабатывает психологическая реакция в духе «Терминатора», но если посмотреть на все с практической точки зрения, это совсем не так», — сказал гендиректор компании Санкхат Патхак. По его словам, со временем гуманоидам можно будет поручать все больше боевых задач. Они способны обеспечить точность, недоступную другим системам вооружений, включая авиационные удары. Использовать отряд гуманоидов для нанесения масштабных разрушений, по мнению Патхака, бессмысленно. Бомба справится с этим гораздо дешевле. Такие роботы действительно нужны там, где выполнение сложные военные задачи требуют максимальной точности, минимального ущерба инфраструктуре и снижения рисков для мирных жителей. Патхак не считает, что гуманоиды вытеснят дроны, однако видят для них отдельную нишу, поскольку наземные боевые действия становятся все опаснее для военнослужащих. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий.
2: Теперь он пьяный по твоей вине.
0: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Скажите, пожалуйста, а стояние в пробке считается остановкой? Как вы думаете? О пробке давайте еще раз напомню. В начале этого часа Андрей рассказал о том, что и сало спился в сторону Кекова. Очень большая пробка образовалась. Вот как там сейчас стоят дела? Если у вас есть какие-то сообщения об изменениях, да, в движении, и сало спился в сторону Кекова, дайте знать об этом, чтобы я не вводил в заблуждение наших радиослушателей и радиослушательниц, всех тех, кто за рулем. А если у вас есть что добавить, какой-то другой информации, да, какой-то другой ситуации дорожной, в том числе там радары, аварии, не дай бог, пробки в тех местах, где их не должно быть в это время, рассказывайте, звоните в студию, голосовые присылайте, ну и так далее. Только не нарушайте, пожалуй, правила дорожного движения. 25-45-25-25, напомню, координаты. Студия «Радио СВХ плюс». О погоде несколько слов. Ночью без осадка, ветер слабый, 15-20 градусов температура. Завтра днем больше облаков по западному центральным районам. К вечеру местами небольшие дожди. Плюс 21, плюс 28 температура. Лепая дождь, Венспилс и без осадков, плюс 23. Даугавпилс, Рязань, солнечно, 26-27. В Риге облачно с прояснениями. К вечеру возможен дождь и 26 градусов выше нуля.
3: СВХ плюс. Прокат хорошего настроения. Можно не возвращать.
4: Лето на
3: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
5: Свобода или сладкий плен.
6: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Кто не смотрит в зеркала, потом смотрит в протокол.
1: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алгологи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое Т. В магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: В начале часа мы рассказывали о том, что от Салспилса в сторону Кекова пробка автомобильная. Судя по сообщениям Андрея, пробка стала еще больше. Внимание, давайте послушаем.
7: Здравствуй, Дима. Ничего не поменялось. Еще больше стало. От Рижского ГЭСа в сторону Кекова там все стоит. Непонятно, в чем дело.
6: Ну вот как-то так. Спасибо, Андрей, огромное. Спасибо, дорогой. Вам давайте с информацией от Министерства внутренних дел, между прочим, за вчерашний день, о том, как мы с вами нарушали и не нарушали правила дорожного движения. Давайте посмотрим. Всего в стране было зафиксировано вчера 434 нарушения правил дорожного движения. Это на 4 больше, чем позавчера. Больше всего нарушали в Латгале 148 нарушений. Что касается аварий, их было 149. Меньше всего, кстати, в Латгале 8 всего лишь аварий. Любопытно, что скоростных нарушений тоже больше в Латгале, чем в других районах Латвии. 212 всего, в Латгале 72. Что касается пострадавших, 14 человек вчера пострадало. Это на 9, кстати, меньше, чем позавчера, но все равно много. Больше всего в Риге и Рижском районе 10 человек. Один пешеход, 3 велосипедиста, 1 водитель электросамоката. В Земгале нет пострадавших, молодцы. В Видземе 1 пострадавший, в Курземе 2, в Латгале 1. А погибших вчера не зафиксировано, это очень хорошая новость. 0 в графе погибших, здорово, молодцы. За агрессивное вождение тоже вчера никого не задержали. Хорошая информация. С другой стороны, как на меня посмотреть, если бы кого-нибудь, может быть, задержали, агрессивного такого, да? Вот. Штраф бы дали. Задумался бы. Или задумалась бы. Окей, ладно. Как есть, так есть. Нет агрессивных водителей вчера задержишь. И хорошо. Давайте радоваться хорошему. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 7 человек. 6 под алкогольным опьянением, 1 под наркотическим. В Риге и Рижском районе 2 под алку, 1 под нарко. В Земгале еще 2. И в Латгале 2 под алкогольным опьянением. В Видземе и Курземе нет нарушителей в данной категории. Молодцы жители Видземе и Курземе. У одного конфискуют автомобиль. 5 заплатит штраф равной стоимости автомобиля, один будет платить штраф согласно закону и промилле. К сожалению, был зафиксирован один угон автомобиля в Риге или Рижском районе вчера. Вот такова статистика, и прямо сейчас я очень желаю, чтобы вы не попали в завтрашнюю статистику. Поэтому аккуратно, спокойно, нормально слушая радио СВХ+, участвуя в наших конкурсах, в наших активностях. Спасибо за внимание.
5: Drive Time. С нами безопаснее.
8: Женщина-магнит. Женщина-цунами. Всем так хочется с ней быть. А-а-а, она среди нами.
5: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Настоящий мастер тот, кого не заметили.
1: Свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
2: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат филис и Хесбургер майонез с паприкой.
3: Sezona spreču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezona spreču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Августа в зале «Дзинтари» особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
5: Из архива хитов. Золотой запас. Радио СВХ плюс.
6: От Салласпилса в сторону Кеквы большая пробка автомобильная. Возможно, вот эта информация также имеет отношение к ней. Здравствуйте, пишет нам Алона. На кругу, как на Салласпилс ехать, там с обеих сторон две фуры сломались. Одна с красными машинами, другая ехала 2 километра, тормозила шиной, черная полоса была. Это прямо на кругу стоит, а с машинами, которые там на обочине. Спасибо, Илоночка, большое. Спасибо.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, ветер слабый, температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. Завтра днем больше облаков по западным и центральным районам, к вечеру местами небольшие дожди. Температура воздуха от 21 до 28. В Лепае дождь, Венспилсе без осадков и до 23. В Даугавпилсе Резекне солнечно, 26-27. В Риге облачно с прояснениями, к вечеру возможен дождь и до 26.
0: Радио СВХ плюс.

0: Латвия усилила охрану энергетических объектов. Кроликам запретили въезд в Латвию. С воскресенья погода в Латвии и испортится. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, сказал в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии, Кулбергс ответил, разумеется, на Инчуканском газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины, а ее руководство хочет быстрой победы. Поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Он также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Министерство образования и науки, которым руководит лидер национального объединения Илза Индриксона, предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов. Иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанным учреждением, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также для вузов планируется установить обязанность ввести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции и с ним невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение включить поддерживающих государства-агрессора юмористов Владимира Моисеенко и Владимира Данильца в список нежелательных для Латвии лиц и на неопределенный срок запретить им въезд в Латвию. В сентябре этого года оба артиста, известные в народе также как кролики, планировали гастрольный тур по Латвии с программы «Лучшее за 30 лет». Организаторы анонсировали 3 концерта в Риге, Даугавпилсе и Резекне. По данным Центрального управления статистики, в прошлом году жители Латвии потратили на зарубежные поездки 1 миллиард 300 тысяч евро. По сравнению с 2024 годом, число зарубежных поездок в прошлом году выросло на неполных 5%. Это свидетельствует о том, что, несмотря на опасения по поводу экономики, финансовые возможности жителей Латвии и их способность откладывать деньги на путешествия в среднем выросли. Вместе с тем падает туризм в Латвию. В июне этого года количество бронирований в отелях Латвии по сравнению с июнем прошлого года упало на 7%. То, что курортный сезон для туристической отрасли не задался, говорили и представители Ассоциации ресторанного и гостиничного бизнеса. В Рижском заливе температура воды в основном около 20 градусов. Вчера вечером в Булдуре и Майере вода прогрелась до 23 градусов. На побережье открытого моря вода остается более прохладной. В порту Венспилса ее температура составляла сегодня утром только 14 градусов. В озерах и водохранилищах температура воды достигает 20-24 градусов. И такая же температура воды в больших реках. В течение ближайших суток на большей части латвийского побережья вода в море может стать холоднее, поскольку южный и юго-восточный ветер постепенно будет усиливаться и будет относить от берега прогретую воду. Начиная с воскресенья, погода в Латвии постепенно станет прохладнее. Временами ожидаются дожди. В субботу еще сохранится жаркая погода. Во многих районах воздух прогреется до 24-29 градусов. В воскресенье максимальная температура плюс 18-23. В начале следующей недели сформируется новый циклон с центром у границы Латвии. Временами ожидаются дожди. Местами они будут продолжительными. Дни станут прохладнее. Температура воздуха днем будет повышаться примерно до плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Привет всем тем, кто передвигается сейчас с настроением. А отдельный привет всем тем, кто передвигается с радио СВХ+. Здравствуйте всем, меня зовут Дим Харов. Сегодня 17 июля, пятница. А пятница как старый друг, который всегда приходит вовремя. Это программа Drive Time, друзья мои, подруги. Едем дальше.
3: На старте Drive Time.

0: Неписанные правила от Drive Time. Полный привод помогает ехать, но не помогает тормозить.
1: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi Veikalos. Līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa bez ādas Rimi 400 grami 2 eiro 55 centi. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2 eiro 69 centi. Rimi.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.

0: DJs Miškin. July Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: Разыграем 2 билета на Укрфест на 1 августа. Для вас поют Макс Барских, Джерри Хейл, Монатик, Ирина Билок и другие украинские музыканты в арене Рига 1 августа. 2 билета на это мероприятие разыгрываем. Напомню, что такое анаграмма. Анаграмма — это когда в слове переставляются буквы, и из тех же букв, с того же количества, получается другое слово. В прошлом часу мы с вами разгадали анаграмму «уборка» и «кобура». «Уборка» и «кобура». Вот вам, пожалуйста, анаграмма. Я зачитываю только описание, а вы отгадываете. В прошлом часу вы справились с этим замечательно. Уверен, что и в этом часу не будет больших проблем. Как я описал уборку? Это делают до того, как приходят гости, и после того, как они уходят. Уборка, да? Пистолет описал. Там живет... кобуру описал, как там живет пистолет. Да? Вот. Такое описание. Очередные два описания. Вам надо будет разгадать анаграмму, если хотите выиграть 2 билета на Укрфест. Отправляйте свои варианты смс-кой или ватсапкой на номер 25-45-25-25. Первое слово описываю. Юридически оформленная единица предпринимательской деятельности. Хитро, да? Второе слово описываем. Поможет вам второе слово разгадать. Анаграмма. Любовь-морковь.
2: Буквы в пляс, слова кружат, анаграмма вместе с Димом Харовым. Звуч.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.
3: СВХ плюс.

0: Анаграммы вместе с Димом Каровым. Буквы в пляс, слова кружат.
1: Анаграммы вместе с Димом Каровым звучат. Два пригласительных на Укрфест мы с вами разыгрываем. Один из участников этого фестиваля «Монатик» только что появился в нашем эфире, а появится в Xiaomi Arena 1 августа, куда мы два пригласительных и разыгрываем. Вместе с другими, кстати, участниками этого музыкального мероприятия. Надо было разгадать анаграмму. Юридически оформленная единица предпринимательской деятельности. Так первое слово описал. Второе слово описал «любовь-морковь». Не знаю, с какого слова вы зашли. «Любовь-морковь» — это что? Это рифма. Правда ведь? «Любовь-морковь» — что такое? Рифма. А юридически оформленная единица предпринимательской деятельности — это фирма. Фирма и рифма. Вот вам, пожалуйста, анаграмма. Первая у нас была Наталья. Наташа, я вам уже написал, что вы в финале. Поздравляю вас. Финал в следующем часу. И еще один, кстати, выпуск конкурса «Анаграмма» у нас впереди.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Добрый.

0: Автоновости.
1: В Риге в центре города планируется создать 4 новых участка велосипедных полос на улицах Лачплише, Мариас, Шарлотес и Дзирнову, сообщили в Рижской думе. На улице Лачплише велосипедную полосу планируется обустроить на участке между улицами Эрнеста Бирзния-Каупиша и Авоту. В настоящее время велосипедная инфраструктура в этом месте прерывается, поэтому новое решение обеспечит непрерывное сообщение для велосипедистов. При этом сохранятся 3 полосы движения для автотранспорта с возможностью поворота, а велосипедная полоса будет интегрирована в общую схему организации дорожного движения. На улице Мариас планируется продлить существующую велосипедную полосу до улицы Меркеля. Сейчас она заканчивается у улицы Элизабетес. Это позволит сделать организацию велосипедного движения более последовательной на одном из самых загруженных участков городских улиц. На улице Шарлотес планируется обустроить новую велосипедную полосу. Одновременно будет создана зона безопасности между парковочными местами и велосипедной полосой. Планируется, что строительство этих 3 велосипедных полос будет завершено до конца июля. С наступлением теплой погоды самоуправление Риги призывает рижан добираться до пляжей на общественном транспорте или велосипедах. У популярных пляжей, особенно в выходные и жаркие летние дни, доступность парковочных мест может быть ограничена. Муниципальная полиция, к тому же, во время купального сезона усиленно контролирует соблюдение правил парковки автомобилей в пляжных зонах. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости. СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
3: Лето. На плюсе.
4: Также у нас есть, в принципе, неплохой прогноз погоды. На завтра ночью без осадка, ветер слабый от 15 до 20. Завтра днем больше облаков по западным и центральным районам. К вечеру местами, возможно, небольшие дожди, написано здесь. Ну, завтра видим, насколько они будут небольшими. А завтра в Латвии от 21 до 28. В Лепое дождь, Венспилсе без осадков 23. В Даугавпилсе рызок на завтра солнечно 26-27. В Риге облачно с прояснением. Только к вечеру возможен дождь. И до 26 градусов тепла. Друзья мои, подруги, очень интересно нашел статистику, очень интересно нашел статью о том, что в животном мире брачный сезон очень распространенное явление. Мы знали и без этой статистики, и без этой статьи. А как же у людей? Есть ли у людей брачный сезон? Вот на эту тему поговорим совсем-совсем скоро. Слушайте радио СВХ+.
3: Drive Time.
5: Плюс.

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, шторах, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

есть ли у людей брачный сезон? Ну, как у многих-многих-многих животных. На первый взгляд может показаться, что у людей нет брачного сезона, но ученые считают, что это не совсем так. И сейчас вам об этом расскажу. Судя по всему, кто-то потратил немалое количество времени и выяснил, что в мире существует наиболее распространенная дата рождения, которая встречается чаще у людей, на 12%, чем другие даты. Итак, внимание, возможно, кто-то из вас родился именно в этот день. Это 9 сентября. Есть среди вас кто-то, кто родился 9 сентября? Прямо сейчас слушайте радио СВХП. 9 сентября. Вторая по распространенности дата рождения – 19 сентября. Третья – 12 сентября. Следующая – 17 сентября, а затем 10 сентября. Кучненько как, а? А? Это самые популярные даты рождения людей. Кстати, ученые утверждают, что у людей, похоже, все же есть брачный сезон. Во всяком случае, это касается людей, живущих в США. По словам ученых, вероятными факторами, которыми обусловлен брачный сезон человека, является близость к сбору урожая, влияние зимней погоды на качество спермы, более короткий световой день и более низкие температуры. И все это сходится к тому, что в декабре люди предпочитают делать новых людей, ну, с большей, скажем так, активностью, чем в другие месяцы года. По словам экспертов, люди эволюционировали с течением времени, чтобы рожать круглый год. Это понятно, что является высшей эволюционной целью. Однако все еще прослеживается закономерность, что большинство людей на планете рождены осенью или летом. Кстати, эта закономерность более очевидна в сельских общинах и в местах, расположенных ближе к полюсам. В частности, кажется, что чем дальше на север от экватора, тем раньше в году приходится пик рождаемости. В Карибском бассейне, например, ноябрь, а в Финляндии это конец апреля. Вот так. Есть кто-то из вас, кто родился 9 сентября, 19 сентября, 12 сентября, 17 или 10? Есть? Пришлите мне смайлик. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Неписанные правила от Drive Time. ПДД одинаковый для всех, а физика тем более.
1: Pirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 кг 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 кг 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
4: Впервые Укрфест в Латвии. 1 августа. Рига. Xiaomi Arena. Лучшие украинские исполнители на одном большом концерте. Супершоу и невероятные эмоции.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.

0: лето, которое можно слушать.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Это на плюсе.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Этой ночью в Латвии без осадков. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 15 до плюс 20. Завтра днем больше облаков по западным и центральным районам. И во второй половине дня здесь возможен дождь. Температура воздуха от 21 до 28. В Лепе дождь, Вентспилсе без осадков до 23. В Даугавпилсе и Резекне солнечно 26-27. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня дождь и до 26.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Латвия усиливает охрану энергетических объектов. Требования к иностранным студентам возрастут. С воскресенья погода в Латвии испортится. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, сказал в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. На вопрос, была ли усилена безопасность в Латвии, Кулбергс ответил: «Разумеется, на Инчуканском газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях». По словам премьера, у России нет успеха в войне против Украины, а ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Он также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Министерство образования и науки, которым руководит лидер национального объединения Илза Индриксона, предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов. Иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции и с ним невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Министр иностранных дел Латвии Байба Бража приняла решение включить поддерживающих государство-агрессора юмористов Владимира Моисеенко и Владимира Данильца в список нежелательных для Латвии лиц на неопределенный срок, запретить им въезд в Латвию. В сентябре этого года оба артиста, известные в народе так же, как кролики, планировали гастрольный тур по Латвии с программой «Лучшее за 30 лет». Организаторы анонсировали 3 концерта в Риге, Даугавпилсе и Резекне. По данным Центрального управления статистики, в прошлом году жители Латвии потратили на зарубежные поездки 1 миллиард 300 тысяч евро. По сравнению с 2024 годом число зарубежных поездок в прошлом году выросло на неполных 5%. Это свидетельствует о том, что, несмотря на опасения по поводу экономики, финансовые возможности жителей Латвии и их способность откладывать деньги на путешествия в среднем выросли. Вместе с тем падает туризм в Латвию. В июне этого года количество бронирований в отелях по сравнению с июнем прошлого года упало на 7%. То, что курортный сезон для туристической отрасли не задался, говорили ранее представители Ассоциации ресторанного и гостиничного бизнеса Латвии. Энди Бернем избран на пост лидера лейбористской партии Великобритании, и уже в понедельник он сменит Кира Стармера на посту премьер-министра. Ему 56 лет, он 9 лет занимал пост мэра Большого Манчестера, став первым политиком, избранным на него прямым голосованием. За успешную работу на этом посту, в том числе за благоустройство города и меры поддержки во время пандемии COVID-19, СМИ называли Бернема королем севера. Начиная с воскресенья, погода в Латвии постепенно станет прохладнее. Временами ожидаются дожди. В субботу еще сохранится жаркая погода, и во многих районах воздух прогреется до 24 и даже 28 градусов. В воскресенье максимальная температура не превысит плюс 18-23 градусов. В начале следующей недели сформируется циклон с центром у границы Латвии. Временами ожидаются дожди, местами они будут продолжительными. Дни станут прохладнее, температура воздуха днем не будет превышать отметки 20 градусов. Это были новости на СВХ+, и хороших вам выходных.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
0: Это Drive Time.
2: В студии Дим Харов.
0: Drive Time.
3: А согласитесь, подруги и друзья мои, что вечер, пятница, это что-то особенное. Но согласитесь, это вот особенное время. Это особенное время во всей неделе. Правда ведь? Пятничный вечер – это как горная река, которая наконец-таки вышла, вырвалась из тесного ущелья на простор. 18 часов и 10 минут вы слушаете радио СВХ Плюс. До 19.00 в нашем эфире программа Drive Time. Меня зовут Дим Харов. Поехали!
2: СВХ Плюс.

0: Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Предложение супервыходных в Lidl с 18 июля. Бананы 1 кг 99 центов. Свиной окорок 1 кг 2,59 и молотый кофе Мэрилд 500 грамм 5,99. Lidl стоит того.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билеты, билетшустер.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.

0: Куча. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
1: Уже совсем-совсем скоро мы разыграем два пригласительных на музыкальный концерт, а именно на Укрфест, фестиваль, в котором выступают украинские артисты. 1 августа в Шоуми-Арена для вас поют Джерри Хейл, Монатик, Макс Барских, Ирина Билок и другие артисты выступят. На сцене два пригласительных разыграем вот после третьего тура конкурса под названием «Анаграмма». Да? А вот, собственно говоря, третий тур конкурса. Что такое анаграмма, давайте напоминать буду вам. Сегодня мы уже разгадали анаграмму «фирма» и «рифма». Ровно час назад мы с вами этим занимались. Я описываю вам эти слова, а вы, соответственно, разгадываете. «Фирму» описал как юридически оформленная единица предпринимательской деятельности, а «рифму» описал «любовь-морковь». Смотрите, очередное описание очередных двух слов вам для того, чтобы выиграть и попасть в финал, а потом выиграть пригласительное на Укрфест, надо победить в третьем туре конкурса «Анаграмм». А потом в финале, чтобы вам еще повезло. Чего я вам и желаю. Первое слово описываем. Да, отсылайте свои варианты смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Или смс или ватсапкой, да? Первое слово описываю. В англоязычных странах это не метрическая единица измерения площади. Второе слово описываю. Актуальный знак зодиака.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.

0: программы вместе с Димом Харовым.
1: В Англии, в США неметрическая единица измерения площади – это акр. Акр. А актуальный знак зодиака – это рак. Вот такая, как мне кажется, сложная анаграмма была разгадана. Акр и рак. 22 июня по 22 июля. Знак зодиака актуальный. Правда? Раки. Мария, да, если я не ошибаюсь, дайте-ка еще раз посмотрю, как вас зовут. Да, вас зовут Мария, я вам уже написал, что вы в финале. Дорогая Мария, поздравляю, что мы имеем Дмитрий. У Дмитрия будет шарик с номером 1, у Натальи шарик с номером 2, а у Марии, соответственно, шарик с номером 3. Сейчас достану один из шариков и узнаем имя победителя нашего сегодняшнего соревнования, имя того человека, кто отправится на Укрфест в Риге на 1 августа, да? На 1 августа мы разыгрываем билет. Макс Барских, Джерри Хейл, Монатик, Ива Бобул, Ирина Билок и Гарик Корчевский для вас выступят в Xiaomi Arena. Три шарика. Вот они. Раз, два, три. Лежат в этом кубке. Я достаю один из них. Это шарик номер 1. Шарик номер 1. Соответственно, Дмитрий у нас сегодня побеждает. Поздравляю, Дмитрий, вас с победой. Прямо сейчас я отправлю вам электронной почтой, нет, WhatsApp-кой. Два билета на Укрфест.
2: Меняем буквы, ищем смысл. Анаграммы вместе с Димом Харовым.
0: Анаграммы вместе с Димом Харовым.
3: СВХ+.

Судя по прогнозам синоптиков, на следующей неделе лето, ну, в нашем с вами понимании, может и закончится, хотя оно будет продолжаться. Но завтра, на завтра прогноз более-менее приличный. Ночью без осадка, ветер слабый, от 15 до 20. Завтра днем больше облаков по западным центральным районам, к вечеру местами небольшие дожди. Завтра в стране от 21 до 28 градусов тепла, разумеется. Лепая дождь, Венспилс без осадков 23, Даугавпилс Резекне солнечно, 26-27, в Риге облачно с прояснениями, к вечеру возможен дождь, 26 градусов, выше 0.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Если вы сверяете свою жизнь по звездам, то вам именно к нам. Первая часть гороскопа. Поехали. Овны, ваши чувства, возможно, будут пребывать в несколько растрепанном состоянии завтра. Однако, как ни странно, день будет чрезвычайно продуктивен, овны. Тельцы. Завтра эгоистические настроения пользы вам не принесут. Для себя вы вряд ли сможете что-то сделать, однако, помогая кому-то другому, автоматически заручитесь его поддержкой в будущем, что, согласитесь, вам будет не лишним. Близнецы, вам завтра будет предоставлено слишком много возможностей. Смутитесь ли вы, обрадуетесь ли, в любом случае вам захочется оттянуть момент принятия окончательного решения, однако следует поторопиться, кое-что вы можете упустить, так что особенно не тяните. Раки, завтра вам будет очень трудно поверить всему тому, что вам будут говорить. Воспользуйтесь этой способностью и проигнорируйте плохие новости. Львы, завтра внимательно следите за глазами своих собеседников. Во-первых, они могут оказаться значительно откровеннее, нежели их хозяин. А во-вторых, попадаются, знаете ли, такие интересные экземпляры. Дева, соберите все свои эмоции и бросьте их на борьбу с текущим делом. Больше они все равно ни на что вам завтра не пригодятся. Какие дела в субботу?
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Раки. Завтра окружающие будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых. Кстати, по всему, астролога завтра рабочая суббота. Ну да ладно. Скорпионы, вот-вот должно произойти какое-то крупное событие, и завтрашний день вам придется провести в ожидании. Возьмите книжку, чтобы не скучать, может, даже электронную. Стрельцы, если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Завтра вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться с мнением. Лучше пока не высовываться завтра, стрельцы. Козероги, завтра что-то напомнит вам о прошлом и о том, каким были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает здесь и сейчас. Справиться с этой проблемой желает вам Козероги Радио СВХ+. Водолей, избавьтесь от того хлама, который навевает вам неприятные воспоминания. Вы, возможно, даже получите некоторую прибыль, если не поленитесь донести его до старьевщика. Рыбы. Завтра благодатный день для разного рода экспериментов. Особенно удачными должны оказаться новшества в той области, о которой не принято говорить в приличном обществе. Это интересно. Это о какой области имеет в виду астролог? Шалит.
2: Гороскоп.
4: СВХ+. Да.

0: Неписанные правила от Drive Time. Помни правила 3D. Дай дураку дорогу.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
5: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
6: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
9: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veids. Veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
10: Если есть металлолом, обращайтесь. Metaprom. metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Неписанные правила от Drive Time. Пешеходы ошибаются медленно, машины быстро.
1: Golden Saga и ювелирной фабрике номер один весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
5: Прежнего».
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
0: Поехали! Драйв-тайм с Димом Харовым!
7: Самое время сказать вам огромное спасибо, друзья мои, подруги, за то, что помогали делать радио СВХ+. Продолжайте делать то, что вам нравится, и получайте, пожалуйста, от этого удовольствие. Кстати, после 19.00 вас ожидает программа ТОП-20, 20 лучших песен о нашей радиостанции, ведущий Эдгар Стоп. Чудеснейших вам выходных желаю от всей души. Меня зовут Дим Харов. Пока. Честь тебе.
8: Вечные хиты. Золотой запас радио.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето. Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не ответим на вопрос, почему, когда делаешь то, что хочешь, набираешь минимум 10 килограмм, но вот зато все ответим и расскажем о 20 самых горячих летних хитах радиостанции СВХ+. Меня зовут по-прежнему Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем коротенечко, что у нас творилось на прошлой неделе, а именно, какие места были с третьего по первое. Итак, на третьем месте у нас были ребята Филатов и Кэрос и их суперхит под названием «Среди счастливых людей». Второе место заняла Мия Бойко, ее супер рассказ про экспонат. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанция СВК Плюс на прошлой неделе снова удержались по Индии Хчо и Мод Шаде.
2: Я знаю, что ты не в себе.
1: Ребята прям попали всем в музыкальное сердечко и продолжают удерживать первую строчку. Послушаем, удастся ли на этой неделе это сделать, либо кто-то их все-таки подвинет. Начинаем с 20-й строчки. На ней Мари Краймбрери. Ты помнишь.
0: 20. Место номер 20.

0: который исполняет исключительно добрые песни, то это по праву можно было бы отдать Марии Краймбрери. Помимо того, что они добрые, так они еще способны окунуть нас в то далекое детство, когда оно было таким замечательным и беззаботным. 20-я строчка на этой неделе. Марии Краймбрери, ты помнишь, минус 2 позиции и 2 недели в нашем хит-чарте. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19. СВХ плюс 19.

0: чарте радиосинглов. И с того момента, как появилось понятие чартов, эта группа была самой ротируемой. Такой и продолжается ее путь прямо сейчас. Алексей Романов, Анна Плетнева. Объединение по названием «Винтаж» на этой неделе с синглом «Мало хит» плюсует одну строчку, удерживается в нашем хит-чарте и делает это уже целых 13 недель подряд. Ну а далее пора схватиться всеми лапками за новинки этой недели. И в этот раз это Фейген и его композиция «АЕ». Она вливается на 18-ю строчку.
1: 18. Место номер 18.
2: АЕ, все великие люди бывали на дне. АЕ, АЕ, Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.
1: СВХП.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
5: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
6: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Yonex до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Yonex для детей 2 по цене 1. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Кто из

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17.
6: Я держу парень, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
5: СВХ+. 17.

0: Лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: Пока кошки спят 12-16 часов в сутки, а видя 6 раз лучше человека в темноте, мы продолжаем взбираться на вершину хит-чарта радиостанции СВХ+. Прямо сейчас находимся на 16-й строчке. На ней разместился как раз-таки мега-рассказ о кошках. Сингл «Кошка» в исполнении Кравц Авайва минусует 4 строчки и рекордные 21 неделю уже находится вместе с нами. Пока есть только одна композиция, которая перебила этот рекорд на данный момент, но о ней мы поговорим позднее.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.

0: 14.
1: Место номер 14.
0: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем. СВХ плюс.

0: получилось, что на одной музыкальной встрече под гитару Катя Айова начала петь композицию «Мы», и рядом сидела Минаева, которая не смогла сдержать эмоции и прям-таки расплакалась. Ну что, мы тоже прямо сейчас поплакали за невест, поплакали за бывших, за нынешних, за тех, кто только собирается заниматься этим делом. Одевать то самое белое платье и бежать вдаль под названием «Семейная жизнь». На этой неделе музыкальный ряд от «Айова Мы» плюсует две строчки. Две недели находится вместе с нами. Это место номер 13. Перед этим на 14-й Егор Крид, «Артик Асти», «Карма». А вот далее будет самое большое падение этой недели. На этот раз это «Го Артур» и его суперсингл под названием «Эгоист».
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: СВХ+.

0: Его псевдоним отчасти «Лакоста» означает «побережье» в переводе с испанского. Он пишет песни о любви, знает, как в ТикТоке зацепить людей, сделать вирусные видео и аудио. Эта композиция тоже не исключение. «Коста Лакоста» и «Вом Черри Лэйзи» на этой неделе в хит-чарте радиостанции SOH Plus красуется на 11-й строчке. Перед этим самое большое падение недели «Go Артур», «Эгоист». А вот дальше мы окунемся в горячую десятку. Но прежде, давайте послушаем, с чего начинали.
1: 20.
0: Начинала горячую двадцатку Мари Краймбери, ее ты помнишь?
1: 19.
0: Продолжила «На грани» на 19-й строчке группа «Винтаж», «Малахит».
1: 18.
0: Новое вливание, до горячей двадцатки добрался Фейгин, АЕ.
1: 17.
0: Дружить губы от Клавы Коки на 17-м.
1: 16.
0: Крал Савайба Кошка.
1: 15.
0: Хулиган Holiday Boy, его Loco La Vida. 15-я строчка.
1: 14.
0: История о карме. Егор Крид, Артик и Асти. Карма. Место номер 14.
1: 13.
0: Композиция с суперпотенциалом. 13-е место на этой неделе. Айова, мы.
1: 12.
0: Go Артур, эгоист.
2: Сердце от меня, пойми, не бывает.
1: 11.

0: магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро, трикотажная простыня на резинке от 4 евро и пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
1: Только три дня, с 16 по 18 июля, в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Истин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Вау! Ничего себе предложение! Садовое кресло с подушкой 79,99. Аккумуляторная газонокосилка 249 евро. Садовые светильники на солнечных батареях всего 39 центов. Casino Kai. Предложение действует до 20 июля в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11.30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Путь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
8: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7-7. Место номер 7. СВХ Плюс 7.

0: пробираясь сквозь жару, иногда дождь и ветер, а возможно и холодрыгу, мы продолжаем взбираться на вершину хит-чарта радиостанции СВК Плюс и делаем это июльским летом 2026. Какое бы у кого оно сейчас в данный момент не было. Прямо сейчас находимся на 7-й строчке, на которой Вон Амур и Надежда Кадышева «Широка река». Они минусуют 2 строчки и 11 недель находятся вместе с нами.
1: 6. Место номер 6.

20 СВХ плюс. 5. Место номер 5. СВХ плюс.

0: Ребята из Пилатов и Кэрос продолжают нас радовать в музыкальном плане на этой неделе, выпустив новую песню под названием «Там, где рассвет». Возможно, она совсем скоро появится в эфире радиостанции СВХ+. Ну а пока самый жаркий сингл по-прежнему среди счастливых людей. Пилатов и Кэрос среди счастливых людей на этой неделе место номер 5. Минус 2 строчки и 7 недель в нашем хит-чарте. И этого уже точно недостаточно, чтобы обогнать Мия Бойко, ее экспонат, которой совсем чуть-чуть не хватило, чтобы остаться в горячей тройке.
1: 4-4. Место номер 4.
2: Экспонат, ты мой фонарь, бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках, я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ+. 4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Внимание, Латвия! Магазин Цита Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
2: Предложение супервыходных в Лидл с 18 июля. Бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,59. И молотый кофе Мэрилд 500 грамм 5,99. Лидл стоит того.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
5: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
6: Ближайшие 10 минут у меня в планах познакомить вас с самыми горячими песнями на этой неделе радиостанции СВХ Плюс. Но прежде давайте еще раз послушаем, что у нас творилось с 10 по 4.
5: 10.
6: Итак, место номер 10 открыл на этой неделе «Моя Мишель на малиновой луне».
5: 9.
6: Девятая строчка достается Серябкина, Дима Урих, 8901.
5: 8.
6: 22 недели вместе с нами, на этой неделе место номер 8. Холли Флейм, Тану.
5: 7.
6: Вон Амур, Надежда Кадышева, Широкая река.
5: 6.
6: Шестая строчка. Зажигает огни Бервулф и ее Феникс.
5: 5.
6: На прошлой неделе в горячей тройке, на этой лишь место номер 5. Пилатов и Кэрос среди счастливых людей.
5: 4.
6: Тоже вылетает из горячей тройки. Четвертое место. Мия Бойко. Экспонат.
5: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3.

0: напарник Федука LJ снял фильм о себе. В свой день рождения LJ поделился новым тизером документального фильма, который посвящен его жизни. Наверняка там будет про композицию «Розовое вино», и, конечно, в которой участвовал Федук. И, как поговаривают, сделал эту песню именно хитовой сам Федук. Ну ладно, история сейчас не об этом. История сейчас о том, что Федук продолжает двигаться, и на этот раз напарники себе взял Джонни. Их совместная работа «Лето» продолжает горячо участвовать в «Горячей двадцатке» на этой неделе на третьей строчке. Ну а сейчас настало время вице-лидера.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс.
3: Все мы изначально.

0: В одном из интервью она сказала, зачем ей солнце Монако, когда есть автозагар. Ну или когда есть горячее лето 2026. И это певица Зиверт, которая продолжает газовать на этой неделе. Вице-лидером становится именно ее песня под названием «Газ». Ну а мы прямо сейчас подкрались к первой строчке. Кто там?
1: Песня номер один этой недели.
0: А там удержались снова трио под названием «Баиндиак Чо и Мод» и их, несомненно, суперхит под названием «Шаде». Что бы кто ни говорил, эта песня надолго в наших сердцах и в горячей двадцатке радиостанции СВХ+. На этой неделе на первой строчке «Баиндиак Чо, Мод, Шаде». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Пилишус Сервис».
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Эй, брален, мне опарваться. Сел сегодня.
5: Пьеси стави, без лифта. Каста чури 46 сейчас гастес. Паника? Не.

0: Tatjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
4: СВХ+.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

все как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Все великие люди бывали на дне.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
1: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
2: В июле поддержи Густавса Аузинша и Эдгар Саточа на этапе мирового тура в Китае. Вместе с «Феникс» участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзиндери» с большим сольным концертом выступит Джа Халеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
6: Если чё, я пахну.

которую слушаешь ты. Скажет, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: breath.
1: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
2: Я надеюсь.

0: pirkumi no neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Вау! Ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс 5,5 мм 12,49. Стул до Маленти до столовой комнаты 19,99. Кухонный смеситель всего 19,99. Кассин Укай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Кассин Укай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvarību un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

Коллекция хитов. Золотой запас. Радио СВХ плюс.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

музыки для всех. Только хиты. Твоя музыка.

новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на 3.

0: Билеты на Билетсервис ЛВ. Ждем вас.
1: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвийс Бернуфондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ. Лапсер Дивас Миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера
4: Прежнего.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
5: СВХ+.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: Visual Media LV.
1: Стоп, стоп, стоп, стоп! Экономия 10 тысяч евро? Неужели это правда? Да, это реальная возможность. Только в Scandi Motors вы можете приобрести Skoda Kodiaq Plug-in Hybrid с выгодой до 10 тысяч евро. Просторный, мощный, заряжаемый гибрид для всей семьи. Не упустите свой шанс. Приезжайте в Scandi Motors на Lillerbes 32 или запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Pirmie Ukrfest v Latvijai. 1. augusta. Riga. Xiaomi Arena. Lūčie ukraiņskie izpalnītēļi. Na одном большом концерте. Super show.

0: тебя съем.
1: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
3: Шоты твоим шотом потеряешься по барам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
2: СВХ+.

0: стопроцентные хиты.
1: Ой, мне, где бы ты ни был, что бы ни делал, ой, мне.
0: Музыка для

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Красила туфли, примерила и не намерена. Всю мою душу несет на руках.
1: СВХ+.
2: Любовь и дружба держа.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

которая вокруг на радио. Которая рядом. СВХ+.

коллекция хитов. Золотой запас. Радио СВХ+.

с выхаплю. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь, что фон.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься бабаром. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: музыка для всех. Гармоника, сып моя часть. Только хиты.
1: Я держу, парень, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

музыка для всех. Только хиты.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: СВХ+.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: СВХ плюс.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Пускай им были тайны ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: СВХ+.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и верь.

0: с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.